Подумайте о немощности плоти, о силе внутренней испорченности, о ярости сатанинского искушения, соблазнах богатства и гордыни житейской, о мире и всем проистекающем от него. Все это направлено против нас. Но однако тот, кто за нас, неизмеримо больше тех, кто против нас. И вопреки греху и сатане, смерти и аду, праведный держится пути своего. Я считаю, что наш текст является точным изложением учения сохранения святых до конца. Но праведник держится пути своего. Некоторое время назад, когда между кальвинистами и арминианами велась горячая, даже ожесточенная полемика, обе стороны имели обыкновение прибегать к высмеиванию друг друга. В споре основным нападкам подвергались не истинные, а мнимые воззрения противоположной стороны. Они делали соломенного человека и затем сжигали его, что было совсем нетрудно. Но я полагаю, что это уже в прошлом. Славная истина о сохранении святых до конца пережила полемику и в той или иной форме является любимым верованием чад Божьих. Постарайтесь, однако, хорошо в нем разобраться. Писание не учит, что человек достигнет конца путешествия, избежав необходимости упорно шагать по дороге, преодолевая путь. Неправда, что все решает один акт веры. И святая жизнь, молитва и бодрствование ни к чему. Наше учение говорит совершенно о противоположном, а именно, что праведник держится пути. Или, другими словами, он пребывает в вере, в покаянии, в молитве и постоянно находится под воздействием благодати Божьей. Мы не верим в спасение через физическое принуждение, которое обращается с человеком, как с мертвым бревном, и возносит его, хочет он того или нет, к небу. Нет, он держится. Он проявляет в этом личную активность и упорно шагает вперед, поднимаясь на горы и спускаясь в долины, пока не достигнет конца пути. Мы никогда не думали и не считали, что только лишь потому, что человек считает себя вступившим на этот путь, он может делать вывод, что ему обеспечено спасение, даже если он с этого пути сойдет. Нет, мы говорим, что тот, кто по-настоящему принял Святого Духа, так, что верует в Господа Иисуса Христа, не повернет назад, а будет настойчиво совершать путь веры. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. И невозможно, чтобы такой человек был способен повернуть назад и предаваться, как прежде, греху, и поэтому его будет хранить Божья сила через веру ко спасению. Хотя верующий к своему несчастью и совершает множество грехов, но все же образ его жизни – святость для Господа, и он держится пути послушания. Нам отвратительно учение, утверждающее, что человек, который уверовал в Иисуса, будет спасен, даже если он совершенно сойдет со стези послушания. Мы отрицаем, что само такое отклонение возможно для истинного верующего. И потому ясно, что навязываемая нам идея является изобретением врага. Нет, возлюбленные. И если человек действительно верует в Христа, он не будет жить по плоти. Когда он впадает в грех, то для него это боль и горе, и он не знает покоя, пока не очистится от вины. А верующим я бы сказал, что если бы он мог жить, как ему хочется, он бы жил совершенной жизнью. Если вы его спросите, станет ли он после уверования жить так, как ему хочется, он ответит: «Дай Бог, чтобы я мог жить так, как хочу, потому что я жажду жить совершенно без грехов. Я хотел бы быть совершенным, как совершенен мой Отец Небесный». Это учение не представляет из себя разнузданную идею, что верующий может жить в грехе, а наоборот, утверждает, что он не может и не будет этого делать.
Такова сущность учения. И мы, в первую очередь, докажем это, а во вторую, как говорят пуритане, воспользуемся им, то есть извлечем из него два духовных урока. Приступим к доказательству учения. Пожалуйста, откройте Библию и следите за мной. Большинство из вас, дорогие друзья, уверовали в учение о благодати, и поэтому для вас учение о сохранении святых до конца не требует особого доказательства, потому что оно вытекает из всех остальных учений. Мы веруем, что Бог имеет отделенный народ, который Он избрал для вечной жизни, и эта истина непременно подразумевает сохранение в благодати. Мы веруем в ограниченное искупление, а оно гарантирует спасение и связанное с ним сохранение искупленных. Мы веруем в действенное призвание, которое связано с оправданием и ведет к прославлению. Учение о благодати похоже на цепь. Если вы веруете в одно из них, вы должны верить и в следующее, потому что каждое учение предполагает остальные. Поэтому я говорю, что тот из вас, кто принимает какие-нибудь из учений о благодати, должен принять и это, как входящее в них. Сейчас я собираюсь доказать его тем, кто не принял учение о благодати. Я не буду ходить по замкнутому кругу и доказывать одну сомнительную истину другой сомнительной истиной. Вместо этого обратимся к закону и свидетельству и подлинным словам Писания. Прежде чем приступить к аргументам, следует заметить, что те, кто отрицают это учение, часто говорят нам, что в Слове Божьем содержится множество предостережений против вероотступничества, и что эти предостережения теряют смысл, если истинно то, что праведные держатся пути своего. А что, если эти предупреждения являются средством в руке Божьей, которым Он удерживает свой народ от заблуждений? Что, если они используются для того, чтобы вселять в души его детей страх и таким образом становятся средством предотвращения зла, которое они изоблачают? Напоминаю вам также, что в Писании к евреям, которое содержит самое серьезное предостережение против отпадения от веры, апостол все время добавляет слова, которые показывают, что он не думает, что те, кого предостерегают, действительно отступят от веры. Обратитесь к посланию к евреям, 6 глава, 9 стих. Апостол говорит иудеям о том, что если однажды просвещенные отпадут, их невозможно будет снова призвать к покаянию, и добавляют: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». В 10 главе он приводит такое же откровенное предупреждение, говоря, что тот, кто будет поступать против духа благодати, достоин большего наказания, чем тот, кто презрел закон Моисея. Но апостол заканчивает главу следующими словами: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Таким образом, он показывает, каковы будут последствия отпадения от веры, но он убежден, что они не захотят навлечь на себя столь страшную судьбу. Оппоненты также указывают на случаи вероотступничества, о которых упоминается в Слове Божьем, но при их рассмотрении оказывается, что эти случаи касаются людей, которые лишь на словах призвали Христа, но на деле не были приемниками святой жизни. Иоанн в своем первом послании, во второй главе, 19 стихом, приводит полную картину этих отступников. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Это же верно для того запоминающегося отрывка из Евангелия от Иоанна, где наш Спаситель говорит о ветвях виноградника, которые срезаются и бросаются в огонь. О них сказано, что эти ветви — не приносящие плода. Являются ли они истинными христианами? Как они могут быть таковыми, если бесплодны? По плодам их узнаете их.
Ветвь, приносящая плод, очищается, но никогда не отсекается. Бесплодные ветви не являются образами истинных христиан, но представляют собой пустословов. Наш Господь в Евангелии от Матфея в 7 главе 22 стихом говорит нам о многих, которые будут говорить в тот день «Господи, Господи!» Но Он ответит «Я никогда не знал вас». «Не я забыл вас, но я никогда не знал вас». Они никогда не были Его настоящими учениками. Сейчас обратимся непосредственно к аргументации. Самым ярким для нас доказательством сохранения святых является прежде всего характер той жизни, что дается им при возрождении. Что говорит Петр об этой жизни? В первом послании, 1 главой, 23 стихом. Он характеризует людей Божьих как возрожденных не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Новая жизнь, что привносится в нас, когда мы рождаемся заново, не похожа на плод нашего первого рождения, ибо тот подвержен смерти. Она — суть духовная основа, которая не может умереть или извратиться. А коль так, то значит всякий, кто обладает ею, должен жить вечно, должен быть постоянно таким, каким Дух Божий соделал его своим возрождением. Ту же самую, но только выраженную другими словами, мысль мы встречаем в Евангелии от Иоанна, в 3 главе 9 стихом. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Это значит, что жизнь христианина не тяготеет ко греху. Сказать, что он живет во грехе, было бы неверной характеристикой его жизни. Напротив, он борется и сражается со грехом, потому что обладает внутренней сутью, при которой не может грешить. Новая жизнь не грешит. Она рождена от Бога и не может приступать закон. И хотя старая природа воюет против нее, новая жизнь христианина настолько сильна, что он сохраняется от греховной жизни. Наш Спаситель, доступными словами разъясняя женщине-самарянке Евангелие, сказал: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Итак, если Спаситель учил этому грешную и невежественную женщину при первой с ней встрече, я считаю, что это учение не должно приберегаться лишь для сокровенного круга возросших в вере святых, но его нужно проповедовать наряду с остальными, простому народу, и нести высоко эту благословенную привилегию. Если вы примете благодать, даруемую вашим душам Христом, вы, как Мария, изберете благую честь, и она никогда не отнимется от вас. Она будет пребывать в вас вечно, не как вода в сосуде, но как живой источник, текущий в вечную жизнь. Мы знаем, что жизнь, даруемая при новом рождении, органически соединена с верой. Сама же вера есть побеждающее начало. В первом послании Иоанна, которое является огромным кладезем доводов, нам сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Так что, как видите, рожденная в нас от Бога, а именно новая жизнь, есть побеждающее начало. Здесь нет даже и намека на то, что ей когда-нибудь может грозить поражение. Вера, которая есть ее видимый знак, также торжествует вовек. Отсюда мы вынуждены заключить, что так как Бог посеял в нас столь удивительную жизнь, выведя нас из тьмы в свой чудный свет,
так как Он возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, так как живет в нас вечный и благословенный Дух, то значит, святая жизнь в нас никогда не умрет. Праведник держится пути своего. Второе доказательство, на которое я обращаю внимание, находится в собственных, четко сформулированных изречениях нашего Господа. Здесь мы снова обратимся к Евангелию от Иоанна, и в благословенной третьей главе, где наш Господь в доступной форме разъясняет Никодиму суть благовестия, мы видим, что Он с особой силой подчеркивает, что жизнь, полученная через веру в Него, вечна. Посмотрите на предшествующий 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому могут ли верующие в Него люди погибнуть? Разве могут они веровать в Него и принимать духовную жизнь, которая затем иссякает? Этого не может быть, потому что Бог отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Но верующий бы погиб, если бы не претерпел до конца. И поэтому он должен претерпеть до конца. Верующий имеет жизнь вечную. Как же он может умереть, если не перестанет быть верующим? Если он не пребывает во Христе, то не имеет жизни вечной, поэтому он будет пребывать во Христе до самого конца. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Некоторые на это говорят, что человек может иметь вечную жизнь и затем ее потерять. На такое мы отвечаем, что это бессмыслица. Такое утверждение содержит явное противоречие. Если жизнь утрачивается, человек мертв, как же тогда он имел жизнь вечную? Ясно, что у него была жизнь, которая продолжалась лишь какой-то отрезок времени. Это, конечно же, не была жизнь вечная. Если бы она у него была, он бы жил вечно. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Это говорит нам апостол Иоанн в 3 главе 36 стихом. «Святые на небесах имеют жизнь вечную, и никто не полагает, что они погибнут. Их жизнь вечная, и вечная жизнь есть вечная жизнь». Независимо от того, пребывает ли человек, обладающий ею на земле или на небе. Нет необходимости зачитывать все отрывки, в которых преподносится эта истина. Но вот далее в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 47 стихом, наш Господь говорит иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Не временную жизнь, а жизнь вечную. И в стихе 51 он сказал: «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Затем идет известное изречение Господа Иисуса Христа, которое даже при полном отсутствии всех других вполне хватило бы, чтобы доказать нашу точку зрения. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Что может он иметь в виду, как не то, что он взял свой народ и намерен его крепко держать в своей могучей руке? Сверху, на пронзенную руку Иисуса, опускается рука всемогущего Отца, образовав как бы двойной захват. «Мой Отец, Который дал Мне их, больше всех, и никто не похитит их из руки Отца Моего».
Конечно же, это неизбежно показывает, что святые надежно защищены от всего и всякого, что могло бы погубить их, и, следовательно, им не грозит полное вероотступничество. Еще один отрывок говорит о том же. Он находится в Евангелии от Матфея, 24 глава, 24 стих, где Господь Иисус ведет речь о лжехристианах и лжепророках, которые многих ведут в заблуждение. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Из чего явствует, что им невозможно обмануть избранных. О Христовых овцах сказано: «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Но божественным инстинктом они знают голос доброго пастыря, и они следуют за ним. Таким образом, наш Спаситель с предельной ясностью заявляет, что те, кто принадлежит к Его народу, имеют в себе жизнь вечную и не погибнут, но войдут в вечную радость. Но праведник держится пути своего. Очень благословенный аргумент в пользу безопасности верующего кроется в ходатайстве нашего Господа. Вам не нужно обращаться к стиху, так как вы хорошо его знаете. Он доказывает связь между ходатайством Христа и сохранением его народа. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Наш Господь не мертв. Он воскрес, Он вознесся к славе, и теперь Он перед вечным престолом указывает на заслугу Своего совершенного труда, и так как Он ходатайствует там за Свой народ, за тех, чьи имена записаны у Него в сердце, подобно тому, как были написаны имена Израиля на украшенном драгоценностями наперстнике первосвященника, Его ходатайство полностью спасает Его народ». Если хотите пример этого, обратитесь к случаю Петра, записанному в Евангелии от Луки, 22 главой, 31 стихом, где Господь сказал: «Симон, Симон, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился от тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утвердил братьев твоих». Ходатайство Христа не избавляет его народ от испытаний, от искушений, от резких ударов и потрясений, подобно тому, как бьется и сотрясается просеиваемая в сите пшеница. Ходатайство Христа даже не ограждает его людей от некоторого греха и печали, но оно обязательно хранит их от полного отпадения. Петр был храним, и хотя он отрекался от своего Господа, это, однако, было лишь исключением из великого правила его жизни. Благодаря благодати он держался пути своего, потому что, хотя он и грешил, перед отцом у него был защитник, праведник Иисус Христос.

везде вокруг, все братья и сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты

трое, сам Господь незримо здесь. А в душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Мир вокруг, кружится небо, скоро суд ведь злу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум

нам грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах, пышной музыке хорах, лишь тихий край.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Бывает мне очень трудно, захлестывает суета, но знаю, что нужно, нужно стоять у подножья Христа. Бывает мне очень больно, до крика внутри ломота, но я не скажу «довольно», когда у подножья Христа. Бывает мне очень страшно, как будто вокруг пустота, и все же я верю, важно стоять у подножья Христа. И часто от непонимания бывает мне горько до слез, но знаю, в конце страданий меня ожидает Христос.

Духовные размышления на каждый день. И построил он, Давид, себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему вовеки». 1 Паралипоменон, 15 глава, 1 и 2 стих. Новая повозка Давида. Мы находим подтверждение того, что Давид изучал Слово. Сейчас он говорил о ковчеге так, словно сделал великое открытие. Так оно и есть. Но все это было написано еще за 400 лет до того. Дух Бога, несомненно, обратил внимание Давида на соответствующие писания, и теперь он был готов повиноваться Слову Бога. Наверняка в тот момент он подумал, что был глупцом, когда поступил подобно филистимлянам. Это картина многих христиан, которые стремятся совершать поклонение Богу или же трудиться для Него так, как считают нужным. Их религиозная жизнь похожа на ту, которую они когда-то познали или где-то увидели, причем они не обращаются к Слову Бога, чтобы узнать, дает ли оно на этот счет какие-либо указания. Нам всем следует научиться у Давида. Он получил свет в отношении того, что касается переноса ковчега, и стал действовать. И если Бог дал свет и мне, то Он ожидает, что я отвечу на это. Сегодня религия подходит этому миру и плотскому человеку, причем в христианстве прилагаются большие усилия, чтобы то, что Божие, сделать приемлемым для плотского человека. Но Бог не призывал нас к этому. И если Он дал нам небесный свет, то давайте будем осторожны, чтобы не сделать его тусклым. Этот свет дан для того, чтобы помочь другим. Порой мы не знаем, как повлиять на других, но мы должны помнить, что человек живет не для себя. Наше хождение и наши пути могут оказывать воздействие на других.

В небеса войти совсем непросто. Хоть кажется, что это так легко. О, если бы, но это все серьезно. Любить, прощать бывает тяжело. Себя отвергнуть, следовать за Богом. Да кто сказал, что так легко идти тернистою и узкою дорогой? Да, в небеса непросто так войти. Любить Христа, любить Его творение, ради которого Он жизнь отдал, и каждый день свершать свое спасение, что Бог твоею всею жизнью стал. Благословлять, хоть больно сердце ранят, идти за Богом в стужу и мороз. Благодарить, когда боль душу давит, и даже задыхаешься от слез. И темной ночью на коленях взывать, рыдать о близних ко Христу. Оставь ты сон, и в небо без сомнений, в молитве ты к небесному Отцу. А в небеса войти совсем непросто, но Иисус нас может довести, как падают на травы утром росы. Даст нам Господь живительной воды. И ты дойдешь, коль будет Бог с тобою, Он доведет, не бросит никогда, даст мир, покой и радостью наполнит. Лишь с Ним войдешь в святые небеса.

ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти. Увидеть крест, склоненный поспешно, и, слыша Сына Божия слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный перед любовью вечной и святой. И нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных слов или рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говори. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтобы не напрасно уходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно только радостно и просто по-детски к Иисусу подойти.

0: Взывай, есть отвечающий. Взывай, если есть отвечающий, и верь, Он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, Он чуток к сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у изъязвленных ног, и Он, преступление снимающий, простит, как прощать может Бог. Не понял ты, есть понимающий, поймет Он и слово, и мысль. Пал духом, так есть поднимающий, и дух поднимающий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, Он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, Он дивно тебя защитит. Ты устал, так есть укрепляющий, и если идешь ты с трудом, есть нашим шагам расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Взволнован, есть бури внимающий, тем паче взволнованный дух. Он есть, как и был ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боли снимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог — это Бог воскрешающий, будь верен, и с Ним оживешь. Тебе тяжело, есть помогающий, поможет тебе в трудный час. Что делать тебе, есть вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, есть дух утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, если есть отвечающий, и верь, Он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, Он чуток к сердечной мольбе.
1: Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

ветре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают, вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся перед Ним, и холмы тают, и земля колеблется перед лицом Его, и вселенная, и все живущие в ней. Перед негодованием Его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь, скалы распадаются пред Ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь, хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут, а тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А о тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Вторая глава книги пророка Наума. Поднимается на тебя разрушитель. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площади, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено! Она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою. А они бегут. Стойте, стойте! Но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце. Колена трясутся. У всех в чреслах сильная боль. И лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов, и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их. Лев, похищающий для насыщения щенков своих, и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои и логовище свои похищенным. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих. Третья глава книги пророка Наума. Горе городу кровей!
весь

Он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящих колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются о трупы их. Это за многие блудодеяния развратницы, приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней, где найду я утешителей для тебя? Разве ты лучше Ноаммона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал был море, и море служило стеною его? Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе, но и он переселен, пошел в плен, даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворяются ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеницы, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?

усмирял, хотя я этого не сознавала, и очень часто в жизни отнимал все то, что крепко я в руках держала. Ты вынужден был делать это, Бог, поскольку не к тебе душа стремилась, и через беды в чудный свой чертог ты вел меня, и благодать рекою лилась. Благодарю за то, что ты открыл пути, что я совсем не понимала. Пусть иногда меня ты больно бил, но для того, чтоб вечность не теряла, имея намерение о мне в большое благо, не на зло, ты часто позволял побыть в огне и допускал те дни, где не везло. Ты дал мне в сердце веру и мечту, безоблачную будущность, надежду. Земные все потери я сочту за ссор, облегшись в твою белую одежду. Я с радостью тебя увижу там, забуду все страдание и горе. Ты помоги дойти мне к небесам, где наша встреча.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высокое царство его ради народа его Израиля. 1 Паралипоменон 14:2. Высокое вознесение царства Давида, само избрание его царем, произошло вовсе не ради него самого, но народа Израилева, поскольку Господь отделил себе Израиль для себя самого. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом и всех народов, которые на земле. Второзаконие 7:6. И касающийся вас касается зеницы ока его. Захарии 2:8. Смысл избрания Давида в том, чтобы служить Господу. Эта цель Божья ясно выражена в деяниях апостолов. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессея, который исполнит всю волю мою». Параллельный стих в первой книге Царств говорит о том, что Господь повелел ему быть вождем народа своего. То есть цель царствования Давида состояла не в том, чтобы ему просто наслаждаться своим царственным величием, а в том, чтобы быть вождем народа Божьего. Народа, для которого у Бога были свои особые намерения. Главное намерение Господа состояло и состоит в том, чтобы Его народ был действительно Его народом, а Он бы являлся Его Богом. Саул же царствовал для себя. Его не волновало, что желал Бог совершить для себя самого через свой народ, которым управлял Саул. Посмотрим на некоторые аспекты жизни этих двух царей — Саула и Давида. Оба они были избраны и помазаны на царство для исполнения намерений Божьих. Когда Саул предстал перед народом, то каждый сразу по одному лишь его внешнему виду мог определить, что Саул достоин быть царем, ибо не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Нечто подобное Самуил ожидал и от нового царя. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно, это перед Господом помазанник его». Но Господь смотрел не на вид его и не на высоту роста, а на сердце. Давиду же нечем было гордиться. В его внешности не было ничего выдающегося. Прежде и Саул считал себя недостойным царствовать. Но став царем, принимая ежедневно поклонение как царь, он ожесточил сердце свое. Он стал считать данное ему Господом царство своим, а не Божьим, и царствовал для удовлетворения своих плотских желаний. Поэтому он так болезненно воспринял похвалу народа в адрес Давида. Царь-то он, а не Давид. Женщины могли бы и просто ради приличия превознести его. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». Если кто-то, как нам кажется, выглядит в своем служении гораздо успешнее, чем мы в своем, и мы начинаем относиться к этому брату, сестре с подозрительностью, то это значит, что мы идем путем Саула, что наше служение именно наше, а не Божье, не для его народа. Мы в таком случае служим себе. Это на наше царство покушаются. Мы строим вовсе не Божье царство, а свое. Так как Саул считал, что царство данное ему для его собственного удовлетворения, он как мог поддерживал свою власть своими силами. Возьмем пример момент, когда он боялся показаться несостоятельным перед народом, но не перед Богом. Именно люди представлялись ему угрозой для его царства. Он сам решил совершить жертвоприношение в Галгале, так как Самуил не приходил,
и стал народ разбегаться от него. Его имидж, как правителя, как служителя Божьего, оказался на грани поругания. Народ разбегается. И тогда он решил взять власть из рук Божьих в свои. Это путь Саула. Если мы начинаем выхватывать с плачем, страхом и негодованием на Бога данное нам служение из-за боязни перед людьми, то мы идем путем Саула. «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их». Нам страшно обнажить свою несостоятельность. Если наша несостоятельность обнажена, то Господь одевает нас в Его состоятельность и в Его одежду. Давид же не боялся предстать с обнаженным сердцем не только перед Богом, но и перед людьми. Когда Давид повелел перенести ковчег Божий в Иерусалим, радость так переполняла его, что он плясал изо всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Я часто думала, почему здесь особо указывается, что он был одет. Оказывается, вот почему. Его жена, дочь Саула, уничижила его в сердце своем. Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь и рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Но, обнажившись перед всеми, Давид, тем не менее, был одет в льняной ефод. Значит, обнажилось его поведение, его преданность Господу, его радость перед Богом. Может быть, Мелхола высказала то, что показалось необычным и странным не только ей. Уважаемый человек, царь прыгает по городу в ликовании, как простой смертный. Но Давид не боится быть недостойным в глазах людей. «Пред Господом играть и плясать буду, и еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Прославляют не люди, а Бог. В этом путь Давида. Его задача как царя — умолиться в своих глазах и перед людьми, чтобы являть народу израильскому не себя, но Бога. Не об этом ли говорит Иоанн Креститель? «Ему должно расти, а мне умоляться». Сама суть любого служения, данного человеку Богом, в том, чтобы рос он, а не мы, чтобы наша несостоятельность обнажилась и могла быть покрыта им. Мы нужны ему нищими, знающими о своей наготе и нищете. Блаженны нищие духом. И это путь Давида. Об этом же говорил и Иисус, уча иудея в храме. «Мое учение не мое, но пославшего меня». Получив какое-то служение из рук Божьих, мы сразу же начинаем думать, что этим Господь отличил какие-то наши особенные таланты, возвысив нас перед другими. У них-то этих талантов и этой силы нет. Наше «я» превозносится, и мы, конечно же, начинаем считать, что наше служение дано нам, чтобы как-то выявить наши лучшие стороны и таланты, и что самая главная цель нашего служения — дать Господу возможность наградить нас, поставив над многим. У Бога же иная цель. Он хочет, чтобы мы шли путем Давида, и чтобы он, придя, получил бы свое с прибылью. Прибыль должна быть его, как и данная нам его же. Присваивая себе его славу, вот как здорово я служу Богу, не то что они. Мы идем путем Сауловым. Господь благоволил дать нам царство, и это царство не наше, а его. Если мы начинаем чувствовать себя пупом земли, мы идем путем Саула. Но Господу необходимо, чтобы мы ходили путем Давида. Все иудейские цари, вступившие на трон после Давида, сравнивались именно с ним. Их сердца были либо преданы Богу, как сердце Давида, либо нет. О царе Иосии прямо написано: «И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего,
и не уклонялся ни направо, ни налево. 4 Царств, 22 глава. И дело не только в служении. Само существование, избрание, призвание и преображение христианина не для него самого, а для Бога, для исполнения Его воли и Его вечной цели. Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Если избранные Богом, мы начинаем думать, что Ему просто хочется сделать все это ради нас самих, то мы обольщаемся, как Саул. Да, Он делит с нами царство, но это Его царство, а не наше. Он делит свое с нами, а не мы свое с Ним. Нам надо умолять Его, чтобы Он помог нам во всем ходить путем Давида, мужа по сердцу Его, не уклоняясь ни направо, ни налево.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

момент творения. Крысиный язык. За гранью доступного. Ранее считалось, что язык и речь – результаты эволюции человека, возникшие на сравнительно поздних ее этапах. Сама мысль о том, что у низших животных может быть язык для общения, отвергалась как нелепая фантазия, а слова Библии о том, что все творение славит Бога, воспринимались всего лишь как образное выражение. Но современная наука доказала, что у многих существ есть собственный язык, которым, заметьте, тоже можно прославлять Творца. Человеческое ухо в состоянии улавливать звуки частотой от 20 до 20 тысяч колебаний в секунду. Оказалось, что многие животные, которые раньше считались немыми, на самом деле общаются посредством звуков на частотах, недоступных для восприятия человека. Ученые записали разные звуки, издаваемые серыми крысами, которые общаются на частоте 70 тысяч колебаний в секунду, и пришли к выводу, что у этих животных самый богатый запас звуков, имеющих конкретные значения. Крысята издают визг, который по мощности не уступает отбойному молотку, но при этом мы его не слышим. Такой высокочастотный язык – безусловное преимущество этих маленьких грызунов. Несмотря на то, что многие хищники, такие как коты, легко различают эти звуки, даже самый громкий из них не распространяется настолько далеко, чтобы выдать местоположение крысиного гнезда. Язык – это дар нашего Творца. Так разве удивительно, что все творение обладает языком, на котором может прославлять Бога? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Первое послание апостола Павла Коринфянам, 1 глава, 4 и 7 стихи. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, размышляя текстом, «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании», возникают вопросы. Если Коринфянская церковь не имела недостатка ни в каком даровании, то почему уже три стиха спустя говорится о разделении? Почему дальше мы читаем, что в этой церкви были больше 20 очень сложных, спорных вопросов? Именно в этой церкви люди больше всего были подвержены спорам о дарованиях, о дарах Духа Святого. И апостол Павел утверждает, что вы не имеете недостатка. И однако, можно быть церковью, где есть полнота всех даров, быть как Коринф, где много есть разных неустройств. В чем проблема? В отношениях. Как бы эту тему хотел преподнести вот в таком виде. При достатке духовных даров у нас есть недостатки, на которых говорит Библия. И о каких недостатках народа Божьего говорит Писание? Еще такой вопрос. Каким последствиям приводят недостатки в духовной жизни? Какое отношение должно быть у нас к недостаткам, на которые указывает Писание или совесть, или ближние? И как, последний вопрос, как избавиться от недостатков? Вот такие вопросы, друзья, я бы хотел бы осветить в нашей беседе. Ефесянам 5 глава 25 стиха. Апостол Павел пишет, «Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, и очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую ни пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Братья, какая разница между пятном и пороком? Какая разница между грехом и недостатком? Порок – это необратимые последствия, вот если нет руки, нет глаза. А если есть рука, но она грязная, это пятно. Чаще всего мы обращаем внимание на грехи, но очень редко обращаем внимание на пятна. Вы знаете, невеста, которая готовится к брачному пиру, она смотрит, чтобы на ее платье не было никакого пятна. И она не только сама за этим наблюдает, она еще и подругам своим говорит, «Посмотрите на меня со стороны». Может быть, вы заметите хоть какое-то пятно на моем платье. То есть, я бы хотел так сказать, признак духовности, или кто имеет право называться духовным человеком. Так вот, один из признаков духовности – это борьба с пятнами или с недостатками. И бывает так, что грехов у нас уже нет. А как насчет пятен? А как насчет недостатков? От больших, серьезных пороков мы с вами избавлены. Но именно недостатки, они лишают нас полноты благословения, чтобы быть церковью евангельского образца. На какие недостатки указывает нам Писание? Я нашел 8 серьезных недостатков, о которых говорит Писание. Первый – недостаток масла. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 8 стиха. «Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка». «И у нас, и у вас пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». То есть они вместе пошли, они весь вместе вышли навстречу жениху, они вместе уснули. У одних был достаток масла, а у других был недостаток масла. Вот все, что их отличало между собой. Недостаток масла. Много это или мало иметь недостаток?

масло. Друзья, последствия необратимые. Не знаю вас. Именно недостаток масла привел к этому необратимому последствию. Не знаю вас. Вот что интересное, вот недостаток неразумных, он обнаружился слишком поздно. Они знали, где продающие, они знали, сколько стоит масло, но они не хотели платить, не хотели вовремя платить цену. Они рассчитывали получить все даром. Они говорят: дайте нам вашего масла. Один благословенный служитель говорил так: за все надо платить. В нашей жизни духовной даром ничего не бывает. И те люди, которые не хотят платить, это люди с недостатками, очень серьезными изъянами и ущербами в духовной жизни. Братья и сестры, дорогие братья, масло, ну, как я читал разные толкования, и мое сердце склоняется к тому, что это и есть исполнением Духом Святым. А вы знаете о том, что исполняться Духом Святым, друзья, за это тоже надо платить цену. Написано, что дает Духа повинующимся Ему, это цена. Если мы читаем Деяния апостолов, у нас сейчас нет времени исследовать подробно первых 10 глав Деяний святых апостолов, мы везде найдем вот это слово «исполнились Духа Святого». Это не тогда, когда они лежали на печке и ничего не делали. Это не тогда, когда они просто молились, и они исполнились Духа Святого. Это какие-то обстоятельства, когда им предстоял подвиг веры. Когда нужно было, ну, допустим, исполнившись Духа Святого, Петр сказал: «Позволитель ли вас, справедливо ли вас слушать больше, нежели их?» Нежели Бога. То есть на судебном заседании, когда Синедрион был собран, когда эти были люди некнижные, надо было защищать дело Божье, или когда нужно было благовествовать Слово Божье. То есть когда люди были в труде, когда они были в походе, в движении, Он избрал нас, чтобы мы шли и приносили плод. И вот те люди, которые шли этим путем, на который звал их Господь, совершали труд, не сидели в безделии, и Господь их исполнял в этом труде силой Духа Святого. То есть это исполнение Духом Святым, пойдите к продающим, друзья, это определенный образ жизни, это согласие платить цену. Второе, недостаток любви. Евангелие от Матфея, 19 глава. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще недостает мне?» Этот юноша понравился Христу, и Христос, взглянув на него, полюбил его и сказал: «И еще одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Приходи и последуй за мной, взяв крест». Какие последствия были этого недостатка? Отошел с печалью. Он отошел с печалью от Христа, от благодати, от спасения, от своей судьбы, от ног Учителя. Он ушел навсегда. Вот недостаток. А в чем был его недостаток? Что ему недоставало? Он все соблюл от юности своей, понимая так, что это был недостаток любви к Иисусу Христу. Ему не хватило любви, которая могла бы ради Христа все почесть за сор и оставить все и пойти за Христом. Через примерно 40 лет после этих слов, когда император Тит подвел свои войска к Иерусалиму, Иерусалим был окружен, и когда все потеряли и спасали жизнь свою бегством, этот богатый юноша, который имел большую недвижимость в Иерусалиме, он, если только жизнь свою мог спасти бегством. И я так думаю, что тогда, лет 40 спустя, когда он уже состарился, он должен был вспомнить эти слова Христа. «Помнишь, я тебе говорил, чтобы ты продал, чтобы ты конвертировал это в небесную валюту, чтобы ты собрал себе сокровища на небесах, ты бы это сохранил, а теперь не сохранишь. Ты тогда не захотел сохранить то, что я тебе предлагал. И ты уклонился от этой школы ученичества. Он не состоялся как ученик Христа». То есть недостаток любви, который все оставляет ради Христа. Любовь – это дар Духа Святого, но его надо умножать. Написано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам». Не секрет, если мы так честно себе признаемся, что мы чаще внимательны друг к другу для того, чтобы кому-то что-то поставить на вид или кого-то в чем-то изобличить. А тут написано, для чего нам надо быть внимательными. Не для того, чтобы следить друг за другом, чтобы кому-то что-то поставить на вид. «Будем внимательны, поощряя к любви и к добрым делам». Вот такой внимательный взгляд, друзья, должен быть у людей, которые хотят умножать дар, который называется любовь. Заметить, чем бы я тебе еще мог послужить. Третий недостаток, который лишает нас вот такой полноценной жизни в Боге,
красивой, чтобы быть церковью без пятна и без порока, это недостаток мудрости. Об этом пишет в послании, написано в послании Иакова, 1 глава, 4 и 5 стихи. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». То есть быть учеником премудрого Бога и довольствоваться недостатком мудрости – это глупо. Человек Божий не имеет права знать меньше, чем советники президента. Мы имеем дело с Богом, который называется премудрость. И чтобы избавиться от недостатка, ну, нам нужна мудрость в вопросе воспитания детей. Мы хотим быть мудрыми отцами, мы хотим быть мудрыми управителями в церкви, иметь мудрые отношения с людьми, правильно выстраивать эти взаимоскрепляющие связи, межцерковные связи. Но если этого у нас нет, то написано «Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». И вот здесь секрет. Как избавиться от недостатка? Оказывается, от недостатка надо избавляться точно так же, как мы избавляемся от греха. Мы исповедуем себя перед Богом. «Господи, я человек с недостатком». Мы называем свой недостаток своим именем. Мы признаем, что мы люди ущербные. Мы идем к молитве к Богу и просим, чтобы Господь компенсировал, чтобы Господь восполнил. И Господь восполняет. Самая большая проблема – признать себя человеком с недостатком. Знаете, как люди реагируют, когда им говорят о каком-то недостатке? Они говорят так, и у солнца есть пятна. Ну да, есть у меня такой недостаток. Ну подумаешь, а на себя посмотри. Понимаете, самая большая проблема – это в том, чтобы сказать, Господи, я исповедую Тебе свой недостаток. Я признаю, я согласен исправляться. У Тебя есть достаток даров, благодати, мудрости. Дай мне, я не мудрый отец, я не мудрый, как проповедник, или диакон, или пресвитер, или еще. Мне не хватает мудрости в взаимоотношениях с людьми, и Господь дает всем просто. Он умудряет, Он делает простого человека мудрым, и дает, это Господь дает, Господь восполняет. Четвертое, друзья, недостаток попечения. Книга Иова, 10 глава, 12 стих. «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». Простите, это книга Притч, 11 глава, 14 стих. «При недостатке попечения падает народ». Иов пишет такие слова о себе. «Попечение твое хранило дух мой». Бог печется о нас ежедневно, как Отец Небесный. Он знает, в чем мы имеем нужду. Видя тайну, Он воздает нам явно, друзья. Но вопрос о нашем попечении. «При недостатке попечения». Какие последствия этого недостатка? Катастрофически. Падает народ. Мало ли это или много? Это то, что можно, на что можно не обращать внимания? Ну, у кого чего не бывает, а покажите, где все хорошо. Часто приходится слышать, нечего слушать, нечего взять для себя. Преодолел путь 2 часа езды в один конец, побыл на собрании. Нечего, где слово? Почему слово не стало? Почему слово Божье стало редкостью? Живое слово. Не было недостатка или скудости у народа Божия в годы гонений. Что-то сегодня с нами происходит, когда у нас такие красивые, большие дома молитвы появились. Попечение, забота о Слове Божьем, вникай в себя и в Писание, забота о людях. Я, когда размышлял над этой темой, я нашел, что есть 2 подхода домостроительства церкви. Эти 2 подхода, они описаны в послании Галатам, 3 глава, 2 стих. «Через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере?» Вот один подход к домостроительству – дела закона. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Вот катехизис, 99 пунктов нельзя. Если вы это будете делать, мы вас не крестим, не сочетаем, до крещения не допустим. А если вы будете это делать, побьем камнями, отлучим, на замечание возьмем. Это дела закона. Ну, люди задают часто вопрос, а почему нельзя? А почему? Вопрос, почему задавать нельзя? И менять ничего нельзя. То есть люди не получают аргументов, убеждений, просто нельзя. Второй подход – это через наставление веры. Получили духа через наставление веры – это такой, знаете, подход домостроительства более сложный, когда нужна аргументация, нужны беседы. Это как апостол Павел, я умолял, я просил, я убеждал вас. Это
такой подход, когда закона нет, правила нет, но есть проблема, и пока я эту проблему вижу, я буду о ней проповедовать, пока не увижу вас перемен. Я вижу о том, что ваш недостаток, но я не принимаю никакого закона, но я буду проповедовать до тех пор, пока не увижу перемен, и эти перемены должны быть через слово наставления, через обильное слово наставления. И в первом случае люди покоряются из-за страха наказания. У них нет личной убежденности. Они просто делают это в угоду церковному началью, чтобы их допустили до крещения, или до сочетания, или еще до служения. Во втором случае достигается корень проблемы. Человек получает личное убеждение, и он это делает, потому что через обильное наставление вере Господь послал мысль, что так правильно на основании Евангелия. И теперь, если даже жизнь моих этих членов церкви меняется, они меняют гражданство, переезжают в другую страну, жизнь вокруг меняется, но они не меняются, у них есть убеждения, они наставлены в вере. Это люди, которые прошли очень хороший курс духовного попечения, они не упадут в армии, в одиночестве, в тюрьме, в другой стране и так далее. От недостатка попечения, от дел закона, там, где нет наставления в вере, там будет обязательно падение и там будет большой ущерб. Пятое. Недостаток ведения. Книга Осии, 4 глава, 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Братья, было бы для нас более привычнее, если бы здесь было бы так написано, что «истреблен будет за грех народ мой» или «за отступление». Нет, тут написано «за недостаток ведения». Какие последствия? Маленькие у этого недостатка. Маленький недостаток ведения. А какие последствия? Истреблен. Вот как Бог, друзья, смотрит на эти недостатки. Братья, нет сегодня неведения, есть только желание не знать. Есть позиция «мне приятно не знать». Я на эту тему нашел очень хорошую цитату «Вестники истины» в этом году, в первом номере. Позвольте, я прочитаю небольшой отрывочек из этой статьи. Пророк Исаия восклицал: «Настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Земля будет наполнена ведением Господа». Старинное слово «ведение» означает знать, верно разуметь, верно видеть, верно взвешивать, верно судить, верно реагировать, верно относиться. К этому способен только духовный, бодрствующий, трезвый, внимательный, неравнодушный человек. От его проницательного взора не ускользнет ни одна деталь. Он может понять мотив того или иного поступка. Он способен осмыслить причинно-следственные связи событий. Потери ведения в народе предшествуют всеобщее духовное разобщение, разрыв взаимно скрепляющих связей. Неведение позволяло людям пребывать в ложном покое. Меньше знаешь, лучше спишь. И эту мирскую мудрость стали исповедовать в Божьем народе. Трагедия заключалась в том, что люди многое могли знать. Бог ничего от них не скрывал, но они не хотели знать, полагая, что так удобнее и спокойнее жить. Фальшивый мир предпочитали истине и открытому обличению зла. В таком состоянии народ не способен увидеть скрытно подбирающиеся опасности, поэтому будущее его трагично, он будет истреблен. Итак, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Это Божья заповедь. Изучение и разумение прошедших дней позволяет понимать дни сегодняшние. Христианин, обладающий ведением, внимателен к истории. Он находит в ней героев веры, вдохновляется их подвигами, изучает опасности и обольщения, которые встречала церковь на пути, чтобы обойти их самому. То есть, если коротко сказать, то догматика и история неотделимы. Это два источника ведения – Библия и история. Вы скажете, а как это связано между собой? Как мы познали Бога, так мы и живем. А как мы живем – это наша история. Вопрос богопознания – это вопрос догматики, а вопрос, как мы живем – это вопрос истории. Поэтому история и догматика, они нераздельно вместе связаны. И те, кто говорят, а, история нам мало что дает, друзья, это от скуда умя такие слова говорят обычно. Это от как раз сознательного неведения, потому что людям приятно жить в незнании, им приятно не ведать.
И, друзья, Библия, кстати, те, кто говорят, что история мало что дает, Библия содержит более чем 1/3 исторических книг. Более всех должен любить историю тот, кто держит Библию в своих руках. Историю пишет Бог. Мы не можем, друзья, предать забвению прошлое. Мы не будем знать свои корни. Нас легко будет сориентировать на другой путь, если мы не будем знать историю. Мы будем как перекати-поле, куда подуют ветви харизматии, туда и поплывем. Если не будет у нас своих корней. Кто-то сказал верно, что когда нацию хотят убить, ее памяти лишают. Когда хотят повернуть курс, памяти лишают. А вы знаете, человек без памяти – это безумец. Это уже не человек, который лишен памяти. И поэтому у нас должна очень хорошо работать историческая память. Помните весь путь, которым вел себя Господь Бог. Помни, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего. Вспоминайте жену Лотову. Друзья, больше 20 раз в повелительном значении звучит слово «помни». У нас очень хорошо должна с вами работать историческая и духовная память. Это источник ведения. Истреблен будет народ мой из-за недостатка ведения, когда приятно не знать. Шестой недостаток – это недостаток Ладокийской церкви. В чем он состоял, братья, этот недостаток? Книга Откровения, 3 глава, 14 стиха, написаны такие слова. «Ангелу Ладокийской церкви напиши, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». И белую одежду, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Братья, так в чем же недостаток ангела Ладокийской церкви? Ведение, чтобы видеть, какие последствия извергну из уст моих. Вот ангел Ладокийской церкви, он богат общественным весом, он богат социальными проектами, он богат сотрудничеством с государством. У ангела Ладокийской церкви есть молитвенные завтраки, общественные советы, христианские партии, кукольное служение, капелланское служение. Какое только сегодня за последние 20 лет служение не возникло, если посмотреть на официальные церкви, то, что ничего общего не имеет к служению в страхе и в трепете перед Богом. В Москве, кстати, 5-4 года тому назад появился даже пасторский клуб протестантских общин. Пасторский клуб ангела Ладокийской церкви. Вы знаете, мы живем в этот период, когда отвергается ведение, когда отвергаются журналы «Вестник истины», когда говорят, что это старомодный путь очищения священий, когда Совет Церкви его выдумал, когда говорят нам, что не надо смотреть в прошлое, изучать историю христианства, это смотрящие вперед, отвергается ведение. И дело не в том, что люди не знают, им приятно не знать. Ты богат, разбогател, но ты слеп. Они не хотят покупать, они не хотят платить цену. Они знают, где-то продаются. За все надо платить цену. Пойди, советую тебе купить, у меня золото огнем очищенное. Седьмое, друзья, недостаток веры. Вера – это тоже дар Духа, но он нуждается в умножении. И однажды Господь сказал Петру такие слова. «Видя сильный ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус в тот час простер руку, подержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Какие последствия у этого недостатка веры? Начал тонуть. И если бы не Господь протянул руку, утонул бы. Братья, Господь говорит, «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Еще написано, что они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Оказывается, вот это вот знание, оно убивает живую веру. Живую веру убивает. И становится все меньше и меньше людей, носителей живой веры во Христе. И это серьезный недостаток. Степан Григорьевич Германюк рассказывал мне историю, как однажды к нему в Хабаровск приехала одна женщина. У нее она нуждалась в укреплении веры. Она хотела поговорить с человеком веры. У нее она ждала рождения третьего ребенка, и врачи на ультразвуке сказали ей о том, что у вас родится урод. А муж неверующий сказал, если ты не избавишься от этой беременности, я с тобой разведусь. И она в стесненных этих обстоятельствах преодолела не одну сотню километров, чтобы приехать к служителю, что в ней умножилась вера. Она полностью разбитая. Что мне делать? С одной стороны, мужа терять не хочется. С другой стороны, совесть подсказывает, что руки наложить на жизнь ребенка тоже нельзя.
Прогноз врачей очень серьезный. Брат с ней провел целый день в общении, укрепил ее веру Словом Божьим, молились, читали Слово Божье. Ты втайне образовал мне в утробе матери моей. Господь еще не образовал твоего ребенка, а врачи уже вынесли ему смертный приговор. Не верь прогнозам врачей, верь Богу. Уповающие на него не постыдятся. Не делай греха. Она уехала утешенная, успокоенная, с умноженной верой. Через время Степан Григорьевич получает от нее письмо. Родился младенец с прекрасным видом, и муж покаялся. Братья, мы сегодня испытываем потребность в этих людях, когда нам тяжело и опускаются руки, когда мы попадаем в кризисные обстоятельства, чтобы кто-то умножил в нас эту веру. Нужны эти люди, которые подадут руку маловерным. И хорошо, когда в церковь богата такими людьми. Авраам однажды сказал Богу такие слова. «Владыка, может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, если найду там 45». 10 не доставало праведников, чтобы не истребить. Мы сегодня живем в условиях содомизации общества. 21 век – это век электроники, когда действует программа Антихриста «Содом в каждый дом». В Европе уже арестовывают тех проповедников правды, которые открыто обличают грех содомию. Это является по европейским законам дискриминацией прав и свобод человека. Пастор церкви сидит в тюрьме в Швеции. Если из России и Украины бегут из-за бедности, то из Германии бегут из-за развращения, а по сути бежать некуда. Весь мир превратился в Содом и Гоморру, где торжествует грех Содома. И эти люди взяты под охрану. Вы знаете, совсем недавно я встречался в Германии с одной моей ровесницей, сестрой в Господе. Она работает медработником в Кёльне. Она говорит, что в нашей клинике 26 сотрудников, и только из 26 сотрудников медработников только 6 с традиционной ориентацией. У всех остальных нетрадиционная сексуальная ориентация. И я, говорит, когда прихожу на работу, я только и слышу эти содомские разговоры между собой. Я, говорит, мучаюсь своей душе. Кёльн, оказывается, это город, где рассадник этого содомского греха, откуда этот грех берет обороты потом по всему миру. Друзья, сегодня нет безобидной культуры. Сегодня насаждается культура Содома, культура разврата, культура измены и безнравственности. Тайна беззакония в действии. Мир сберегается огню, и наши города нуждаются в праведниках. Если там не достанет 10 праведников, Господь говорит, истреблю. И наши города, друзья, держатся только потому, что в этих городах есть праведники. Сегодня мир нуждается в людях веры. 8. Недостаток правосудия. Вы знаете, какие бы дары благодати в церкви не были, но если там есть недостаток правосудия, а вернее справедливости, то будьте уверены, что там не будет устройства и порядка. Книга Второзакония, 19 глава, 15 стих. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-либо вине или в каком-либо преступлении или в каком-либо грехе, которым он согрешит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Недостаточно одного свидетеля». Друзья, вот несправедливый суд, вы знаете, он ведет человека к разочарованию в церкви. Когда человек разочаровывается в банке, куда заложил свои деньги, а потом этот банк лопнул, да? Это разочарование, но не такое большое, когда человек пришел в церковь, и вдруг через какое-то время он в церкви разочаровался. Почему? Потому что там нет справедливости, объективности, правосудия. И вы знаете, однажды вот этот недостаток сильно подвел царя Давида. Он вынес приговор на основании одного свидетеля. Вторая книга Царств, 16 глава, 3 стих. Вы помните, когда он убегал из Иерусалима, к нему навстречу вышел Сива, он был слугой у Мемфифосфея. Царь задает ему вопрос, а где же сын господина твоего, то есть Мемфифосфей? И он отвечал царю, вот он остался в Иерусалиме и говорит, что теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего. И сказал царь Сиве, вот все тебе, что у Мемфифосфея. И отвечал Сива, поклонившись, да обрету милость в глазах господина моего царя.
Ну, и вы, братья, все помните о том, что после смерти Саула и Иенофана Давид все, что было, принадлежало Саулу, отдал сыну Иенофана, Мефифосфею. Он был хром ногами своими, а Сива был его слугой. И вот он подсуетился, и раньше господина своего пришел и наклеветал на господина своего. А царь, ему не было времени выслушивать двух свидетелей. Он говорит, все поля твоего господина, все тебе отдаю. Проходит время, царь с победы возвращается в Иерусалим, и этот хромой на обе ноги Мемфифосфей выходит ему навстречу. Он вышел навстречу царю, он не умывал ног своих, не заботился о бороде своей, не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. И когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему, «Почему ты, Мемфифосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал, «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла, сяду на нем, поеду с царем». Так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего перед господином моим, и сказал ему царь, к чему ты это все говоришь? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля. Вы чувствуете, он сделал шаг назад. Он почувствовал, что он попал в очень неловкую ситуацию, что он был введен в заблуждение. Этого порядочного человека оклеветали. И если в первом случае написано, забери все поля его, то во втором случае он говорит, разделите пополам между собой. То есть царю некрасиво выносить приговор на основании одного свидетеля. Это очень несправедливо, и это очень необъективно. И он сделал работу над своими ошибками, и сделал шаг назад, и постарался исправить эту ситуацию. Ладно, пополам поделите. Братья, это для нас хороший урок. И последнее, друзья, это недостаток разума. Притча 10 глава. 21 стих. «Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума». Какие последствия? Преждевременная смерть. Я для себя так отметил, что завидовать дарам благодати у ближних или изолировать от служения в церкви способных и успешных проповедников – это от недостатка разума. Пример – Саул. Написано, что Саул сильно огорчился и сказал, «Давиду дали 10 тысяч, десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство». И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. И в руке у Саула было копье, и бросил... Саул копье, подумав, приговожу Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Вы чувствуете, братья, от недостатка разума ему не достает только царство? Сколько сил для войны с этим человеком предпринял? Сколько бегал за ним с копьем? Как он его унижал? 20 лет он спрятался от этого могущественного царя, и в то же время, если Господь положил свое помазание на Давиде, все равно Господь довел этот вопрос до конца. Рост церкви прекращается, взаимно скрепляющие связи в теле разрушаются там, где берет верх зависть. Патриархи предали и зависть Иосифа. Саул из зависти гонялся за Давидом, а это от недостатка разума. Это от недостатка разума. Мы должны в каждой церкви создавать все условия для роста благословенных работников. Вы знаете, одна сестра уже подошла к одному моему ровеснику, ему 48 лет, и она говорит, вы уже уходите. А он подумал, моему папе 80 лет, наверное, я думал, что это он уже уходит. И говорит, нет, вы уже уходите, готовьте себе замену. Вы знаете, братья, вот в ваших церквах 15-летние мальчики сегодня, через 30 лет им будет 45 лет. Вы знаете, какая история церкви, какая история нашего братства будет через 30 лет? Как вы подготовите сегодняшних 15-летних? Через 30 лет тем, кому сегодня 45, им будет 75, я думаю, что они уже не будут в должной форме, чтобы быть руководителем большинства церквей. А сегодняшние 15-летние через 30 лет, это будут руководители всех, я думаю, что церквей. И вот, знаете, вот смена поколений очень быстро произойдет. И очень важно успеть для меня... Примером вот этой преемственности является Евгений Никифорович. Он создавал какое-то служение, я давал другим. Он создал музыкальный хоровой отдел,
передал другим братьям. Он создал ансамбль, передал другим. Он создал в Харцистский церковь, избрал молодых служителей, и он создает все новые и новые форматы. Он находит себе служение, он не остается без дела. Он подтягивает молодых, и вокруг него все цветет. И мы смотрим, думаем, какой благословенный человек. Он не все так, вот я создал, и это и це мое до смерти, да? Нет, он находит людей, способных вынести. Вы делаете, и вокруг него все процветает, и умножается, и церкви растут, и благовестие совершается. Вот надо уметь не в духе Саула, а в духе вот этих прекрасных, разумных праведников создавать условия для роста и благословлять, снабжать полномочиями и благословлять на служение. И у нас будет все прекрасно. Последняя, друзья, мысль. Какое отношение должно быть у нас к своим недостаткам? И когда на них указывают ближние или когда обличает совесть? Братья, есть четыре позиции, но только одна из них правильная. Позиция первая, она пренебрежительная. Обычно люди, стоящие на этой позиции, говорят так: «И на солнце есть пятна, и в ангелов своих он усматривает недостатки. Что вы мне говорите на мой недостаток?» Человек, который стоит на этой позиции, он никогда не избавится от недостатков. И он никогда с исповеданием не предстанет перед Богом и не исповедует себя человеком с недостатков. Он не сможет работать над собой. Вторая позиция – наступательная. Вы помните, Саул ухватился за одежду Самуила и порвал ее. «Кто ты такой? Посмотри на себя!» Обычно говорят люди, стоящие на этой позиции. Такая наступательная. Эти люди не способны исправляться или меняться к лучшему. Третья позиция – это обидчивость. Помните, богатый юноша отошел с печали, он обиделся. А чего печалиться? Господь хотел сохранить твое богатство. Братья, люди, которые чрезмерно чувствительны к обличениям, которые замыкаются в себе и чрезмерно вот печалятся, когда им что-то кто-то ставит на вид, они не способны адекватно реагировать на происходящую ситуацию и делать работу над своими ошибками. Четвертая позиция – это аналитическая. Написано, мы читали с вами историю, когда Давид выслушал Мефифосфея, и он исправил свое решение царское. Ему было стыдно, но он это сделал. Чтобы включить заднюю передачу, нужно хотя бы на один миг остановиться. Человек не способен остановиться, он не способен исправлять свои недостатки. Друзья, это очень важно. И последняя мысль. Христос себя отдал не только за грехи, но и за недостатки. Он нас очистил, заплатил цену искупления на Голгофском кресте не только за пороки, но и за пятна. И я хочу свое слово закончить этим же стихом. «Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Господь заплатил цену за все наши недостатки и освятил нас, что мы были без пятна, без порока и без чего-либо подобного. Да благословит нас Господь!

Остановившись перед светофором, я ждал зеленый в чутком ожидании. Но вдруг увидел рядом, за забором, рабочие разваливали здание. Строители поспешно суетились, как будто мало времени им давалось. И три стены успешно завалились. Одно еще разрушить оставалось. Я прежде наблюдал, как рушат здания, но в этот раз аж сердце застонало, как только обратил свое внимание на то окно в стене, что не упало. Оно крестом высоким в ней стояло, годами возвещало о распятии, а мне, как на прощание, подсказало, что здесь вели служение наши братья. Я глянул на остатки основания и, судя по тому, что оставалось, проговорил. Большое было здание, и в нем народу много помещалось. И стало мне за город наш обидно. Неужто вы настолько огрубели, и никому за то уже не стыдно, что постепенно церкви опустели? Когда-то ваши верующие предки застраивали город наш церквями. Сегодня их наследники и детки ломают все греховными руками. Теперь забиты полностью народом. Пивбары, клубы полные разврата. Грешат безумно люди перед Богом, готовые пройти сквозь двери ада. Ломается порядок и культура, и спиртом заливается сознание. Теряется духовная структура, и опустели Божие собрания. Вам истины, Господни, надоели. И пропевая честь за барной стойкой, в духовном плане вы на самом деле наполнены разрухой, а не стройкой. Легко катиться вниз к преддвериям ада, ломать гораздо легче, чем построить. Неужто не гнетет тебя досада, что жизнь твоя гроша не будет стоить? Великий Бог не тянет за собою, Он терпеливо ждет, но, к сожалению, лукавый, переполненный злобою, ломает судьбы Божьему творению. И так несет расслабленных духовно туда, куда подули злые ветры, болтаются на удочках греховных, зато отвергли Божьи заветы. Дай Бог вам, люди, трезвое сознание. Вернитесь к Богу, вы и ваши дети, и помните, что Божие собрания – частичка рая здесь, на злой планете. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег». Ежедневная жесточайшая борьба за выживание все же не сломила молодых сестер. Вскоре они разыскали в Москве и других девушек-немок, которые, как и они, прибыли в Москву в поисках шансов выжить. Ходили слухи, что в Москве таким образом по-нищенски на воде и хлебе жили около 2000 девушек-немок. Среди них оказались и старые знакомые. Мии и Кэти часто ходили на Киевский и Казанский вокзалы Москвы, куда обычно прибывали такие девушки. Таким образом, Мия однажды встретила своих подруг, студенток из Гальпштата, Зузи Пеннер и Анну Классин. Анна позже вспоминала, с каким страхом оставляла московский поезд и как совсем неожиданно для нее попала в объятия своей подруги Мии Реймер. Тут было водительство Божье. Ей позволили поучиться после исключения Мии из института еще полгода, так же, как и Зузи Пеннер. А осенью 1929 года ее, дочь проповедника и ее подругу, дочь кулака, из института исключили. И вот теперь они опять встретились в Москве. Вскоре Мия помогла Анне найти хорошую работу. Она получила место в доме финского посланника в Москве, в семье Эрвинер. И вот четыре подруги опять были вместе, стараясь все свое свободное время проводить сообща. И поскольку вечера оставались свободными, то

стали возводить высотные дома, построили московское метро. Сотни тысяч заключенных часто в нечеловеческих условиях работали на этих стройках. Многие не выдерживали каторжного труда и умирали. Ежедневно перед взором девушек молча проходили по улицам живые скелеты. Естественно, экономический подъем вызвал и определенный энтузиазм. Формировался новый человек. Показная радость в жизни и неудержимый оптимизм, ожидание светлого будущего – все это проявлялось в работе и на досуге. Особенно отчетливо это можно было видеть в парках города. Меннонитские девушки не были заинтересованы в развлечениях такого рода. Они открывали для себя классическую Москву. А тут столица могла предложить немало. Вечером по четвергам подруги посещали репетиции симфонического оркестра. Билет стоил тогда всего лишь 25 копеек. Они также имели возможность бывать в московских музеях, в первую очередь в Третьяковской галерее. Анна Классин позже пишет чувства, охватившие ее и подруг во время посещения выставочных залов картинной галереи. Особенно ее тронули полотна выдающегося русского художника Репина 1844-1920 года. Посещали девушки и церкви, хотя большинство из них были советами закрыты, а некоторые переоборудованы под музеи. Самая большая церковь Москвы, храм Христа Спасителя, еще действовала. Это здание вмещало в себя до 20 тысяч человек и было центром русского православия. Девушки с удовольствием приходили сюда, тихо садились на скамью и молча сидели. Тут им никто не мешал. Не надо было бояться, что их в чем-то заподозрят. Эту церковь посещало очень много туристов. По субботам вечером и в воскресенье они посещали богослужение Русской Баптистской Церкви, одну из немногих общин в Малоузовском переулке, у которой еще не отняли молитвенный дом. Собрания очень хорошо посещались, было много молодежи, но складывалось впечатление, что люди встречаются только на богослужении. Личные контакты были опасны, поэтому отношения между девушками и общиной не углублялись. Тем не менее, эти богослужения и молитвенные часы укрепляли их веру, и подруги не оставляли собраний, хотя это было очень опасно. Религиозные мероприятия такого рода обычно посещали агенты ГПУ, поручением которых было выявить молодых людей и удалить их из церкви. А люди, подобные Мии, лишенные права голоса, могли подвергнуться аресту и высылке из Москвы, но Бог держал свою руку над ними. Зимой 1923-30 года подруги часто бывали на московских вокзалах, надеясь встретить знакомых. На вокзалах властвовала неописуемая нужда. Сюда съезжались люди со всей страны, часто прямо к месту их ссылки. Некоторые были в бегах, другие же пытались скрыться в Москве или другом большом городе. Изголодавшись и похудев, они походили на тени. Их лица почернели и онемели от страданий. Тяжко видеть вокруг себя столь много горя, и всюду толпы беспризорных детей. В большинстве случаев их родители были расстреляны или умерли от голода. Предоставленные сами себе, дети с горем пополам перебивались с хлеба на воду. Их можно было встретить повсюду в городе, но здесь, на вокзалах, было особенно много. Большое число таких детей примкнуло к бандитам, поэтому приходилось остерегаться, чтобы не быть ограбленным. Девушки постоянно встречали кого-нибудь из знакомых. Так однажды они узнали о ссылке на север родителей Анны Классин. Отец Анны был проповедником. Ситуация в этой семье сложилась трагическая. Анна тяжело переживала за своих родителей.

родителей, и подруги пытались хоть как-то утешить ее. Они прекрасно понимали, что такая участь может постигнуть и их семьи. Да и сами они ежедневно, как дочери кулаков и проповедников, подвергались опасности быть арестованными и высланными в Сибирь. Такие явления были в порядке вещей. Девушки довольно часто слышали подобные печальные новости от приезжающих. Со временем вести становились все ужаснее. В Москве тоже начались аресты. В воскресенье девушки слышали об этом в Московской баптистской церкви. Складывалось впечатление, что никто не избежит жерновов советской системы. Помощники Сталина не знали пощады ни к женщинам, ни к детям. Кто однажды был назван врагом, рано или поздно попадался. Мия и Кэти чувствовали это все явственнее. Их положение было безнадежным. День ареста и высылки неумолимо приближался, хотя пока еще они чувствовали в Москве довольно сносно. У них даже оставалось немного денег, которые сестры регулярно отправляли родителям. Но как долго продлится такое спокойствие? Анна лишь один раз попыталась отправить своим бедным родителям посылку. Она рассказала консулу и его супруге, очень добросердечным людям, историю своих родителей и попросила их содействовать получению разрешения на отправление посылки. Но когда Анна пришла на почту и почтовый служитель прочитал адрес, он свирепо посмотрел на девушку и в прямом смысле слова прорычал: «Ты кто такая, чтобы поддерживать буржуазных идиотов?» Анна сильно испугалась, схватила посылку и бросилась вон из почтового отделения. Вскоре девушки услышали, что органы ГПУ в Москве заинтересовались Анной. Пока лишь сравнительно безопасное место в финском посольстве спасало ее от ареста. Было ясно, что она должна как можно скорее исчезнуть из столицы. В Москве много говорили о людях, пытавшихся нелегально бежать за границу. Мия узнала, что два ее двоюродных брата Корман бежали в Германию, но один из них из-за чрезмерного напряжения при побеге до того ослаб, что, прибыв в Германию, вскоре умер от истощения. Их добрые старые друзья из Кальпштата тоже бежали из советской страны. В Персии их арестовали, и в тюрьме они заболели тифом. Там их и нашел лютеранский пастор, с помощью которого их освободили и отправили дальше в Германию. Истории об удавшихся побегах питали теперь фантазию девушек в Москве. Ведь и им нужно было как-то покинуть страну. Единственное спасение было вне этой враждебной страны. Но неужели действительно придется бежать? Кто им поможет? И смогут ли они вообще выбраться на волю? Ведь было немало примеров неудачных побегов, которые заканчивались тюрьмой или даже смертью. Об этом девушки часто говорили в своих длительных прогулках по городу, а еще чаще говорили об этом с Богом. Подтверждение правильности данного решения они ждали от Господа. Обстановка в Москве становилась для четырех подруг все более опасной. Время работало против них. Но куда им податься? Вследствие их происхождения практически любой уголок советской державы мог стать для них местом возможного ареста. Поступить так, как поступили их родители, переезжать с места на место? Яков и Эмилия Реймер таким образом уже некоторое время скрывались от властей, которые разыскивали Якова по всей стране. Его старания помочь меннонитам выехать из России не оставались незамеченными ГПУ, и теперь Якова разыскивали как врага народа. Что ему грозило сразу же после ареста, можно было себе легко представить. Родители Мии переезжали от одних родственников к другим,
и нигде не могли оставаться долго, чтобы не обратить на себя внимание. Это было жалкое существование. В своих письмах отец часто выражал готовность добровольно сдаться властям. Определенность была бы в конце концов лучше, чем постоянное уклонение от ареста. Но все же окончательным его решением было переезжать с женой и с ребенком с места на место. Нет, такую жизнь девушки себе представить не могли. Они решили бежать из страны. Тщательно взвесили всевозможные варианты побега. Часто бывали в общественной библиотеке, рассматривая карту пограничных районов страны. В конце концов, в них созрела уверенность, они побегут через Амур в Китай, а затем из Китая морским путем будут добираться до Канады. Дальневосточный край, Приамурье, с 1858 года принадлежал России, но еще долго оставался малонаселенным. Уже в 1860 году менониты осмотрели эту местность с целью вероятного переселения туда. Но до этого не дошло, вероятно, из-за большого удаления от их колоний. Революционная заваруха, а затем гражданская война и прежде всего неудавшийся выезд в Канаду пробудили в менонитах воспоминания об этом отдаленном крае. Для многих Амур казался теперь местом спасения во время нужды. Местная советская власть проявляла интересы в таком заселении, предоставляя даже определенные льготы. Каждой семье выделяли для начала 400 рублей. К тому же переселенцам были предоставлены железнодорожные льготы для перевозки имущества на Дальний Восток. Дальневосточная республика предоставляла переселенцам землю практически безвозмездно. Так, в 1926 году сибирские менониты из Славгорода направились в Благовещенск, краевой центр Приамурья. Уже через год первая группа менонитов двинулась на Дальний Восток, чтобы примерно в 80 километрах от Благовещенска основать поселение Усмань. Оно расположилось у реки Топкошна и состояло из 5 деревень. Здесь нашли приют около 600 менонитов. Вскоре возникли еще два поселения. Шумановка, состоявшая из 8 сел численностью 867 человек, и Завитая, 5 деревень, 520 жителей. Основание еще одного поселения Невзоровки запланировали на 1928 год. Там должны были возникнуть еще 4 деревни. Но планы нарушила нарастающая коллективизация. Большинство переселенцев прибыло из Славгородской колонии, но среди них были и семьи с юга России, вынужденные оставить свою родину по политическим причинам. Плодородные земли давали хорошие урожаи. Вскоре новопоселенцы достигли сравнительно хорошего благосостояния. Левин вспоминает: «По истечении года всюду можно было увидеть вновь выстроенные добротные деревянные дома. Строительство многих уже подходило к концу. Поселенцы были действительно рады, и казалось, долгожданный покой наконец найден. Новое поселение ожидает счастливое будущее и процветание». Но в 1929 году процесс коллективизации достиг и Приамурья. Обещание советского правительства, данное переселенцам, в том, что они на 3 года освобождаются от налогов, было взято обратно. Менонитов и здесь, на Амуре, настигла судьба, уготованная всем гражданам советской державы. Выселение, аресты, раскулачивание стали обычным явлением. Неописуемое отчаяние распространилось среди переселенцев. Все больше и больше людей приходили к решению бежать из страны. Амур, начиная с верхнего течения до слияния с Шилкой и Аргунью, и восточнее до впадения в Уссури,
образует широкий участок границы с Китаем. При хорошей погоде можно было невооруженным глазом видеть отроги Малого Хингана, с любовью называемого местными жителями Комни-горы, ответвление Большого Хинганского горного массива, простирающегося параллельно Амуру. Поселенцы называли этот горный массив «Голубыми горами», прежде всего из-за его прекрасного вида. А где-то там, у Сунгари, притока Амура, находился город Харбин, в котором жило много русских и немцев, ворота в свободный мир. Мия с подругами слышала, что целые деревни в зимние месяцы по льду замерзшего Амура переходили в Китай. Так за одну ночь из деревни Шумановка бежали 217 человек, а с прибрежного 87 человек. Как порыв ветра распространилась по всей стране весть об этом удавшемся побеге. Особенным признанием в данном случае отметили дальновидность представителя власти из Шумановки Якова Зименца. В начале 1929 года власти принудили жителей Шумановки и близлежащих сел организовать коллективное хозяйство под названием «Гигант». Зименца избрали председателем кооператива. Урожай в том году был сверх ожидания хорош. Кооператив без труда смог рассчитаться с государственными налогами, оставив в закормах достаточно и для себя. Зименц, уже давно задумавший побег, обратился к властям с предложением о постройке мельницы и попросил разрешения кооперативу приобрести лошадей и сани, чтобы его люди якобы не сидели зимой без дела. Чтобы подтвердить свой патриотизм, он, кроме того, предложил разрешить кооперативу выполнять определенные лесные работы вблизи Хабаровска, удаленного от Шумановки на 800 километров. А это как раз подтверждало противоположное всякой попытке к бедству. Его план понравился властям, и они дали свое разрешение. Таким образом, начались приготовления к побегу. Лишь немногие жители знали об этом конкретно. По ту сторону Амура посланцы Шумановки Исаак Винц и Вильгельм Федерей приготовили все для приема жителей села. Естественно, сначала нужно было перебраться за Амур, и лишь темной ночью 16 декабря 1929 года все село на новых, закупленных кооперативом санях по крепкому льду Амура переехали в Китай. Даже два сельских агента ГПУ решили бежать с жителями села. Жители Шумановки оставили почти все. Практически с пустыми руками, не перегружая саней, пересекли они могучий Амур, чтобы достигнуть свободы. Остальные последовали за ними позже, группами поменьше. «Может быть, и нам стоит поступить точно так же, как поступили эти люди?» – ободряли себя девушки в Москве. У Анны были родственники на Амуре, а это существенно облегчало дело. А у Мии и Кэти было устное благословение родителей на побег из страны террора. Подруги начали конкретно продумывать план задуманного побега. Они решили, накопив достаточно денег на проезд по железной дороге на Дальний Восток, добраться до меннонитских сел на Амуре, а уже затем, осмотревшись на месте, избрать возможность побега. Теперь не доставало только денег и хотя бы короткой встречи с родителями. Но и то, и другое казалось почти невозможным. Но девушки с полным доверием обратились к Богу, и чудо произошло. Через несколько недель они получили и то, и другое. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Господи, все мы люди, все мы сплошная немощь. Как же ты всех нас любишь? Грешным ты даришь небо. Людям и злым, и добрым ты посылаешь дождик. Мы же себе подобным часто простить не можем. Ищем сучки у ближних, бревен своих не видя. Часто строги излишне носим в сердцах обиды. Смотрим мы через призму узких своих понятий, твой забывая призыв ближних любить, как братьев. Судим без сожаления, делая сами то же. Как же еще мы слепы? Очи открой нам, Боже! Ждешь ты от нас, как прежде, веру, любовь и милость. Хочешь, чтоб наша нежность к ближнему проявилась? Братьев прощать сердечно мы до сих пор не можем, а на пороге вечность будь милостив к нам, Боже! Чистой своею кровью наши омой сосуды, их наполняй любовью, в душах свершая чудо.

Радость пред Господом – подкрепление для вас. Неемия 8.10. Это радость следствия библейской проповеди и истинного покаяния. Она приносит истинную силу Божьему народу, привлекая грешников в Божий дом. У многих христиан радость часто никак не ассоциируется с покаянием, но без истинного покаяния не может быть и настоящей радости. Невозможно получить небесную радость, пока утешитель не придет, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Иоанна 16, 7-8. Ломая всякую гордость, предубеждение и ложное чувство собственного достоинства. Давид проявил непослушание и потерял радость в Господе. И эту радость он вновь обрел только благодаря истинному покаянию, когда умолял его вернуть ему то, что он потерял. «Возврати мне радость спасения твоего» Псалом 50:14. Пытаясь жить по-своему, люди сами лишают себя чистой и светлой радости жить и ходить во свете лица Божьего. Да будет же в сердцах наших то же желание, что и у апостола Павла. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Деяния 20:24. Слава Богу, что верные могут спокойно и радостно следовать за Ним в неизвестное будущее.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В своем первом послании к Коринфянам апостол Павел упоминает об одной основной истине, которой мы должны никогда не забывать. Если дети Божии, служители Его, поняли на деле эту истину, то не было тех недоразумений, распри, разделения и зависти, которые, к сожалению, встречаются в средах верующих. В 12 главе 1 послания к Коринфянам, начиная с 4 стиха, сказаны такие слова: «Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же». Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Господь Иисус Христос учил той же истине, передав ее притчей о талантах. Из этой притчи Христовой мы, однако, узнаем, что каждому без исключения дается талант. Господь тут приводит три разряда людей. Одним Он дает 5 талантов, другому 2 таланта, и затем третьим по 1 таланту. Заметьте, что все они без исключения получили талант. Правда, третий слуга в этой притче получил только 1, но тем не менее талант он получил. Мне кажется, что большинство из нас принадлежат именно к этой категории, то есть к тому рабу, который получил 1 талант. Если вы припомните эту притчу, находящуюся в 25 главе Евангелия от Матфея, то вспомните, что имевший 1 талант поступил с ним вероломно. Он его закопал, и хозяин по возвращению своему, потребовав отчета у него и узнав, что он его закопал в землю, сказал ему: «Лукавый раб и ленивый». И отнят был у него талант его, и дан был имеющему много талантов. Почему имеющий 1 талант поступил так коварно и нехорошо? Потому ли, что ему дан был только 1 талант? Если мы внимательно прочтем эту притчу, то обнаружим, что это

Такая опасность грозила не менее тем двум слугам, получившим по 5 и по 2 таланта. Так что дело не в количестве даров, которые мы имеем, но все зависит от того, каково наше отношение к Господу. Заметьте, что в Библии упомянут целый ряд людей, которых мы должны включить в этот разряд людей с одним талантом. Возьмите, например, Андрея, брата Симона Петра. Всем известное имя Петр. Это человек с 5 талантами. А младший брат его, Андрей, кто он? Нигде мы не слышим, чтобы он проповедовал или совершал какие-либо чудеса, или написал бы хотя одно послание. Он всегда, однако, делает одно. Он приводит поодиночке людей ко Христу. В этом заключался его дар, и вместо того, чтобы его закопать, он его употребил для славы Божьей. Он привел Симона Петра ко Христу. Тот же Андрей обнаружил мальчика с 5 хлебами и 2 рыбками и не посчитал слишком унизительным его привести к Христу. И тот же Андрей привел эллинов, ищущих Иисуса, к нему, когда остальные апостолы этого не осмеливались делать. Человек с одним талантом, одним даром, но который его не закопал. В эту же группу мы должны включить Ананию, который привел Павла к познанию Христа. Он упомянут в Священном Писании только 2 раза. Все же, употребив данный ему талант, он сыграл огромнейшую роль в истории церкви. Он не был ни апостолом, ни большим проповедником, и нигде не указано, что он занимал какую-нибудь официальную должность в церкви. Все, что о нем сказано, это то, что он был учеником, человек с одним талантом, которому Господь мог доверить столь важное служение, указать будущему первому из апостолов план и волю Божью для его жизни. И сколько мы находим таких женщин, которые употребили свой талант для Господа? Возьмите хотя бы женщину, помазавшую голову Иисуса драгоценным миром. Как Матфей, так и Марк, которые упоминают этот случай, не называют ее даже по имени. Только в связи с воскресением Лазаря мы узнаем, что это была Мария. Но послушайте, какое чудное свидетельство Христос дает об этой женщине, которая возлила чистого драгоценного мира на его голову. Она сделала, что могла. Можете ли вы себе представить более чудные слова, которые Господь мог бы сказать о чаде своем? Она или он сделал, что мог. Она имела один талант, и она его излила для славы Господней. Этот один, как будто незначительный поступок, оказался пророческим актом, говорящим о смерти и погребении нашего Господа. И до того был он значителен в очах Господних, что Христос сказал: «Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Не без значения то, что сразу после притчи о талантах Христос говорит о последнем суде, когда соберутся перед Ним все народы, и Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Прошу отметить, возлюбленные, что обнаружил Он в тех, которых поставит на правую сторону, какую похвалу дает Он им. «Потому что вы организовали столько-то общин и совершили целый ряд великих чудес и проповедовали к столь большим толпам, то считаю вас моими верными овцами. Наследуйте царство, благословенные Отца моего, уготованное вам от создания мира». Ничего подобного он не сказал. Не на это обратил Спаситель внимание, дорогие мои, но вот что Он им скажет: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Иначе говоря, все это способно сделать каждое чадо Божие. Для этого не нужно 5 или даже 2 таланта, один хватит.

каждое чадо Божие, да, если оно воистину познало Господина своего, может его отразить как в словах, так и в поступках. У Господа не обойдет без внимания одна чашка холодной воды, данной жаждущему во имя Его. А чтобы это сделать, то больше одного таланта не требуется. Сможет ли Господь сказать о нас, Он или она сделала, что могла? В сегодняшнем разборе книги «Деяния» мы познакомимся с тремя лицами, имевшими не одинаковое количество талантов. Двое из них, например, можно зачислить в категории людей с одним талантом, а один, можно сказать, в категории с пятью талантами. Об этих людях мы читаем в конце 18 главы. Имя первого, которого мы бы обозначили как человека с пятью талантами, было Аполлос. О нем сказано, что он был муж красноречивый и сведущий в Писаниях. И дальше, что он много содействовал верующим в Ахае, в Эфесе и в Коринфе. Он имел особое служение, которое Павел характеризует поливанием. «Я насадил, — говорит он, — а Аполлос поливал». Двое других в нашем тексте мы должны причислить к разряду людей с одним талантом. Акилла и Прескилла. Они были рядовые люди. Их ремесло было изделывание палаток. Насколько нам известно, ни Акилла, ни Прескилла не проповедовали, не пророчествовали, не совершали чудес. И тем не менее, Господь мог их употребить для весьма важного дела – привести талантливого, сведущего в Писаниях, красноречивого оратора Аполлоса к полному и точному познанию Иисуса Христа. Посмотрим немножко ближе. Кем был этот Аполлос? Во-первых, он был весьма одаренным человеком, и притом с большим образованием, которое, по всей вероятности, он получил в университете известного египетского города, основанного Александром Великим. Этот город Александрия, родом которого был Аполлос, известен был как центр учения. Известный философ того времени Фило жил во время Аполлоса. Но Аполлос не только имел богатое светское образование, но Лука говорит, что он был сведущий в Писаниях, и что он, горя духом, говорил и учил о Господе. Притом он учил правильно, точно, не вмешивая в свое учение человеческие мнения и философии, но аккуратно, согласно Писанию. И вот перед нами весьма одаренный и талантливый человек, который мог влиять на сотни и тысячи людей своей красноречивостью и богатейшей юридицией. Немногие из нас способны это делать, по той простой причине, что нам не даны такие таланты. И кому не дано, скажем, способность проповедовать, Господь от него не ожидает этого дара слова. Притом не все имеют доступ к высшему образованию. Однако в Аполлосе мы находим качества, которые доступны и нам. Он был сведущ в Писаниях. К сожалению, в наш прогрессивный век не все могут иметь даже свою Библию. Но вы заметили, что Аполлос не имел столько духовного знания, сколько имеют многие, не имеющие своей Библии. Сказано, что он наставлен был в начатках пути Господня, зная только крещение Иоанна. Он только знал учение Иоанна Крестителя, который призывал людей к покаянию и указывал на грядущего Агнца Божия. И это все, что Аполлос знал. Он не знал о смерти и воскресении Христа, например. Не знал он о сошествии и служении Духа Святого. И тем не менее, что говорил он и учил о Господе, говорил он правильно, то есть он проповедовал, сколько он знал о Христе, и все, что он говорил, было точно и аккуратно. Иначе говоря, то знание, которое он имел, он полностью возвещал, и притом не вяло, мертво и монотонно, но, помимо своего ораторского искусства, он вложил всего себя в это служение. Слово говорит, что он горел духом, а в подлиннике, что он кипел духом. О нем воистину можно сказать, что он делал то, что мог. И вот, чтобы
объяснить такому гиганту, мощному и влиятельному проповеднику точнее путь Господень, кого же Дух Святой назначил для столь важного служения? Я боюсь, многим Господь не мог бы доверить такую чувствительную обязанность. Да, Господь нашел как раз таких незаметных, но людей, исполненных Духа Святого, который делает человека чувствительным, нежным и тактичным. И эти качества Господь обнаружил в этой чете. Они не подошли к нему придирчиво и критически, считая нужным в первую же очередь обратить его внимание на его недостатки. Сколько людей на пороге Царствия Божия были навсегда оттолкнуты от Господа такими ревнителями, которые почли нужным в первую же очередь показать человеку его недостатки. Или мы слышим, например, молодой брат сказал проповедь, и нам казалось, что он ограничен в познании Господа. И желая навести его на правильный путь, грубо, резко и нетактично излагаем перед ним все его недостатки. И вместо того, чтобы ему помочь, мы его так обескуражили, что он бросил вообще проповедовать. О, как мы должны просить у Господа Духа благодати, чтобы подход наш к людям, которым мы желаем помочь, был бы привлекательным, а не отталкивающим. Я помню один случай в мои юные годы, во время моего первого служения при общине. Был у нас один брат, который согрешил. Грех его был серьезный, и я, как пастырь общины, считал моим долгом обличить брата. Но, увы, подход мой был не по духу Христова, и вместо того, чтобы привести брата к покаянию, я моей нетактичностью его совсем оттолкнул. Он пал еще глубже в грех и начал сильно пить, таким образом добавив грех ко греху. Господь наедине в молитве показал мне, как неправильно я поступил, и указал мне, что я должен просить у отпавшего брата прощения. Поверьте, это было нелегко, пресвитеру общины просить прощения у отступника. Но когда я это сделал, Господь совершил чудо. Согрешивший брат покаялся, оставил свой грех, а я получил полезный урок и притом большую радость в моем сердце. Господь привел Аполлоса в Ефес, потому что тут Господь имел двоих, которым Он мог доверить это важное служение. По-видимому, главную роль в этом сыграла Прискилла. Когда мы их впервые встречаем, то на первом месте назван был муж, то есть Акилла. Это в начале главы. А тут Прискилла на первом месте, так в подлиннике. Господь в данном случае употребил женщину. Мне кажется, что когда эти добрые люди услышали проповедь Аполлоса и, будучи глубоко ею тронуты, они подошли к нему после собрания и, во-первых, поблагодарили его за слово. Некоторые думают, это лишнее. Вовсе нет. Поблагодарив за слово и познакомившись с ним, они пригласили его к себе на дом на чашку чая. И мне думается, что Прискилла спекла на этот раз самые лучшие пироги. И вот за стаканом чая началась беседа. «Вы действительно сказали чудную проповедь?» «Да, мы тоже уверовали в Иисуса, но брат Аполлос, вы не слышали, что Иисуса распяли, и что Он воскрес, и послал обетованного Духа Святого?» И так зашел разговор, наверное, аж до рассвета дня. И в результате Аполлос сделался еще сильнее и более эффективным орудием в руках Божьих. «Мой друг, не говори, что ты без талантов. Если ты чадо Божие, то Господь дал тебе талант, если не 5 или даже 2, но 1-то Он дал. Вручи себя и свой талант в его руки, и он тебя употребит, даже если бы только подачи чашки холодной воды какой-нибудь жаждущей спасения душе. Не закапывай свой талант. Проси Господа, чтобы он тебе показал, как ты можешь его употребить для наибольшей пользы и славы Божьей. Но перед тем, как закончить, я хотел бы указать на самое главное, на наиважнейшую истину, которую дал бы Господь, чтобы мы хорошенько запомнили.
В конце 27 стиха сказано, что Аполлос много содействовал уверовавшим благодатью. Если взять эти слова в подлиннике, то правильно было бы перевести так, как у нас в русском переводе. Или можно также перевести, что Аполлос много содействовал благодатью уверовавшим. Так или иначе, текст не нарушается. Многие библейские ученые предпочитают последний перевод, то есть, что Аполлос много содействовал благодатью уверовавшим. Что это говорит нам, возлюбленные? Самое главное, а именно, что все, что мы имеем, будь то один талант, или два, или пять, дается нам по благодати Божией. Нет нам чем хвалиться. Поэтому Христос говорит, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Что соделали Аполлос, или Прескилла, или Акилла, или апостол Павел, или мы, то сделали это только по данной нам благодати Божией. Хвалиться не может ни Аполлос, ни Прескилла, ни Акилла, ни ты, ни я. Но как чудно будет звучать слова Спасителя в онный день. Хорошо, добрый и верный раб, в малом был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. И если ты еще не спасен, мой дорогой друг, то знай, что та же благодать тебя сегодня готова спасти. Она готова тебя простить и сделать тебя чадом Божьим, если придешь к Иисусу Христу с простой детской веры. Он сам сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон, приди сейчас и немедли, да поможет тебе Господь».

Дорогие друзья, во втором послании к Коринфянам, в третьей главе, мы находим такие слова. «Буква убивает, а дух животворит». Посетив конференцию по евангелизму, группа служителей засвидетельствовала свое обращение ко Христу. Большинство говорили о разных драматических событиях своей жизни. Но один пастор из этой группы родился в семье верующих и вырос при церкви. «Кажется, что я с пеленок знал и любил Господа», — сказал он. Другие же братья твердо помнили тот момент, когда они уверовали во Христа. Тогда первый пастор сказал: «Но я хорошо помню, когда мое «должен» превратилось в «желаю». Да, только так можно узнать, действительно ли мы веруем. Дух Святой наполняет нас любовью к Богу, что вызывает стремление исполнять Его заповеди в христианском поведении, подчиняющимся не принуждению, а намерениям сердца возрожденного. Именно это Павел имел в виду, говоря: «Буква убивает, а Дух животворит». Если наше служение состоит из одних только «должен», то мы, наверное, пребываем в законничестве, руководствуясь более правилами, придуманными людьми, чем полным любви, кротким исполнением заповедей Господних. Нам стоит еще раз подумать о той великой цене, которую уплатил Христос ради нашего искупления. Бог открыл нам свое исполненное любви сердце. Он возложил на своего Сына возлюбленного то наказание, которое мы должны были понести, и потому мы прощены. Если мы исповедуем грехи наши и просим, чтобы Святой Дух вошел в жизнь нашу, то мы вновь испытываем Его непостижимую любовь. И это обратит нас в состояние, когда «должен» сменится на «желаю».

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Дорога в небо начинается с тревоги, что в жизни что-то делаем не так, что ничего на жизненной дороге не может быть, что звалось бы пустяк. Дорога в небо начинается с прощения всех тех обид, что нам нанесены, и с чувства незнакомого мучения от тяжести пред Господом вины. Дорога в небо начинается с признания ошибок многих, что совершены, с того, что в изменившемся сознании все в прошлое мосты сожжены. Дорога в небо начинается с искания единственного верного пути и с искреннего в сердце покаяния, с которым Господу решили мы прийти. Дорога в небо начинается с желания освободиться от своих оков, когда к тебе приходит понимание того, что преисполнен ты грехом. Дорога в небо начинается с молитвы, у которой мы признаемся во всем самим собою трудной первой битвы и с благодарности, что Богу вознесем. Дорога в небо начинается за дверью земных забот и вечной суеты, и с радости принятия той веры, которую даруешь, Боже, Ты. Дорога в небо начинается с надежды, что можешь быть оправдан и спасен, когда ты, словно ветхие одежды, свое сомнение отбросишь все. Дорога в небо начинается с Голгофы, где ждет всех искупления благодать. Ее величие не вмещает строфы, ее сознание трудно передать. Дорога в небо началась для всех однажды с Христа, всепобеждающей любви. На ту дорогу выйти может каждый, очистившись в Его святой крови. Дорога в небо начинается со встречи с прощающим и любящим Христом, который раны сердца все излечит и будет рядом каждый день потом. Слава Богу!

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов – музыкальный час. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Деяния апостолов, первая глава. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами». В продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сошедшись, спрашивали его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: было же собрание человек около 120. «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предсказал Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились, и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Деяния апостолов, глава 2. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и удивлялись, говоря между собою, «Эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и сказал, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте моим словам. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать». И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мужи израильские, выслушайте слова сии. И Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, его по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он был вознесен десницей Божией и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.
ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния апостолов, глава 3. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что удивляетесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы,
как и начальники ваши сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни эти. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Деяния апостолов, глава 4. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таких людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставивши их посреди, спрашивали: «Какой силой или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и, приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей». И, призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось это чудо исцеления.
бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.

Римлянам 8 глава 2 стих говорит такие слова: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Кажется, что законы созданы для того, чтобы их нарушать. Видите какой-нибудь строгий запрет, и со временем кто-нибудь его нарушит. Скажите малышу, что он не должен открывать коробку с конфетами, оставьте его одного на кухне, и что произойдет? Указание произведет в нем непреодолимое желание хоть раз попробовать запретный плод. Ему очень хочется, и он сдается. Если бы указание не было дано, то подросток не стал бы правонарушителем. Во многом мы находимся в таком же положении по отношению к святому закону Божию. Кажется, что он побуждает нас делать то, что предписано не делать. Это происходит вследствие действия внутри нас другого закона – греха и смерти. Павел говорит, что он бы и не осознал желания, если бы закон не говорил «не пожелай». Этот запрет, войдя в сердце Павла, произвел во мне всякое пожелание. Как же тогда исполнить закон, если все, что он предписывает, идет нам в осуждение? Нам следует научиться жить по закону Духа жизни во Христе Иисусе, который дает нам удивительную свободу и силу. Это похоже на полет самолета. В неподвижном состоянии самолет под действием силы тяжести прижат к земле. Но в полете аэродинамические силы преодолевают действие закона всемирного тяготения. Точно так же, когда мы признаем правоту сказанного нам, Дух Божий берет верх над законом греха и смерти, и тогда мы получаем успокоение в исполнении Божиих заповедей. Закон держит нас во тьме. По милости Господней мы ходим во свете.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

я все собрал листки календаря, оборванные мной за целый год, все дни от января до декабря.

Душа стонала и в словах пред своим Господом грешила. Летала раньше в облаках и людям голову кружила. В бескрайнем небе высоко, легко, свободно и красиво, бросая тени далеко, я имя гордое носила. Теперь, оставив небеса, сижу, как глупая наседка, и все-то Божьи чудеса, невидимая взору клетка. Да, очень хочется спорхнуть туда, где буйные просторы, не думать, чтоб где повернуть, где с высоты смешные горы, где не возникнет никогда и мысли к слабой вниз спуститься, где растворяются года, как в облаках высоких птицы. Но взоры, устремив простор, его бескрайностью плененные, своих курей не сменит двор на бесполезно окрыленных. И хоть реальность нам порой неромантично режет крылья, зато дает душе покой в часы всеобщего бессилия. Как нежеланны небеса, но Бог нас в мир служить направил, где плодоносный путь Христа, чей дух красу небес оставил.

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

Почему уныние порой? В дом заходит мой без приглашения. Я ему кричу вдогонку: «Стой! Прекрати к душе моей движение!» А оно, как родственник ко мне, руки простирает для объятия. И опять, наверное, быть в войне. Я в броне сижу, уже как в платье. Господи, уйми унынья прыть, чтобы дух возрадовался снова. Малого хочу я, просто жить, просто поступать всегда по слову. А меня качает, как челнок, брызги вод уж высоко достали. Где же мой укромный уголок пристани сердечной без печали?

Бог поставил мужчин защищать свою крепость. Он в сердца сыновей вдунул мужество дух. Чтоб за истину встать, нужно больше, чем смелость. Нужно цель и решимость прибавить к труду. Нужно праведность Божью надеть, как доспехи. Нужно слиться навек с рукоятью меча. Нужно трезво смотреть на любые успехи и всегда возвращаться к началу начал. Чтоб мужчиной стать, нужно образ Иисуса навсегда напечатать на сердце своем и фальшивая жизнь малодушного труса в трудный час никогда не проявится в нем. Бог поставил мужчин защищать свое слово, защищать Божью церковь от зла и греха. Ведь на нас ополчается снова и снова современного мира гнилая труха. Нужно мужество, чтобы осилить давление. Нужно пылкое сердце, чтоб ближних любить. Сила духа и вера, чтоб встать на колени, укрепиться Христом и врага победить. Бог поставил мужей защищать свои семьи, быть в ответе за тех, кого принял в свой дом. Когда тьма и неверность окутали землю, для жены и детей быть опорой во всем, для любимейших глаз стать прекрасным примером и любви, и отваги, и жертвенных дел, чтоб ребенок, смотря на отцовскую веру, только так поступать в своей жизни хотел. Бог поставил мужчин на особенном месте и для миссии той свое слово послал. Исполнять же его – дело истинной чести. Этим словом Бог мужество всех испытал. Есть у Бога великая, славная крепость. Для защиты Он ставит своих сыновей. Чтоб защитником стать, нужно больше, чем смелость. Нужно Бога любить больше жизни своей.

голос говорит: «Возвещай». И сказал: «Что мне возвещать? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что святой и чудный небо распростер? Словно шелк тончайший он развесить вышел, над землей раскинул голубой шатер. Разве ты не слышишь? Разве ты не знаешь? Он есть тот, который над землей воссел. Он князей и судей, королей превыше. На весах пылинка, перед Богом все. Разве ты не знаешь, кто советник дивный? Разве лучше Бога кто-то знает путь? Разве есть на свете кто мудрей, правдивей? Разве Бога славы учит кто-нибудь? Разве ты не знаешь, что Господь предвечно не изнемогает и не устает, но своей рукою, властью бесконечной, утомленным силу вновь и вновь дает? Разве ты не знаешь Господа святого? Разве ты не слышал голос чудный тот? Тверже основания, крепче камня слова, чист закон Всевышний, недвижимо тверд. Разве ты не знаешь силу Божьей мышцы? Разве ты не видел мощь в его груди? Разве кто посмеет с Господом сразиться? Вся надменность мира перед ним как дым. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал каждый вдох и выдох твой в его руках? Крик твой самый громкий, твоих мыслей тише. Все твои заслуги, как следы в песках. Разве ты не знаешь? Разве ты не понял, что такому Богу можешь подарить? Принести посмеешь, что в своих ладонях? Чем царя святого можешь ты почтить? Разве всесожжением, но его все овны и ливана кедры все до одного? Все, чем окружен ты, Божие, безусловно, что в руке имеешь, все лишь от него. Разве ты не знаешь, жертвы песнопения и благодеяния без любви пусты? Богу нужно место, место посещения, чтобы это место приготовил ты. Разве ты не знаешь, сердце нужно Богу, сердце без остатка хочет он твое. Разве это слишком? Разве это много? Разве не положишь сердце пред царем? В трепете склоняю сердце пред Всевышним, с радостью святою отдаю себя. Да, Господь, я понял. Да, Господь, я слышал, как ты это сердце взял себе, любя. Слава Богу. Я из

момент творения. Крысиный язык за гранью доступного. Ранее считалось, что язык и речь – результаты эволюции человека, возникшие на сравнительно поздних ее этапах. Сама мысль о том, что у низших животных может быть язык для общения, отвергалась как нелепая фантазия, а слова Библии о том, что все творение славит Бога, воспринимались всего лишь как образное выражение. Но современная наука доказала, что у многих существ есть собственный язык, которым, заметьте, тоже можно прославлять Творца. Человеческое ухо в состоянии улавливать звуки частотой от 20 до 20 тысяч колебаний в секунду. Оказалось, что многие животные, которые раньше считались немыми, на самом деле общаются посредством звуков на частотах, недоступных для восприятия человека. Ученые записали разные звуки, издаваемые серыми крысами, которые общаются на частоте 70 тысяч колебаний в секунду, и пришли к выводу, что у этих животных самый богатый запас звуков, имеющих конкретные значения. Крысята издают визг, который по мощности не уступает отбойному молотку, но при этом мы его не слышим. Такой высокочастотный язык – безусловное преимущество этих маленьких грызунов. Несмотря на то, что многие хищники, такие как коты, легко различают эти звуки, даже самый громкий из них не распространяется настолько далеко, чтобы выдать местоположение крысиного гнезда. Язык – это дар нашего Творца, так разве удивительно, что все творение обладает языком, на котором может прославлять Бога? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

его повеление. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 40 стих, глава 25. «Я голос его услыхала, к искупленным он обращен, работать пора нам настало, смотрите, как мир развращен. Свои вы кумиры разбейте, зачем вам копить серебро? На дело мое не жалейте, пошлю, лишь творите добро. Повсюду с собою несите Евангелие, помощь и свет. На деле вы всем докажите заботу, любовь и совет. Над миром любовь, чтоб царила, и счастье настало страны, чтоб царство мое наступило, и кончилась власть сатаны. Голодных скорей накормите, странников примите в свой дом, радушно ночлег предложите, награду я дам вам потом. Пойдите в подвал, посмотрите, там голод с нуждою живет. Чем можно вы им помогите, согрейте любовью сирот. Благую им весть отнесите, что есть у них добрый отец. Жилище его укажите, заботам настанет конец. Согрейте, обшейте, обмойте вы бедных, бездомных сирот. Духовную песню пропойте, приняв на себя часть забот. В больнице, ужасно страдая, старушка больная лежит, а рядом, почти умирая, девица душою скорбит. Несите им весть утешеньем, скажите, Бог их возлюбил, за них перенес он мученье, их грех Бог простил, искупил. Вот юноша, полный талантов, я щедро его наделил, он знает Шекспира и Данта, а Библию знал, да забыл. Он в мире душой пребывает, часть мира ему дорога. Спасайте его, погибает душа его в сетях врага. У жнива моя побелела, жнецов надо много для ней. Работа большая приспела, идите работать дружней. Кто будет на ниве трудиться, того всей душой возлюблю. Кто будет богатством делиться, сверх меры его наделю. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

если сердце порою скорбит, если грусть от сует истомилась, если в разуме распря царит, это значит, любовь удалилась. Если трудно по жизни идти, если узок тернистый твой путь, если тяжко крест вынеси, на Голгофу вдруг надо взглянуть. Если устанет дух от борьбы, если битве уж сил не хватает, если душу объяли грехи, это значит, что жизнь погибает. Если в мире умрем без Христа, если кровью Его не омылись, если в сердце места любовь не нашла, значит, мир мы напрасно родились. Значит, даром пролита невинная кровь, или вновь Христу надо кровь лить. Но не будет того впредь вовек, чтоб Господь за нас вновь пострадал, чтоб омывшийся кровью Христа человек своей жизни Его искушал. Он вторично во славе придет, чтоб искупленных взять в небеса. Там обитель свою Бог дает всем омывшийся кровью Христа.

В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объявлена.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Вчера в нашей вступительной радиопередаче мы указали на некоторых людей, которые искренне хотят быть сильными и успешными верующими, но не могут этого достигнуть. Причина этого не в том, что Бог лишил их необходимых вещей, нужных для того, чтобы быть успешными, но в том, что они не пользуются всеми необходимыми для этого элементами, которые дает Бог. Мы также сказали, что формирование сильного, успешного христианского характера подобно печенью пирожного. Для этого нужны многие ингредиенты. Если нет хотя бы одного важного элемента, вы можете совершить весь процесс печенья, но пирожного, как такового, вы не спечете. Одним из ингредиентов успешного христианского характера, который мы рассматривали на этой неделе, была выносливость или терпение. Мы указали на то, что существует специальный процесс, который формирует этот элемент, то есть выносливость. Так, например, мы рассматривали послание к римлянам, 5 главу, стихи 3 и 4. Читаю. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». Итак, мы находим здесь процесс. Когда мы проходим через этот процесс страдания и не сдаемся, этот процесс производит выносливость или терпение. Выносливость же, в свою очередь, продуцирует христианский характер. Из подлинного христианского характера вытекает надежда, спокойная уверенность, с которой мы в состоянии встретить в жизни любые переживания. Мы также читали послание апостола Иакова, 1 главу, стихи от 2 до 4. Мы коротко повторим их содержание перед тем, как приступим к нашему новому материалу. Апостол Иаков говорит следующее. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». В этом тексте мы находим то же самое слово – выносливость или терпение. Выносливость в норме должна заканчивать работу. Вы не можете стать подлинным христианином, христианином, каким вас хотят видеть верующие и Бог, без выносливости, без терпения. Это главное во всеобщем процессе формирования зрелости и завершения нашего характера, так, чтобы не было никакого недостатка. Сегодня мы будем продолжать нашу тему – выносливость. Для этой цели мы откроем послание к евреям, 6 главу, стихи от 10 до 12. Читаю. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Давайте посмотрим, что говорит здесь автор послания. Прежде всего, он пишет к людям, у которых хорошее прошлое. Они были верными в своем служении в прошлом, и автор говорит, что Бог не забыл этого. Он помнит об этом. Но прошлая верность сама по себе не является достаточной. Автор поэтому призывает их к усердию продолжать. «Не изменяйтесь и в будущем, не сдавайтесь, не выходите из состязаний, не ослабевайте, не увядайте». Он также предупреждает их не впасть в леность. Леность является смертельным грехом. Мы говорили обычно о пьянстве и говорим о нем сегодня, о пьянстве и подобных ему грехах, о прелюбодействе, и мы имеем право это делать.
Но ведь леность является таким же смертным грехом, как и эти грехи. И тем не менее, многие христиане утопают в лености, и никто их за это не порицает. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Обратите внимание на то, что для того, чтобы унаследовать обетование Божье, чтобы получить все то, что Бог имеет для нас, мы должны иметь не только веру, но и терпение. Вы должны выдержать, устоять в вере, должны быть сильными, посвященными христианами. Берегитесь, чтобы вам не потерять всего доброго, что у вас есть. Как я уже на это указал, выносливость нам необходима, чтобы получить обетование Божье. Одна вещь – исполнить условия, тогда как другая вещь – получить обетование. Почти все мы знаем из опыта, что очень часто существует значительный промежуток времени между осуществлением дела, которое дает нам право на обетование, и получением этого обетования. В течение этого промежутка времени мы должны практиковать терпение. В-третьих, помните, что награда находится впереди. Конечная награда не вручается теперь. Мы ее получим тогда, когда на землю придет Господь Иисус Христос. До этого дня мы должны практиковать или запастись терпением. Текст, который мы прочли из послания к евреям, 10 главы, оставляет нам только две альтернативы. Мы или выдержим, вытерпим, или сдадимся. Если мы вытерпим, наследуем обетование. Но если сдадимся, то будем уничтожены. Это решительное положение. Но я так благодарен искренности Слова Божьего, которое так искренне проникает в нашу душу без всяких альтернатив. Я желаю спросить вас в эту минуту, какой дорогой вы пойдете? Собираетесь ли вы устоять, перенести, вытерпеть или сдаться? Моей молитвой за каждого из вас, слушающих эту беседу, есть молитва о том, чтобы вы устояли, чтобы вы победили. Это мое желание. Это моя цель – устоять, вытерпеть, получить обетование. А теперь давайте посмотрим на третью картину из послания к евреям. Картину той же нужды в выносливости и устойчивости. Послание к евреям, 12 глава, стихи 1 и 2. Читаю. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Это очень ясная картина. Она сравнивает жизнь христианина с состязанием в гонках на виду многих свидетелей. Со всех сторон на нас смотрят свидетели или зрители. Они смотрят, как мы совершаем свой бег. Этими зрителями являются святые, верующие, которые давно ушли с этой земли, которые давно совершили свой бег, которые сохранили веру, и теперь они из невидимого мира смотрят на нас, радуются и делают все возможное, чтобы ободрить, воодушевить нас, чтобы мы не сдались, чтобы мы перетерпели все трудности, чтобы мы успешно завершили свой бег. Давайте подумаем об этих зрителях, свидетелях. Среди них находится, быть может, кто-либо из вашей семьи или из вашего близкого круга друзей, которые уже оставили этот мир, которые уже совершили свой бег и сохранили веру. Они, глядя на вас, ожидают того же самого и от вас. Вот почему нам следует освободиться от всего того, что останавливает нас, от запинающего греха, который спутывает нас. Некоторые вещи не являются грехом, но они сдерживают, останавливают нас. Когда атлет совершает свой бег, он не может набрать в свои карманы всевозможные ненужные вещи. Он сводит до минимума все то,
в чем он должен быть одетым. В противном случае у него не будет шансов выиграть, одержать победу. Есть много вещей в нашей жизни, которые не являются грехом, но они являются чем-то ненужным, не являются необходимостью. И поэтому, когда мы готовимся к бегу или уже совершаем его с надеждой получить победу, мы должны освободиться не только от греха, но от всех остальных вещей, которые являются для нас помехой в наших гонках. Будем помнить, что жизнь христианина – это не просто забег на 100 метров, но полный марафонский бег. Вопрос не в том, как скоро ты бежишь, но выдержал ли ты, вынес ли, претерпел ли все во имя победы. Будем бежать с выносливостью тот бег, который перед нами. И еще одно слово совета. Устреми свой взор на Иисуса Христа. Он образец. Он претерпел. Все перенес до конца. Он победил. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу. Галатам 3:24. Закон никого не спас и никого не спасет в будущем. Бог дал его не для искупления нас от греха, а для того, чтобы мы увидели нашу нужду в спасении. Именно потому апостол Павел называет его детоводителем. В своей известной проповеди евангелист Фред Браун использовал три образных сравнения, показывающих смысл закона. Во-первых, он похож на маленькое круглое зеркальце на длинной ручке, которым пользуются зубные врачи. С помощью этого зеркала они видят те места, которые нуждаются в пломбах, но им невозможно прочистить или запломбировать зуб. Зеркало обнаруживает только поврежденную область, но не может исправить ее. Далее Браун привел вторую аналогию. Он сказал, что закон подобен электрическому фонарику. Если вечером вдруг пропал свет, то вы берете фонарик и, освещая им путь, идете к электрическому щитку. Вы освещаете предохранительные пробки и находите перегоревшую. Но вместо нее вы не вставляете фонарик, чтобы появился свет. Вы меняете сгоревший предохранитель. В своем третьем сравнении Браун уподобил закон строительному отвесу. Каменщики проверяют свою работу посредством натянутой нити. Если отвес показывает, что стена не вертикальна, то сам по себе он не в состоянии исправить положение. Тогда каменщик берется за молот. Подобно зеркалу, электрическому фонарику и отвесу, закон обнаруживает проблему, грех, но не дает рецепта, как ее исправить. Единственно возможный путь спасения – Иисус Христос, который исполнил закон. Закон являет нам нужду, которую удовлетворить может только милость.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Розовый закат разлился за окном. Вся семья готовилась ко сну. Молодая мама в детской с малышом начала историю одну. Случай, что хочу сегодня рассказать, был. Не так давно произошел. Группа молодежи собралась гулять. К их машине старец подошел. Постучал в стекло водительской двери, чтобы задать серьезнейший вопрос. «Вас так много здесь сидит, внутри. К вам сюда поместится Христос?» «Места нет. Все занято. Отказ. Разве что в багажнике сойдет?» И водитель резко жмет ногой на газ, не подозревая, что умрет. Скорость, шум. Водитель столб не разглядел, и разбилась насмерть молодежь. Лишь багажник чудом уцелел. Подрастешь, сыночек, и поймешь. Канул в прошлое этот взрослый разговор. Улица укрылась сентябрем. «Мама!» — сын поднял свой чистый детский взор. «Я хочу, чтоб Бог был за рулем. Сможем мы с тобой, как мальчик тот Филипп, навсегда Иисусу руля дать. Чтоб никто из нас навечно не погиб, нужно жизнь Христом застраховать».

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег». Ежедневная жесточайшая борьба за выживание все же не сломила молодых сестер. Вскоре они разыскали в Москве и других девушек-немок, которые, как и они, прибыли в Москву в поисках шансов выжить. Ходили слухи, что в Москве таким образом, по-нищенски, на воде и хлебе, жили около 2000 девушек-немок. Среди них оказались и старые знакомые. Мии и Кэти часто ходили на Киевский и Казанский вокзалы Москвы, куда обычно прибывали такие девушки. Таким образом, Мия однажды встретила своих подруг, студенток из Гальпштата, Зузи Пеннер и Анну Классин. Анна позже вспоминала, с каким страхом оставляла московский поезд и как совсем неожиданно для нее попала в объятия своей подруги Мии Реймер. Тут было водительство Божье. Ей позволили поучиться после исключения Мии из института еще полгода, так же, как и Зузи Пеннер. А осенью 1929 года ее, дочь проповедника и ее подругу, дочь кулака, из института исключили. И вот теперь они опять встретились в Москве. Вскоре Мия помогла Анне найти хорошую работу. Она получила место в доме финского посланника в Москве, в семье Эрвинер.

И вот четыре подруги опять были вместе, стараясь все свое свободное время проводить сообща. И поскольку вечера оставались свободными, то они заполняли их активным общением. Москва конца 20-х и начала 30-х годов была оживленным и растущим городом. Всюду шло строительство. Советское правительство прилагало все усилия, чтобы сделать столицу центром всего происходящего в державе. Все должно было выглядеть престижно. Сталин непременно хотел показать миру превосходство советской идеологии. А где, как не в Москве, можно было показать это превосходство? Следуя примеру больших городов Америки, стали возводить высотные дома, построили московское метро. Сотни тысяч заключенных часто в нечеловеческих условиях работали на этих стройках. Многие не выдерживали каторжного труда и умирали. Ежедневно перед взором девушек молча проходили по улицам живые скелеты. Естественно, экономический подъем вызвал и определенный энтузиазм. Формировался новый человек. Показная радость в жизни и неудержимый оптимизм, ожидание светлого будущего – все это проявлялось в работе и на досуге. Особенно отчетливо это можно было видеть в парках города. Меннонитские девушки не были заинтересованы в развлечениях такого рода. Они открывали для себя классическую Москву. А тут столица могла предложить немало. Вечером по четвергам подруги посещали репетиции симфонического оркестра. Билет стоил тогда всего лишь 25 копеек. Они также имели возможность бывать в московских музеях, в первую очередь в Третьяковской галерее. Анна Классин позже пишет чувства, охватившие ее и подруг во время посещения выставочных залов картинной галереи. Особенно ее тронули полотна выдающегося русского художника Репина 1844-1920 года. Посещали девушки и церкви, хотя большинство из них были советами закрыты, а некоторые переоборудованы под музеи. Самая большая церковь Москвы, храм Христа Спасителя, еще действовала. Это здание вмещало в себя до 20 тысяч человек и было центром русского православия. Девушки с удовольствием приходили сюда, тихо садились на скамью и молча сидели. Тут им никто не мешал. Не надо было бояться, что их в чем-то заподозрят. Эту церковь посещало очень много туристов. По субботам вечером и в воскресенье они посещали богослужение Русской Баптистской Церкви, одну из немногих общин в Малоузовском переулке, у которой еще не отняли молитвенный дом. Собрания очень хорошо посещались, было много молодежи, но складывалось впечатление, что люди встречаются только на богослужении. Личные контакты были опасны, поэтому отношения между девушками и общиной не углублялись. Тем не менее, эти богослужения и молитвенные часы укрепляли их веру, и подруги не оставляли собраний, хотя это было очень опасно. Религиозные мероприятия такого рода обычно посещали агенты ГПУ, поручением которых было выявить молодых людей и удалить их из церкви. А люди, подобные Мии, лишенные права голоса, могли подвергнуться аресту и высылке из Москвы, но Бог держал свою руку над ними. Зимой 1923-30 года подруги часто бывали на московских вокзалах, надеясь встретить знакомых. На вокзалах властвовала неописуемая нужда. Сюда съезжались люди со всей страны, часто прямо к месту их ссылки. Некоторые были в бегах, другие же пытались скрыться в Москве или другом большом городе. Изголодавшись и похудев, они походили на тени. Их лица почернели и онемели от страданий. Тяжко видеть вокруг себя
себя столь много горя. И всюду толпы беспризорных детей. В большинстве случаев их родители были расстреляны или умерли от голода. Предоставленные сами себе, дети с горем пополам перебивались с хлеба на воду. Их можно было встретить повсюду в городе, но здесь, на вокзалах, было особенно много. Большое число таких детей примкнуло к бандитам, поэтому приходилось остерегаться, чтобы не быть ограбленным. Девушки постоянно встречали кого-нибудь из знакомых. Так однажды они узнали о ссылке на север родителей Анны Классен. Отец Анны был проповедником. Ситуация в этой семье сложилась трагическая. Анна тяжело переживала за своих родителей, и подруги пытались хоть как-то утешить ее. Они прекрасно понимали, что такая участь может постигнуть и их семьи. Да и сами они ежедневно, как дочери кулаков и проповедников, подвергались опасности быть арестованными и высланными в Сибирь. Такие явления были в порядке вещей. Девушки довольно часто слышали подобные печальные новости от приезжающих. Со временем вести становились все ужаснее. В Москве тоже начались аресты. В воскресенье девушки слышали об этом в Московской Баптистской церкви. Складывалось впечатление, что никто не избежит жерновов советской системы. Помощники Сталина не знали пощады ни к женщинам, ни к детям. Кто однажды был назван врагом, рано или поздно попадался. Мия и Кэти чувствовали это все явственнее. Их положение было безнадежным. День ареста и высылки неумолимо приближался, хотя пока еще они чувствовали в Москве довольно сносно. У них даже оставалось немного денег, которые сестры регулярно отправляли родителям. Но как долго продлится такое спокойствие? Анна лишь один раз попыталась отправить своим бедным родителям посылку. Она рассказала консулу и его супруге, очень добросердечным людям, историю своих родителей и попросила их содействовать получению разрешения на отправление посылки. Но когда Анна пришла на почту и почтовый служитель прочитал адрес, он свирепо посмотрел на девушку и в прямом смысле слова прорычал: «Ты кто такая, чтобы поддерживать буржуазных идиотов?» Анна сильно испугалась, схватила посылку и бросилась вон из почтового отделения. Вскоре девушки услышали, что органы ГПУ в Москве заинтересовались Анной. Пока лишь сравнительно безопасное место в финском посольстве спасало ее от ареста. Было ясно, что она должна как можно скорее исчезнуть из столицы. В Москве много говорили о людях, пытавшихся нелегально бежать за границу. Мия узнала, что два ее двоюродных брата Корман бежали в Германию, но один из них из-за чрезмерного напряжения при побеге до того ослаб, что, прибыв в Германию, вскоре умер от истощения. Их добрые старые друзья из Кальфштата тоже бежали из советской страны. В Персии их арестовали, и в тюрьме они заболели тифом. Там их и нашел лютеранский пастор, с помощью которого их освободили и отправили дальше в Германию. Истории об удавшихся побегах питали теперь фантазию девушек в Москве. Ведь и им нужно было как-то покинуть страну. Единственное спасение было вне этой враждебной страны. Но неужели действительно придется бежать? Кто им поможет? И смогут ли они вообще выбраться на волю? Ведь было немало примеров неудачных побегов, которые заканчивались тюрьмой или даже смертью. Об этом девушки часто говорили в своих длительных прогулках по городу. А еще чаще говорили об этом с Богом. Подтверждение правильности данного решения – они ждали от Господа. Обстановка в Москве становилась для четырех подруг все более опасной. Время работало против них.
Но куда им податься? Вследствие их происхождения практически любой уголок советской державы мог стать для них местом возможного ареста. Поступить так, как поступили их родители, переезжать с места на место? Яков и Эмилия Реймер таким образом уже некоторое время скрывались от властей, которые разыскивали Якова по всей стране. Его старания помочь меннонитам выехать из России не оставались незамеченными ГПУ, и теперь Якова разыскивали как врага народа. Что ему грозило сразу же после ареста, можно было себе легко представить. Родители Мии переезжали от одних родственников к другим и нигде не могли оставаться долго, чтобы не обратить на себя внимание. Это было жалкое существование. В своих письмах отец часто выражал готовность добровольно сдаться властям. Определенность была бы в конце концов лучше, чем постоянное уклонение от ареста. Но все же окончательным его решением было переезжать с женой и с ребенком с места на место. Нет, такую жизнь девушки себе представить не могли. Они решили бежать из страны. Тщательно взвесили всевозможные варианты побега. Часто бывали в общественной библиотеке, рассматривая карту пограничных районов страны. В конце концов, в них созрела уверенность, они побегут через Амур в Китай. А затем из Китая морским путем будут добираться до Канады. Дальневосточный край, Приамурье, с 1858 года принадлежал России, но еще долго оставался малонаселенным. Уже в 1860 году менониты осмотрели эту местность с целью вероятного переселения туда. Но до этого не дошло, вероятно, из-за большого удаления от их колоний. Революционная заваруха, а затем гражданская война и прежде всего неудавшийся выезд в Канаду пробудили в менонитах воспоминания об этом отдаленном крае. Для многих Амур казался теперь местом спасения во время нужды. Местная советская власть проявляла интересы в таком заселении, предоставляя даже определенные льготы. Каждой семье выделяли для начала 400 рублей. К тому же переселенцам были предоставлены железнодорожные льготы для перевозки имущества на Дальний Восток. Дальневосточная республика предоставляла переселенцам землю практически безвозмездно. Так, в 1926 году сибирские менониты из Славгорода направились в Благовещенск, краевой центр Приамурья. Уже через год первая группа менонитов двинулась на Дальний Восток, чтобы примерно в 80 километрах от Благовещенска основать поселение Усмань. Оно расположилось у реки Топкошна и состояло из 5 деревень. Здесь нашли приют около 600 менонитов. Вскоре возникли еще два поселения. Шумановка, состоявшая из 8 сел численностью 867 человек, и Завитая, 5 деревень, 520 жителей. Основание еще одного поселения Невзоровки – запланировали на 1928 год. Там должны были возникнуть еще 4 деревни. Но планы нарушила нарастающая коллективизация. Большинство переселенцев прибыло из Славгородской колонии, но среди них были и семьи с юга России, вынужденные оставить свою родину по политическим причинам. Плодородные земли давали хорошие урожаи. Вскоре новопоселенцы достигли сравнительно хорошего благосостояния. Левин вспоминает: «По истечении года всюду можно было увидеть вновь выстроенные добротные деревянные дома. Строительство многих уже подходило к концу. Поселенцы были действительно рады, и казалось, долгожданный покой наконец найден. Новое поселение ожидает счастливое будущее и процветание».
Но в 1929 году процесс коллективизации достиг и Приамурья. Обещание советского правительства, данное переселенцам, в том, что они на 3 года освобождаются от налогов, было взято обратно. Меннонитов и здесь, на Амуре, настигла судьба, уготованная всем гражданам советской державы. Выселение, аресты, раскулачивание стали обычным явлением. Неописуемое отчаяние распространилось среди переселенцев. Все больше и больше людей приходили к решению бежать из страны. Амур, начиная с верхнего течения до слияния с Шилкой и Аргунью, и восточнее до впадения в Уссури, образует широкий участок границы с Китаем. При хорошей погоде можно было невооруженным глазом видеть отроги Малого Хингана, с любовью называемого местными жителями Комни-горы, ответвление большого Хинганского горного массива, простирающегося параллельно Амуру. Поселенцы называли этот горный массив «Голубыми горами», прежде всего из-за его прекрасного вида. А где-то там, у Сунгари, притока Амура, находился город Харбин, в котором жило много русских и немцев. Ворота в свободный мир. Мия с подругами слышала, что целые деревни в зимние месяцы по льду замерзшего Амура переходили в Китай. Так за одну ночь из деревни Шумановка бежали 217 человек, а с прибрежного 87 человек. Как порыв ветра распространилась по всей стране весть об этом удавшемся побеге. Особенным признанием в данном случае отметили дальновидность представителя власти из Шумановки Якова Зименца. В начале 1929 года власти принудили жителей Шумановки и близлежащих сел организовать коллективное хозяйство под названием «Гигант». Зименца избрали председателем кооператива. Урожай в том году был сверх ожидания хорош. Кооператив без труда смог рассчитаться с государственными налогами, оставив в закормах достаточно и для себя. Зименц, уже давно задумавший побег, обратился к властям с предложением о постройке мельницы и попросил разрешения кооперативу приобрести лошадей и сани, чтобы его люди якобы не сидели зимой без дела. Чтобы подтвердить свой патриотизм, он, кроме того, предложил разрешить кооперативу выполнять определенные лесные работы вблизи Хабаровска, удаленного от Шумановки на 800 километров. А это как раз подтверждало противоположное всякой попытке к бедству. Его план понравился властям, и они дали свое разрешение. Таким образом, начались приготовления к побегу. Лишь немногие жители знали об этом конкретно. По ту сторону Амура посланцы Шумановки Исаак Винц и Вильгельм Федерей приготовили все для приема жителей села. Естественно, сначала нужно было перебраться за Амур, и лишь темной ночью 16 декабря 1929 года все село на новых, закупленных кооперативом санях по крепкому льду Амура переехали в Китай. Даже 2 сельских агента ГПУ решили бежать с жителями села. Жители Шумановки оставили почти все. Практически с пустыми руками, не перегружая саней, пересекли они могучий Амур, чтобы достигнуть свободы. Остальные последовали за ними позже, группами поменьше. «Может быть, и нам стоит поступить точно так же, как поступили эти люди», — ободряли себя девушки в Москве. У Анны были родственники на Амуре, а это существенно облегчало дело. А у Мии и Кэти было устное благословение родителей на побег из страны террора. Подруги начали конкретно продумывать план задуманного побега. Они решили, накопив достаточно денег на проезд по железной дороге на Дальний Восток, добраться до меннонитских сел на Амуре.
а уже затем, осмотревшись на месте, избрать возможность побега. Теперь недоставало только денег и хотя бы короткой встречи с родителями. Но и то, и другое казалось почти невозможным. Но девушки с полным доверием обратились к Богу, и чудо произошло. Через несколько недель они получили и то, и другое. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

это делаешь. Ты день обычный, как сегодня, в чудесный праздник превращаешь. Меня хранишь, оберегаешь. Бог, как ты это делаешь? Мои, казалось бы, провалы, когда я падаю в подвалы, проваливаюсь, утопаю, ты видишь, шепчешь, я все знаю. Когда ты там, на том кресте, висел, страдал, ты умирал, меня ты совершенно уже знал. Ты знал, как будут меня звать, кем стану и во сколько буду просыпаться. И я не перестану удивляться, как знал ты это много лет назад. Бог, как ты это делаешь? Ты подарил мне это сердце, в нем до сих пор тебе открыта дверца, в нем до сих пор твоей любви огонь горит. Бог, как ты это делаешь? Здесь и сейчас меняешь ты людей, и люди все становятся добрей, и лица с каждым днем светлей. Скажи мне, Бог, ну как ты это делаешь?

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И построил он, Давид, себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему вовеки». 1 Паралипоменон, 15 глава, 1 и 2 стих. Новая повозка Давида. Мы находим подтверждение того, что Давид изучал Слово. Сейчас он говорил о ковчеге так, словно сделал великое открытие. Так оно и есть. Но все это было написано еще за 400 лет до того. Дух Бога, несомненно, обратил внимание Давида на соответствующие писания, и теперь он был готов повиноваться Слову Бога. Наверняка в тот момент он подумал, что был глупцом, когда поступил подобно филистимлянам. Это картина многих христиан, которые стремятся совершать поклонение Богу или же трудиться для Него так, как считают нужным. Их религиозная жизнь похожа на ту, которую они когда-то познали или где-то увидели, причем они не обращаются к Слову Бога, чтобы узнать, дает ли оно на этот счет какие-либо указания. Нам всем следует научиться у Давида. Он получил свет в отношении того, что касается переноса ковчега, и стал действовать. И если Бог дал свет и мне, то Он ожидает, что я отвечу на это. Сегодня религия подходит этому миру и плотскому человеку, причем в христианстве прилагаются большие усилия, чтобы то, что Божие, сделать приемлемым для плотского человека. Но Бог не призывал нас к этому. И если Он дал нам небесный свет, то давайте будем осторожны, чтобы не сделать его тусклым. Этот свет дан для того, чтобы помочь другим. Порой мы не знаем, как повлиять на других, но мы должны помнить, что человек живет не для себя. Наше хождение и наши пути могут оказывать воздействие на других.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radio.mv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

ибо любовь Христова объемлет нас. 2 Коринфянам 5:14. Господь первый полюбил нас, а мы, в свою очередь, любим Его. Если так, то должно служить Ему не за страх, а за совесть. Таков закон любви. Муж и жена не любили друг друга по-настоящему. Муж был очень требовательным, настолько, что сочинил список правил и требований, которым должна была руководствоваться супруга. Он настаивал, чтобы она ежедневно читала эти правила и исполняла их в точности. Среди прочих, «ты должна» и «ты не должна». Там было указание, когда ей следует утром вставать, когда подавать ему завтрак, как выполнять всю домашнюю работу. Через несколько лет после смерти мужа эта женщина полюбила другого человека, искренне любившего ее. Они вступили в брак. Новый муж делал все ради счастья жены, постоянно оказывая ей знаки внимания. Как-то раз во время уборки она нашла список правил, которые дал ей прежний муж. Но, перечитав его, она обнаружила, что фактически все это делает и теперь, хотя новый муж ничего подобного от нее не требовал. Она так была предана ему, что все свои обязанности выполняла без принуждения, по любви. В служении ему она обретала большую радость. Точно так же должно быть и в наших взаимоотношениях со Христом. Он любит нас, мы любим Его и хотим служить Ему. Вот такой закон любви. Служение Христу под законом есть обязанность. Служение из любви есть радость.

услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

Дай мне, Господи, смирение. Благодать и мир пошли. Пред Тобой в благоговении я такой, как есть, стою. Ты святой.

Еще в 15 веке в книге о подражании Христу. О том, что не должно всем верить, и как легко человеку падение в слове. Окажи мне помощь, Господи, в скорби, ибо защита человеческая суетна. Псалом 59:13. Сколько раз не находил я веры там, где был совершенно уверен. Сколько раз там находил ее, где меньше всего думал найти. Видно, суетно упование на человеков, спасение же праведных в Тебе, Господи. Благословен Ты, Господи Боже, во всем, что с нами происходит. Немощны мы и непостоянны, и скоро падаем и изменяемся. Где человек, кто бы так благоразумно и осмотрительно мог во всем уберечь себя, чтобы не впасть иногда в обольщение или в смущение? Но кто на Тебя, Господи, уповает и Тебя ищет простым сердцем, тот не так легко падает. И если упадет в искушение, как бы в нем ни запутался, скоро будет освобожден Тобою или от Тебя получит утешение. Ибо не оставляешь Ты уповающего на Тебя до конца. Редко у кого есть верный друг, кто бы прибыл верен другу своему во всех напастях. Ты, Господи, Ты един до конца верен во всяческих, и нет иного друга, разве кроме Тебя». О, какой мудрости исполнена была святая душа, когда сказала: «Утвердилась мысль моя и стала во Христе». Когда бы со мною тоже было, не приходил бы я так скоро в волнение от страха человеческого, и стрелы слов человеческих меня бы не возмущали. Кто в состоянии все предвидеть? Кто может предусмотреть всякую грядущую беду? Ожидал беды, и то тяжело, когда беда приходит. А если беда неожиданная, нечаянная, как не быть ей тяжкою? Но для чего я, несчастный, не умел принять мер заранее? Для чего так легко поверил людям? Что же делать? Люди мы, не что иное, как бренные люди, хотя многие за ангелов почитают, ангелами называют нас. Кому поверю, Господи? Кому поверю, кроме Тебя? Ты истина, в ней же лести нет и быть не может. И напротив того, всякий человек лжив, всяк немощен и непостоянен, и падает, и более всего в словах падает. Прямо в лицо, кажется, сказано слово, и тому едва тотчас следует верить. Как премудро наставление Твое, чтобы соблюдать себя надобно от человеков, и что враги человеку домашние его, и что верить не должно, когда кто скажет «вот здесь или в ином месте». Беда научила меня, и когда бы только вперед мне больше смотреть за собою, а не быть неразумным. «Смотри, — сказал мне человек, — берегись, держи при себе, что говорю тебе». И пока я молчу и верю в его тайну, он сам не в силах молчать о том, о чем просил молчание, но тотчас мне и себе изменяет и уходит. От таких вздорников и легкомысленных людей избави меня, Господи, да не впаду им в руки и в таких делах да не буду им подобен. Но слово истинное и твердое вложи в уста мои и удали от меня язык лукавый. Чего терпеть не хочу, того всячески должен остерегаться. О, какое благо и мирное дело молчать о других, не всему тотчас верить и дальше не разглашать, что сам слышал, немногим открывать себя и во всем искать тебя, сердцеведца, не носиться по всякому ветру словес человеческих, но во всем и во внутреннем, и во внешнем, желать, чтобы совершалось по благому хотению воли Твоей. Безопаснее всего избегать внешней славы человеческой для соблюдения благодати небесной и не гоняться за тем, что может возбудить удивление в людях, но со всем рвением домогаться того, от чего происходит исправление жизни и ревность духовная. Как многим повредила своя добродетель тем,

что объявилось и вскоре приняло похвалу себе. Как многим во благой успех послужила благодать, кто в молчании сохранял ее в этой бренной жизни, которая вся переполнена искушением и борением.

о том, что надобно иметь упование на Бога, когда поднимаются стрелы слов человеческих. «Сын мой, стань твердо и уповай на меня». Что такое слава, как не слова одни? По воздуху летают, но не вредят камню. Если ты виновен, думай, что самому тебе охотно желать, как бы исправиться. Если ничего за собою не знаешь, рассуди, что охотно желаешь потерпеть ради Бога. Еще недовольно тебе потерпеть иногда от слова, когда в другой раз сильнее того наказание тебе невыносимо кажется. И не от того ли такую малую вещь принимаешь ты к сердцу, что сам еще весь во плоти и на людей взираешь больше, чем нужно? Оттого боишься пренебрежения, оттого и не хочешь, чтобы замечали тебе твои проступки и ищешь призраков извинения. Но смотри в себя внимательнее и узнаешь, что жив еще в тебе мир, и живо суетное желание нравится человеком. И если бежишь от унижения и от обличения в недостатках, явно, что нет в тебе истинного смирения, и не вправду умер ты для мира, и мир тебе не распялся. Но послушай слов моих, и не станешь внимать даже десяткам тысяч слов человеческих, когда бы и все против тебя было сказано, что только выдумать может самая сильная злоба, какой будет вред тебе, если все мимо себя пропустишь и за порошинку примешь себе? Разве от того спадет у тебя хоть один волос? Но кто не хранит внутри сердца своего и Бога не имеет пред очами, тот легко и скоро возмущается словом хуления. А кто на меня уповает и не склонен утверждаться на собственном своем суждении, тот не будет под страхом человеческим. Я судья и сердцеведец всего сокровенного. Я знаю, как произошло всякое событие. Знаю, кто обидел и кто понес обиду. От меня идет то слово, что было сказано. По моему соизволению случилось, да откроются помышления многих сердец. Виновного и невинного я рассужу. Но прежде восхотел я и того, и другого испытать сокровенным судом своим». Свидетельство человеческое часто изменяется. Мой суд истинный, станет и не разорится. Он чаще всего бывает сокровен и немногим в полноте является, но не заблуждается никогда и не может заблуждаться, хотя бы не прав казался пред очами человеческими. И для того ко мне прибегать следует во всяком суде, а не утверждаться на своем рассуждении». Не смутится праведник, что бы ему ни приключилось от Бога. Хотя бы и неправедно, в чем люди его осудили, не станет много тревожиться, но не будет и превозноситься напрасно, когда другие по разуму его оправдывают. Знает он, что я испытываю сердца и утробы, нелицеприятно сужу и не по видимости человеческой. И часто перед моими очами является преступно, что по суду человеческому похвальным кажется. Господи Боже, судья праведный и крепкий и долготерпеливый, ведаешь Ты бренность и злобу человеческую. Да будет Тебе сила моя и все мое упование, ибо своей совести мне недовольно. Тебе все известно, чего не знаю я, и для того должен я смириться во всяком обличении и все переносить с кротостью. Прости мне милосердно, когда не так поступал я, и даруй мне снова благодать совершенного терпения. Лучше мне в преизобильной милости Твоей искать себе прощение, нежели мнимою своею правотою защищать сокровенную совесть». Если же и ничего о себе не знаю, то этим не оправдываюсь. Ибо если ты отнимешь от меня милость свою, не оправдается перед тобою никакая плоть. Псалом 142:2.

Помоги мне, Господи, окончить все, что хочешь, а затем уйти чистым сердцем, мудро, осторожно, твою славу с честью пронести, чтоб и ты успел во мне окончить образ твой, характер неземной. Потому и плачут мои очи, что душа и сердце очень хочет раствориться, слившись с тобой.

Дорогие радиослушательницы, оканчивая нашу вторую часть трехгодичной серии программ, посвященную знаменитым женщинам-миссионеркам, а также более или менее известным женщинам-христианкам, оставившим след на моем сердце и на сердцах других, я решила посвятить одну из двух последних программ этого отдела всем матерям мира. Материнство универсально. И любовь матери к ее детям где-то в джунглях Африки или Южной Америки не отличается от любви высококультурных матерей Европы или Северной Америки. Я хочу отдать честь всем матерям, не выделяя никакой национальности или страны. Когда Слово Божие говорит о матерях, оно не подчеркивает евреек или гречанок, но отождествляет слово «мать» со словом «жизнь» или «Ева», как назвал ее первый человек Адам, потому что она стала матерью всех живущих. Замечательное стихотворение русского поэта Сергея Острового прекрасно отражает любовь сына к матери в ответ на ее любовь к нему. Я прочитаю вам это стихотворение.

первое слово ребенок сказал: «Мама». Вырос, солдатом пришел на вокзал. «Мама». Вот он в атаке на дымную землю упал. «Мама». Встал и пошел. И губами горячими к жизни припал. «Мама». А у меня нет мамы. Она умерла. Вот еще одной мамой стало меньше на свете. Зачем же ты, мама, в постель земляную легла? Или жесткой кровать показалась тебе на рассвете? А рассвет был из солнца, из зелени, из синевы. Пенье птиц было слышно на самых далеких планетах. Розоватые голуби вылетали из мокрой травы, долго пили зарю и тонули в далеких просветах. Ты ведь очень любила, когда зажигался рассвет. Поднималась чуть свет, и детей на заре поднимала. А сейчас тебя нет. Почему? Почему тебя нет? Поднимись, приходи. У детишек сползли одеяла. Нет, уже не придешь. Из глухого того далека не приходят назад. Остаются на вечном ночлеге. Странной формы сейчас над землею плывут облака, будто белые женщины едут на белой телеге. Ты седая совсем, стала белой твоя голова. Видно, вьюги мели, а снежинки растаять забыли. Муж без вести пропал, ты с тех пор ни жена, ни вдова, а потом сыновья на войну от тебя уходили. От тебя? Нет, с тобой. Слышишь, мама, все время с тобой. Только в письмах они очень редко писали об этом. Больше женам писали и шли по дороге рябой. И на письма твои не всегда торопились с ответом. Это только потом, через годы, я стал понимать, как казнят матерей без участия и черствостью дети. Друг мой, брат мой, товарищ мой, если зовет тебя мать, рвись к ней сердцем, спеши, мчись к ней в самой крылатой ракете. Каждый миг на счету, будь быстрее, чем звук и чем свет. Опоздаешь в пути, не простишь себе этого вечно. Ты звала меня, мать, я пришел, а тебя уже нет, и дорога длинна, и разлука с тобой бесконечна. Я сейчас вспоминаю, давно это было давно. Утро осень метет, жмутся к небу озябшие птицы. Ты все смотришь в окно, ты все смотришь и смотришь в окно. Хоть бы скрипнула дверь, хоть бы вздрогнули вдруг половицы. Сын из дома ушел, и когда он вернется теперь? И подтянутся дни, и слезы материнской не спрячут. Ах, зачем между жизнями возникает закрытая дверь? И детей провожая, зачем наши матери плачут? Я созвал бы весь город у этой прощальной черты. Я бы в трубы трубил, я бы праздновал так провожание. Пусть красивые девушки дарят в дорогу цветы, и счастливую мать через город несут горожане. Пусть увидят все люди, как вырос ее молодец. Он родительский факел теперь понесет через годы. Он уходит в дорогу, мужчина, строитель, творец. Все, что сделал он, это все материнские всходы. Мать, я землю изъездил, я многие знал города. И добро повидал, и война по мне смертью строчила. Но друзей своих, мать, не бросал я в беде никогда и не лгал никогда. Это ты меня так научила. Ты меня научила не прятать у сердца обид. Сердцу трудно и так, для чего ему тяжесть такая? Если слово ты дал, это значит навеки гранит. Если в гору идешь, поднимайся, других не толкая. Ах, завет материнский, и что тебя в мире мудрей? Ты нас к звездам ведешь, даже в темные ночи глухие. Я берусь утверждать, в мире мало плохих матерей.
отчего же тогда появляются люди плохие? Отчего же тогда по земле еще ползает зло, и смердит себялюбство, и сушит сердца скопидомство? А ведь как на планете бы сделалось людям светло, если б всех матерей своих слушаться стало потомство? Сколько бедных, несчастных у нашего грелось костра! Скольких ты обогрела горячим душевным приветом! Мама, как ты добра! Как была ты огромно добра! Целый город, бывало, к тебе приходил за советом. Если мерз человек, ты ему отдавала тепло, и всегда незаметно, всегда от души, сокровенно. Где мне слово найти, чтобы свет оно людям несло, чтобы людские недуги оно исцеляло мгновенно, чтобы слово мое открывало бы каждому дверь, возводило мосты, поднимало бы зелень из праха, и когда в человеке сидит затаившийся зверь, чтоб пришло мое слово и зверя прогнало без страха. Ты прости меня, мать, я при жизни твоей не сказал половины того, что теперь не дождется ответа. Жизнь не холмик пологий, не картинами убранный зал, жизнь вершина, огонь, праздник мыслей и яркого света. Вот за это, за все я твой сын. И пока я живу, мама, имя твое я несу через жизнь, как святыню. Будут годы идти, будут яблоки падать в траву, будет солнце всходить, будут реки врываться в пустыню, будут плыть корабли в белизну мариланских морей, будет жизнь бушевать каждым атомом, жилкою каждой. А тебя уже нет, ты уже не откроешь дверей. Люди, братья мои, берегите своих матерей. Настоящая мать человеку дается однажды.

одно из самых замечательных повествований о материнской любви, когда-либо написанных в истории людей, находится в третьей книге царств, в третьей главе, и я прочитаю вам его полностью. «И пробудился Соломон, и вот это было сновидение, и пошел он в Иерусалим, и стал перед ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после этого, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертв. И когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И говорили они так перед царем. И сказал царь: «Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое, и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать».

заключение этой программы я прочитаю свое стихотворение, которое называется «Спроси, мать». Что значит впервые дитя ожидать, первым движением под сердцем внимать? Кто же родится, думать, гадать, в муках рождения страдать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит впервые ребенка держать, крик его первый родной услыхать, сходство с отцом и собою искать, грудью своею питать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит раз 10 среди ночи вставать, когда так безудержно хочется спать, носить на руках, колыбельку качать, за жизнь молодую дрожать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит из школы ребенка встречать и первую с кляксами видеть тетрадь, и в знак поощрения за чуб потрепать, уроки учить, помогать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит на жизненный путь наставлять, о разных опасностях предупреждать, когда придет время гнездо покидать, последний урок преподать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит сына с войны ожидать, с сердцем у горла навстречу бежать, с трудом дотянувшись до шеи, обнять и слезы друг друга смешать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси солдатскую мать. Что значит родное дитя потерять, над гробом любимым склонясь стоять и сердцем разбитым к Творцу вопиять, горькие слезы глотать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси страдалицу мать. Что значит о детях Творца умолять, с верой просить, чтоб его благодать спасла их? Что значит их нужды понять, любить и прощать, и прощать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси христианку мать.

Помолимся. Наш милосердный Господь, как известна Тебе любовь и жертвенность и сердечная боль матерей. Ты был на земле, Ты имел мать. Ты видел женщин, Ты видел матерей, Ты исцелял и воскрешал их детей. Господь, мы благодарим Тебя за чудо материнства, за то доверие, которое Ты оказал к женщинам, матерям, кладя в их руки будущее поколение, поручая им воспитание детей, от которых зависит вся будущая жизнь многих стран и всего мира. Господи, мы благодарим Тебя за эту великую ответственность, и мы просим Твоего водительства и Твоего благословения на всех матерей мира. Да распространится Слово Твое повсюду, да проникнет мудрость Твоя во все сердца, которые воспитывают детей. Господи, благослови всех матерей мира.

как буря разыгралась не на шутку. В волнении море пенится, ревет, учеников стихия беспокоит жутко. Но кто от верной гибели спасет? Одна волна сменяется другою, того гляди, полностью сразит. Ученики изнемогли с ненастьем споре, а их учитель тихо, мирно спит. Устала плоть, не ведая покоя, пришлось тебе Создателя вместить, ведь даже лисы роют себе норы, ты не имел где головы склонить. Все, что подвластно тлению и смерти, способно на земле изнемогать, и эту плоть, убогую приемля, тебе, Господь, необходимо было отдыхать. Нет выхода, тревожат сон твой братья, о Господи, мы гибнем, помоги! Раскрыло море страшные объятия, ей все равно, друзья мы или враги. Взглянул на них Христос отцовским взглядом, как если чадо трусость проявил, забыв о том, что твердо верить надо, и, встав, спокойно буре запретил. В мгновение ока все вокруг затихло, как будто бы и не было беды. В народе же смятение возникло. «Не скрой от нас, скажи скорее, кто ты?» «Кто ты?» Вопрос до ныне задается. «Кто ты? Пророк великий или вечный Бог? Тобой одним жизнь каждому дается. Кто бы еще такое сделать смог? Конечно же, ты Бог, в том нет сомнения. Ты любящий, воистину велик. Пред именем твоим благоговея ум человеческий в безмолвии затих».

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: Убежало лето с августом туманным, было оно теплым и довольно славным. Мы в библейской школе, как одна семья, прославляли Бога, мы теперь друзья.
1: И сентябрьским утром, первый в жизни раз, мы пойдем все вместе в один школьный класс. Мы переживаем, просим вас молиться, чтобы нам не страшно было всем учиться.
2: Мне уже купили новенький портфель. У меня есть форма школьная теперь. Скоро нас научат буквами писать. Но я уже сама хочу детскую Библию читать.
3: А учитель новый с детства знает Бога. Счастье оказаться у такого педагога. Мы будем оставаться, чтоб примером быть. Никогда по заповеди Божьей не забыть.
4: Как Иисус примером, в школе быть хочу. Много новых знаний в школе получу. Рад, что знаю Бога, Он меня растит. Верю, что в школе Он благословит.
5: Бить хорошим другом, бить им помогать, как Давида на землю похожим стать.
6: Прозвенит звоночек, первый в жизни класс, от соблазнов мира сохрани Бог нас. Научи нас в школе в истине стоять, среди одноклассников, как маяк сверкать. Аминь.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа.

0: помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дети и взрослые.
2: Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу. Тетушка Кэрол, ты хотела рассказать сегодня об одном замечательном русском подвижнике.
1: Да, в моем рассказе речь пойдет о митрополите Несторе, великом труженике, который в своей жизни исполнил слова Христа Спасителя. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
2: А когда жил митрополит Нестор?
1: Он родился в конце прошлого века, в 1884 году. А умер он совсем недавно, в 1962 году. Так что мы можем считать его нашим современником. И я думаю, что для нас это большая честь быть современниками такого замечательного человека.
2: А как ты назвала свой рассказ, тетушка Кэрол?
1: Заглавие моего рассказа может показаться несколько прозаичным или далеким, но не торопитесь судить. Я назвала мою сегодняшнюю историю «Камчатский миссионер». Имя митрополита Нестора в миру было Николай Анисимов, и родился он в Вятке. С раннего детства Коля тянулся ко всему святому. Впоследствии он так вспоминал о своем детстве.
3: Какая-то неведомая сила влекла меня к церкви. Моя мама родилась в духовной семье и была глубоко религиозной женщиной. Она регулярно водила своих детей в церковь. Мне очень нравилась архиерейская служба. Я был тогда еще совсем малышом.
4: Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на небе.
5: Вот, Коленька, встань здесь перед иконкой, перекрестись и попроси Боженьку, чего ты хочешь.
6: Боженька, роди меня архиереем.
1: Коль жилось нелегко. Отец его был военным, человеком суровым и властным. Очень любил своего старшего сына Илария, а Колю-младшего совсем не жаловал. Он надеялся, что родится девочка, а появился на свет Коля. И отец был явно разочарован и часто вымещал на Коле свою досаду.
7: Смотрите, ребятки, смотрите, что я вам принес.
6: Что это? Дай мне посмотреть.
8: А, да это же оловянные солдатики. Спасибо тебе, пап.
7: Тебе нравится мой подарочек?
8: Очень. Я тоже буду военным, как и ты, генералом.
7: Эх, поскачем мы вдвоем в поле на лошадке.
8: Эгей, давай, руби.
7: А ты, Коля, кем хочешь быть?
6: Я буду архиереем.
7: Да? Ну что ж, на вот тебе пятачок, купи себе какой-нибудь подарок.
6: Спасибо, папочка. Я куплю себе иконку.
1: Коля очень любил покупать бумажные образки святых угодников. Эта страсть его не ослабела, даже когда он пошел в школу.
9: Мам, мам, ты уже вернулась с рынка?
10: Да, Коленька, да. Набрала всякой всячины. Смотри, какой здоровый арбуз я купила.
9: А иконку ты мне купила? Не забыла?
10: Ой, как я могла забыть? Вот твоя иконка. К твоей коллекции.
9: Спасибо, мам. Преподобный Арсений Великий. А кто он, мам?
10: Прочитай сам. Тут на обороте написано.
9: Ага, вижу. Преподобный отец Арсений был знатного рода и получил хорошее образование.
10: Так.
9: Он мог бы занимать высокое положение в миру, но он предпочел быть смиренным служителем церкви, приняв диаконский сан.
10: Правильно.
1: В эти ранние ученические годы произошло событие, которое оказало огромное влияние на его жизнь. Маленький Коля жил в это время со своей семьей в Казани, куда перевели его отца по службе.
10: Его любимым местом пребывания был святой храм. Особенно он любил службы в расположенной неподалеку монастырской церкви. И вот однажды, когда он стоял недалеко от высокого благообразного архимандрита, который проводил службу, тот наклонился к Коле и тихо шепнул:
3: «Мальчик, сними с меня митру».
9: «Я? Снять митру?»
3: «Да, ты. Я прошу тебя».
9: «Митру? Я? Конечно, Авва, то есть батюшка, конечно».
10: А проводил службу никто иной, как будущий дивный архипастырь, епископ Андрей Ухтомский. Коля бережно исполнил приказание, и в его руках оказалось такое для него сокровище, что все лицо его засияло от счастья. Переживания Коли не укрылись от зоркого взора архимандрита, и после службы он пригласил Колю в свою келью.
3: «Заходи, заходи, Коля. Будешь гостем. Еще раз благодарю тебя за помощь во время службы».
9: «Ох, как у вас здесь все просто, Авва! Можно я буду звать вас Аввой, батюшка?»
3: «Конечно. Авва ведь и есть отец-батюшка».
9: «У вас здесь всего только и есть, что кровать, да стол, да три стула».
3: «Много ли мне надо? И одного бы стула хватило. Два других держу для гостей».
9: «И Библия на столе! Какая у вас красивая Библия! В кожаном переплете, в серебряном кованом окладе. Открыта на... А, вы читали что-то из Марка, да?»
3: «Да. Вот прочти-ка мне этот стих. 17 глава 12.
9: Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились ему».
3: «Очень хорошо читаешь. Хвалю, молодец. А вот скажи мне, как ты понимаешь слова «отдавайте кесарево кесарю»?»
9: «Ну, это значит, что надо исправно платить налоги».
3: «Ага, ну что ж, в общем-то это так. Но ты вот, например, денег ведь не зарабатываешь, а значит и налогов платить тебе не из чего, ведь так?»
9: «Ну так».
3: «Тебя, значит, это не касается. Отдавайте кесарево кесарю, а?»
9: «Наверно».
3: «Что ж, на это можно посмотреть и по-другому. Ты вот ходишь в школу?»
9: «Хожу, конечно».
3: «Теперь скажи мне, школа – это дело Божие или кесарево?»
9: «Наверно, кесарево. Да, но мы ведь учим и закон Божий».
3: «А ты посмотри вот как. Церковь – одна есть дело Божие, а все остальное принадлежит миру и есть, значит, дело кесарево».
9: «Да, это правда».
3: «Если это правда, то значит, что в твоем случае отдавать кесарево кесарю – это... ну, это...»
9: «Это хорошо учиться?»
3: «Ну, конечно же. Если ты не учишься прилежно, не стараешься, ленишься, это значит, что ты не отдаешь кесарево кесарю».
9: «А если кесарь хочет и Божие?»
3: «А ты не отдавай».
9: «И не отдам».
1: Так началась дружба между зрелым подвижником и мальчиком. Дружба, которая продолжалась всю жизнь. Бабушка Коли жила в Вятке, так что обычно на лето вся семья ездила туда в гости. Здесь у Коли произошла знаменательная встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Во время одной из этих летних поездок тяжело заболела Колина мама.
11: «Что ж, пульс хороший, дыхание ровное».
12: «Ей, значит, лучше, доктор?»
11: «Несомненно, несомненно. Знаете что, матушка, давайте-ка выйдем, чтобы не утомлять больную. А шторку-то лучше бы задернуть.

0: Что с моей дочерью Антониной, доктор? Ей лучше, да? Коленька, иди сюда. Это мой внучек, ейный сынок.
1: Да-да, хороший мальчик. Не знаю, что сказать. Медицина бессильна ей помочь. Больная безнадежна. Ей осталось жить дня 2-3, не больше.
0: Ой, батюшки мои!
2: Мамочка умирает? Умирает, да? И никто не может ей помочь.
1: Коленька, Коленька, успокойся. Я сделал все, что было в моих силах. Что я могу сказать? Молитесь за нее Богу.
3: Знаешь что, дядюшка Дэн, поскольку в конце сегодняшней передачи мы хотим сказать несколько специальных заключительных слов, давай мы сейчас сделаем коротенькое сообщение о наших уроках Библии.
4: Хорошо. Возьмем, например, такой простой факт. Эти уроки являются очень увлекательным способом начать изучение Священного Писания. Они могут в этом послужить хорошим началом для всей семьи.
3: Каждый урок представляет из себя небольшую брошюрку, в которой содержится все необходимое для урока. Вам совсем не обязательно иметь дома Библию, чтобы пройти эти уроки. Просто напишите нам по адресу...
5: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
3: И мы вам вышлем эти брошюрки совершенно бесплатно. А теперь давайте продолжим нашу сегодняшнюю передачу, которую я озаглавила «Камчатский миссионер». Однажды, когда Коля со своей семьей гостил у бабушки, тяжело заболела его мать. Так тяжело, что врачи признали ее безнадежной. Колина горе не имело границ. Он не мог поверить, что его любимая, его единственная мамочка может умереть. Он случайно узнал, что в Вятку приехал отец Иоанн Кронштадтский. Коля слышал о чудодейственной молитве отца Иоанна, и сердце его озарила надежда.
2: Бабушка, бабушка, знаешь, что я думаю? Если батюшка Иоанн помолится за мамочку, то она непременно, непременно поправится.
0: Кто такой батюшка Иоанн, Коленька?
2: Ну, батюшка Иоанн Кронштадтский. Он ведь сейчас здесь у нас, в Вятке.
0: Знаю, внучек, знаю, Коленька. Он истинный праведник Божий. Но как добраться-то до батюшки? Как добраться-то? Ведь все хотят его видеть. Вокруг него несметные толпы народа.
2: Знаешь что, бабуля? Я схожу в полицейское управление и попрошу у них пропуск. Начальник полиции ведь меня знает.
0: Ох, мало у меня надежды. Ладно уж, сходи. Сходи, поговори.
2: Я сейчас и пойду, хорошо? Я быстренько!

0: И что же ты хочешь от меня? Я не понимаю.
1: Ну вот, если бы вы дали мне пропуск, господин капитан, я бы показал его, и меня пропустили бы в дом. Я поговорил бы с батюшкой Иоанном и попросил бы его помолиться за мою мамочку. Вот и все.
0: Ну, я ведь никакого отношения к отцу Иоанну не имею. Я его уважаю, но я ведь не занимаюсь его поездкой здесь у нас. И потом, это ведь частный дом.
1: Ну и что? Это не важно. Вас же здесь в городке все знают и уважают. Ведь уважают, да?
0: Ну, уважают.
1: Так что если вы дали пропуск, значит, вы просите лично. А если просите, кто посмеет не уважить?
0: Ух, красноречивый ты, малец. Ну что ж. Вот тебе пропуск. Бог в помощь.
1: Спасибо! Спасибо вам от всей души!
2: Дом, в котором отец Иоанн служил молебен, был окружен огромной толпой. Но Коля, благодаря своей бумажке от полиции, смог туда пробраться. Но добраться до самого батюшки оказалось невозможным. И Коля, как ни крепился, не выдержал и заплакал. Находящаяся там одна старая игуменья заметила плачущего мальчика.
3: Ты что, мальчик? Что ты плачешь?
4: Мне надо поговорить с батюшкой. У меня к нему большая просьба, а к нему никак не добраться. Вокруг него столько народа.
3: Как тебя зовут?
4: Коля Анисимов.
3: Какая у тебя к нему просьба, Коля?
4: Моя мамочка умирает. И я хотел попросить батюшку прийти к нам и помолиться за нее.
3: Ох, Коленька, горе-то у тебя большое. Ну, знаешь что, я попробую поговорить с Михаилом Михайловичем. Он распоряжается поездкой отца Иоанна здесь в Вятке. Знаешь что, сынок, напиши-ка мне вот здесь на листке твой адресок.
1: Напишу, конечно. Я вот карандашом.
3: Очень хорошо. Я спрошу господина распорядителя. Ах, вот и он. Михаил Михайлович, можно вас на минутку?
5: А, матушка игуменья, что такое?
3: Вот у Коли Анисимова мама очень больна. Можно было бы так устроить, чтобы отец Иоанн как-то...
5: Нет, нет, нет, совершенно невозможно, матушка. Даже и не просите. Все время отца Иоанна точно распределено, и больше намеченных по строго составленному расписанию домов он нигде быть не может. Ага, молебен закончен. Извините, мне надо идти. Меня ждет батюшка. А, отец Иоанн сам идет сюда.
1: Батюшка, батюшка!
5: Погоди, погоди, малец. Погоди, сначала взрослые.
6: Нет, нет, Михаил Михайлович, уж пусть мальчик спросит. Не сказано ли в Евангелии, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Как тебя зовут?
1: Николай Анисимов я.
6: Угу. А о чем твоя просьба, Николай?
1: Батюшка, моя мамочка очень сильно больна.
6: Надо бы позвать к ней доктора.
1: Доктор сказал, что помочь ей уже невозможно.
6: Да ты не плачь, не плачь, не плачь. Ах, чем же я-то могу помочь?
1: Если бы вы, батюшка, к нам пришли и помолились за мою мамочку, то она бы выздоровела. Я знаю, я верю.
5: Нет, батюшка, вы сейчас ехать туда не можете. Их превосходительство городской голова и предводитель дворянства, а также целое собрание ждут вас. Нам нужно ехать сейчас туда. Экипаж уже подан.
6: Но ведь тут особое дело.
5: Не можем, батюшка, ну никак не можем. Больных в Вятке много. Полгода не хватит всех посещать.
6: Да, Да, да, да. Ах. Что ж поделать, Коля? Я сам себе не принадлежу.
7: Что ж, Борец, обратно домой поедем?
1: Да-да, и пожалуйста, поторопитесь. Я боюсь, как бы моя мамочка не умерла без меня.
7: О, ну-ну-ну. Пошли, окаянные. Ну, и что ж, батюшка Иоанн не смог помочь?
1: Он очень-очень занят. Много людей хотят его видеть. Очень важных людей, не то что я.
7: Да куда ты прешь, леший? Куда прешь-то?
2: И вот когда он возвращался домой на извозчике, их нагнал целый поезд экипажей. Увидев Колю, кто-то прокричал из одного экипажа.
8: Эй, эй! К вам едет батюшка!
1: Батюшка? Едет к нам? Какой батюшка?
8: Ну да батюшка же! Иоанн Кронштадтский!
1: Батюшка едет к нам! Гони лошадь, гони! Нам надо приехать раньше него!
7: Фу, родимые, пошли, пошли!
2: Извозчик погнал во весь дух, чтобы опередить отца Иоанна. По-видимому, добрая игуменья сумела таки передать батюшке Колин адрес.
7: Бррр, вы ошалелые! Давай, малый, сходи, приехали.
1: Мамочка, батюшка едет к нам. Батюшка Иоанн едет.
6: Пустите меня. Пустите.
1: Да-да.
6: Так. Где больная?
1: Вот она здесь, батюшка. Ступайте за мной.
4: Вот она, моя мама Антонина.
6: Ой, ты только взгляни на нее, какая она бледная.
9: Да она же совсем при смерти.
10: Ага, едва дышит.
6: Ой, смотри, смотри. Отец Иоанн взял ее голову и прижал к своей груди.
11: Бедная раба Божия Антонина.
4: О, батюшка Иоанн, родимый.
11: Я помолюсь о тебе, Спасителю нашему Христу. Господи, жизнь наша, как мне помыслить легко об исцелении, так тебе легко исцелить всякую болезнь. Как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели рабу твою Антонину от лютой ее болезни и не допусти ее умереть, да не предадутся рыданию мать и дети ее. Слава всемогуществу, благости и благопослушеству Твоему, Господи.
12: Аминь.
13: Аминь.
14: Аминь. Аминь. Аминь.
2: Вслед за тем отец Иоанн отслужил молебен. Уже позже, когда он стал митрополитом Нестором, Коля писал об этом.
15: Никогда в жизни я так ясно не ощущал силы молитвы, как в этот священный, незабываемый момент.
11: Сходите за священником, пусть он причастит больную.
2: Отдав это распоряжение, отец Иоанн уехал. Когда пришел священник, больная очнулась. Когда же члены семьи вошли в комнату, чтобы присутствовать при великом таинстве святого причастия, больная уже сидела, а после причастия встала и скоро совсем поправилась.
16: Молитва всегда творит чудеса.
2: Это так. Все могут молиться. И по правде говоря, мы должны молиться чаще. Помнишь стих из послания апостола Иакова, глава 5, стих 16?
12: Много может усиленная молитва праведного.
16: Мы знаем, что Бог слышит наши молитвы, и Он всегда рад ответить на них. Только нам следует помнить, что молиться надо в духе смирения, каясь в своих грехах и благодарить Бога за Его милосердие.
12: Знаешь что, дядушка Дэн, я хочу сегодня проиграть небольшой музыкальный отрывок. Нечто такое, что вполне подходит к нашему сегодняшнему разговору. Это сочинение Чайковского, а получила я эту запись в Международном библейском обществе.

0: Очень глубокая, по смыслу песня, тетушка Кэрол. А что это у тебя, письмо?
1: Да, письмо. Мы его получили довольно давно от одной нашей слушательницы из Вологды, Юлии Трикос. Она задает в нем несколько интересных вопросов. Вот один из них. Дорогие тетушка Кэрол и дядюшка Дэн, как вы относитесь к предсказаниям астрологии? И надо ли ее вообще? Ответить на этот вопрос довольно сложно, но я отмечу, по крайней мере, две вещи. Во-первых, то, что можно смело верить предсказаниям пророков Божьих, сделанных в Библии. История подтверждает их истинность, а насчет астрологии, может, нам следует обратиться к жизни пророка Даниила, одного из самых выдающихся библейских пророков.
0: Ах, да, помню. Навуходоносор велел созвать всех мудрецов, включая чародеев и астрологов, с тем, чтобы они помогли ему понять смысл того сна, который ему приснился. Но ни один из них не был в состоянии ему помочь. Когда же Даниил помолился и попросил Бога о помощи, то получил ответ на вопрос Навуходоносора.
1: Еще одно важное замечание. В книге пророка Даниила, в главе 2, стих 27, сказано, что только Бог на небесах может объяснить и раскрыть тайну, которая поразила царя. Это так и есть и по сей день. Один лишь Отец наш Небесный знает тайны мироздания и вселенной.
0: До следующей передачи!
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Ой, заботы одолели, не хватает мне недели, чтоб в собрание ходить, Богу славу возносить, поделился с братом брат. Так устал, себе не рад, видно, нужно отдохнуть, чтоб продолжить в небо путь. Стало без подсказки ясно, говорит брат не напрасно, он духовно ослабел, а ведь раньше так горел. Но не станем осуждать, брату нужно помогать, принесем его в молитве. Дай, Господь, победу в битве, всех ослабших укрепи и своей рукой веди.

0: Эдик был в восторге. «Ну, Юра, вот это будет зрелище! Давай попробуем сегодня же после обеда!» После школы к берегу водохранилища со своими надувными матрасами подошли еще Мартын со Славой. Слава объяснил, в чем состоят правила игры. «У каждого три попытки. Кто отважится заплыть дальше всех за буйки, тот и выиграл. Понятно?»
1: «Понятно», — ответил за всех Эдик.
0: Но то, что они намеревались сделать, было строго запрещено. Большое водохранилище, где можно было купаться и заниматься серфингом, заканчивалось высокой плотиной, откуда с большой высоты огромная масса воды с невероятным грохотом падала вниз. Поэтому примерно метров за 200 до плотины были поставлены хорошо заметные ярко-оранжевые буйки. За эту черту не разрешалось заплывать никому. Ребята это знали. Но именно так они решили испытать свою смелость. Если на надувном матрасе заплыть за буйки, то скоро начинаешь чувствовать, что тебя подхватывает течение. Но поскольку расстояние до плотины все же значительное, то можно суметь повернуть обратно. А сегодня каждый на своем матрасе должен был попытаться как можно ближе подойти к плотине, доказывая этим свою смелость. Когда очередь дошла до Эдика, он, загребаясь сильными рывками, быстро погнал свой матрас вперед и через некоторое время уже оставил линию буйков далеко позади себя. «Еще метров 5, а потом назад!» – решил Эдик и нагнулся к воде, чтобы еще одним мощным рывком рук отгрести воду. Но тут случилось непредвиденное. Матрас резко продвинулся вперед, и Эдик, пытаясь удержаться, хотел ухватиться руками за него, но потерял равновесие. Перевернувшись, оказался в воде. Когда он, фыркая, вынырнул, его матрас унесло уже на несколько метров вперед, и расстояние между ним с каждой секундой все больше увеличивалось. «Ничего, сейчас я его догоню», — думал Эдик. При этом он и не заметил, как оказался на опасно близком расстоянии от плотины. Он следил только за удаляющимся матрасом. Наконец он настиг его, взобрался на него и, сильно загребая, попытался погнать его назад, к буйкам. Но это оказалось вовсе нелегко. «Я совершенно не двигаюсь с места», — заметил Эдик про себя. Он греб изо всех сил. Но как он ни старался, матрас оставался на месте и нисколько не продвинулся назад, в сторону буйков. Наоборот, Эдик чувствовал, как силы его ослабевают. Его матрас медленно, но неуклонно сносит течением к плотине. Это испытание смелости оказалось опасной игрой. Эдик чувствовал, что течение несет его все быстрее. От страха мурашки пробегали по спине. Вот уже он мог слышать рев падающей воды. «Что же мне делать?» – в отчаянии думал он. Эдик видел друзей на берегу и звал на помощь. «Да помогите же мне!» – его голос срывался. «Сделайте что-нибудь!» – громко кричал он. Но его крик уже заглушался ревом низвергающейся воды, предвещавшим беду. «Зовите спасателей!» – было последнее, что он смог прокричать, прежде чем двумя руками вцепился в матрас, который начал медленно кружиться. Вот он уже ощутил на своей коже вскипающую пену, обволакивающую все холодным полупрозрачным туманом. Сердце сильно колотилось, горячие слезы текли по щекам Эдика. В его отчаянных мыслях вдруг всплыло лицо его бабушки. Бабушка была

женщина богобоязненная. Раньше она всегда читала ему вслух разные истории. Среди них были также рассказы из Библии. У Эдика в памяти особенно запечатлелся один из них. Иисус со своими учениками был на озере, когда вдруг разыгралась ужасная буря. Когда Иисус, спящий в лодке, был разбужен отчаявшимися учениками, он произнес одно только повелительное слово, и буря стихла. Озеро вновь стало спокойным, как будто и не было никакого шторма. «А это правда, что написано в Библии?» – спросил Эдик тогда свою бабушку. Она только кивнула в ответ и добавила: «На это ты можешь твердо положиться, Эдик. Иисусу все подвластно. Многие люди сегодня в это не верят. Но кто заговорит с Иисусом и призовет его, тот узнает, что он рядом с нами, хотя мы его и не видим. Сейчас он живет в Царстве Божьем, но тебя он видит и ждет, что ты позовешь его. Никогда не забывай об этом, Эдик. Бог сказал однажды: призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Иисус жив, и на него ты можешь положиться». Эти мысли проносились в голове Эдика, когда он с бешеной скоростью приближался к водопаду. «Призови меня в день скорби. Иисус жив. На него ты можешь положиться. Никогда не забывай об этом». Окончательно отчаявшись, Эдик совершил то, что никогда еще не делал. Он стал молиться. Он призывал Иисуса теми словами, которые слышал от своей бабушки. Это были совсем простые слова. «Господь Иисус, если ты действительно существуешь, если ты в самом деле здесь, то помоги мне сейчас!» В этот момент Эдика отделяло от плотины всего 20 метров. Ничто уже не могло удержать сильнейшего напора воды. Эдик видел вокруг только воду. Слышал гул водопада с ревом обрушивающегося вниз, и вдруг прямо перед собой заметил черную черту. Он почти автоматически ухватился за нее и почувствовал в руках толстый стальной трос, натянутый в этом месте через всю ширину водохранилища. Изо всех сил держался Эдик за этот спасительный трос, видя, как течение уносило его матрас, который, как крошечную игрушку, через несколько мгновений водопад сорвал в пропасть. «Только бы удержаться!» — билась мысль в его голове, а руки, насколько хватало сил, вцепились в трос. Через несколько мгновений он вдруг услышал, что его зовут. «Эдик! Эдик, ты нас видишь? Мы прямо за тобой!» Эдик осторожно, чтобы не отпустить трос, повернул голову в направлении, откуда слышен был голос. Он увидел рядом с собой красную моторную лодку водоохраны. Человек на корме сильно наклонился вперед, крича ему: «Когда почувствуешь, что я крепко держу тебя за руку, отпусти трос, но не раньше. Ты меня понял?» Эдик ответил кивком головы. От страха и усталости он даже не мог ответить. Когда лодка спасателя оказалась позади него, он почувствовал, как крепкая мужская рука схватила его. Он медленно выпустил трос, немного окунулся в воду, а потом сильными руками был поднят в лодку. «Слава Богу!» – выдохнул спасатель. «Мы чуть не опоздали». После этого случая что-то изменилось в жизни Эдика. Он не забыл, кому обязан был своим чудесным спасением. Он познал, что Иисус действительно Сын Божий, наверняка услышит и поймет его. Когда через несколько дней в гости к Эдику пришли его друзья и сказали ему, как они рады, что ему так повезло, то Эдик ответил: «Не везение спасло меня, а Иисус Христос. Это Он помог мне, когда я в отчаянии своем призвал Его».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: У человека, который праведен пред Богом, свой особый путь. Это не путь плоти и не путь мира. Это путь, указанный ему божественным перстом, и он ходит по нему верой. Это царская дорога святости, нечистый по ней не пойдет. Только искупленные Господа будут идти по ней, и для них она станет стезей отделенности от мира.

оправдал Бог, постоянно обращен к Иерусалиму, и он всегда будет туда смотреть, пока его глаза не увидят царя во всей его красоте. Великое чудо, что человек вообще становится христианином, но еще большее чудо, что он им остается. Подумайте о немощности плоти, о силе внутренней испорченности, о ярости сатанинского искушения, соблазнах богатства и гордыни житейской, о мире и всем проистекающем от него. Все это направлено против нас. Но однако тот, кто за нас, неизмеримо больше тех, кто против нас. И вопреки греху и сатане, смерти и аду, праведный держится пути своего. Я считаю, что наш текст является точным изложением учения сохранения святых до конца. Но праведник держится пути своего. Некоторое время назад, когда между кальвинистами и арминианами велась горячая, даже ожесточенная полемика, обе стороны имели обыкновение прибегать к высмеиванию друг друга. В споре основным нападкам подвергались не истинные, а мнимые воззрения противоположной стороны. Они делали соломенного человека и затем сжигали его, что было совсем нетрудно. Но я полагаю, что это уже в прошлом. Славная истина о сохранении святых до конца пережила полемику и в той или иной форме является любимым верованием чад Божьих. Постарайтесь, однако, хорошо в нем разобраться. Писание не учит, что человек достигнет конца путешествия, избежав необходимости упорно шагать по дороге, преодолевая путь. Неправда, что все решает один акт веры. И святая жизнь, молитва и бодрствование ни к чему. Наше учение говорит совершенно о противоположном, а именно, что праведник держится пути. Или, другими словами, он пребывает в вере, в покаянии, в молитве и постоянно находится под воздействием благодати Божьей. Мы не верим в спасение через физическое принуждение, которое обращается с человеком, как с мертвым бревном, и возносит его, хочет он того или нет, к небу. Нет, он держится. Он проявляет в этом личную активность и упорно шагает вперед, поднимаясь на горы и спускаясь в долины, пока не достигнет конца пути. Мы никогда не думали и не считали, что только лишь потому, что человек считает себя вступившим на этот путь, он может делать вывод, что ему обеспечено спасение, даже если он с этого пути сойдет. Нет, мы говорим, что тот, кто по-настоящему принял Святого Духа, так, что верует в Господа Иисуса Христа, не повернет назад, а будет настойчиво совершать путь веры. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. И невозможно, чтобы такой человек был способен повернуть назад и предаваться, как прежде, греху, и поэтому его будет хранить Божья сила через веру ко спасению. Хотя верующий к своему несчастью и совершает множество грехов, но все же образ его жизни – святость для Господа, и он держится пути послушания. Нам отвратительно учение, утверждающее, что человек, который уверовал в Иисуса, будет спасен, даже если он совершенно сойдет со стези послушания. Мы отрицаем, что само такое отклонение возможно для истинного верующего. И потому ясно, что навязываемая нам идея является изобретением врага. Нет, возлюбленные. И если человек действительно верует в Христа, он не будет жить по плоти. Когда он впадает в грех, то для него это боль и горе, и он не знает покоя, пока не очистится от вины. А верующим я бы сказал, что если бы он мог жить, как ему хочется, он бы жил совершенной жизнью. Если вы его спросите, станет ли он после уверования жить так, как ему хочется, он ответит: «Дай Бог, чтобы я мог жить так, как хочу, потому что я жажду жить совершенно без грехов. Я хотел бы быть совершенным, как совершенен мой Отец Небесный».
Это учение

не представляет из себя разнузданную идею, что верующий может жить в грехе, а наоборот утверждает, что он не может и не будет этого делать. Такова сущность учения. И мы, в первую очередь, докажем это, а во вторую, как говорят пуритане, воспользуемся им, то есть извлечем из него два духовных урока. Приступим к доказательству учения. Пожалуйста, откройте Библию и следите за мной. Большинство из вас, дорогие друзья, уверовали в учение о благодати, и поэтому для вас учение о сохранении святых до конца не требует особого доказательства, потому что оно вытекает из всех остальных учений. Мы веруем, что Бог имеет отделенный народ, который Он избрал для вечной жизни, и эта истина непременно подразумевает сохранение в благодати. Мы веруем в ограниченное искупление, а оно гарантирует спасение и связанное с ним сохранение искупленных. Мы веруем в действенное призвание, которое связано с оправданием и ведет к прославлению. Учение о благодати похоже на цепь. Если вы веруете в одно из них, вы должны верить и в следующее, потому что каждое учение предполагает остальные. Поэтому я говорю, что тот из вас, кто принимает какие-нибудь из учений о благодати, должен принять и это, как входящее в них. Сейчас я собираюсь доказать его тем, кто не принял учение о благодати. Я не буду ходить по замкнутому кругу и доказывать одну сомнительную истину другой сомнительной истиной. Вместо этого обратимся к закону и свидетельству и подлинным словам Писания. Прежде чем приступить к аргументам, следует заметить, что те, кто отрицают это учение, часто говорят нам, что в Слове Божьем содержится множество предостережений против вероотступничества, и что эти предостережения теряют смысл, если истинно то, что праведные держатся пути своего. А что, если эти предупреждения являются средством в руке Божьей, которым Он удерживает свой народ от заблуждений? Что, если они используются для того, чтобы вселять в души его детей страх и таким образом становятся средством предотвращения зла, которое они изоблачают? Напоминаю вам также, что в Писании к евреям, которое содержит самое серьезное предостережение против отпадения от веры, апостол все время добавляет слова, которые показывают, что он не думает, что те, кого предостерегают, действительно отступят от веры. Обратитесь к посланию к евреям, 6 глава 9 стих. Апостол говорит иудеям о том, что если однажды просвещенные отпадут, их невозможно будет снова призвать к покаянию, и добавляют: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». В 10 главе он приводит такое же откровенное предупреждение, говоря, что тот, кто будет поступать против Духа благодати, достоин большего наказания, чем тот, кто презрел закон Моисея. Но апостол заканчивает главу следующими словами: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Таким образом, он показывает, каковы будут последствия отпадения от веры, но он убежден, что они не захотят навлечь на себя столь страшную судьбу. Оппоненты также указывают на случаи вероотступничества, о которых упоминается в Слове Божьем, но при их рассмотрении оказывается, что эти случаи касаются людей, которые лишь на словах призвали Христа, но на деле не были приемниками святой жизни. Иоанн в своем первом послании, во второй главе, 19 стихом, приводит полную картину этих отступников. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Это же верно для того запоминающегося отрывка из Евангелия от Иоанна, где наш Спаситель говорит о ветвях виноградника, которые срезаются и бросаются в огонь. О них сказано, что эти ветви не приносящие плода.
Являются ли они истинными христианами? Как они могут быть таковыми, если бесплодны? По плодам их узнаете их. Ветвь, приносящая плод, очищается, но никогда не отсекается. Бесплодные ветви не являются образами истинных христиан, но представляют собой пустословов. Наш Господь в Евангелии от Матфея в 7 главе 22 стихом говорит нам о многих, которые будут говорить в тот день «Господи, Господи!» Но Он ответит «Я никогда не знал вас». «Не я забыл вас, но я никогда не знал вас». Они никогда не были Его настоящими учениками. Сейчас обратимся непосредственно к аргументации. Самым ярким для нас доказательством сохранения святых является прежде всего характер той жизни, что дается им при возрождении. Что говорит Петр об этой жизни? В первом послании, 1 главой, 23 стихом. Он характеризует людей Божьих как возрожденных не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Новая жизнь, что привносится в нас, когда мы рождаемся заново, не похожа на плод нашего первого рождения, ибо тот подвержен смерти. Она — суть духовная основа, которая не может умереть или извратиться. А коль так, то значит всякий, кто обладает ею, должен жить вечно, должен быть постоянно таким, каким Дух Божий соделал его своим возрождением. Ту же самую, но только выраженную другими словами, мысль мы встречаем в Евангелии от Иоанна, в 3 главе 9 стихом. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Это значит, что жизнь христианина не тяготеет ко греху. Сказать, что он живет во грехе, было бы неверной характеристикой его жизни. Напротив, он борется и сражается со грехом, потому что обладает внутренней сутью, при которой не может грешить. Новая жизнь не грешит. Она рождена от Бога и не может приступать закон. И хотя старая природа воюет против нее, новая жизнь христианина настолько сильна, что он сохраняется от греховной жизни. Наш Спаситель, доступными словами разъясняя женщине-самарянке, Евангелие сказал: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Итак, если Спаситель учил этому грешную и невежественную женщину при первой с ней встрече, я считаю, что это учение не должно приберегаться лишь для сокровенного круга возросших в вере святых, но его нужно проповедовать наряду с остальными, простому народу, и нести высоко эту благословенную привилегию. Если вы примете благодать, даруемую вашим душам Христом, вы, как Мария, изберете благую честь, и она никогда не отнимется от вас. Она будет пребывать в вас вечно, не как вода в сосуде, но как живой источник, текущий в вечную жизнь. Мы знаем, что жизнь, даруемая при новом рождении, органически соединена с верой. Сама же вера есть побеждающее начало. В первом послании Иоанна, которое является огромным кладезем доводов, нам сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Так что, как видите, рожденное в нас от Бога, а именно новая жизнь, есть побеждающее начало. Здесь нет даже и намека на то, что ей когда-нибудь может грозить поражение. Вера, которая есть ее видимый знак, также торжествует вовек. Отсюда
Мы вынуждены заключить, что так как Бог посеял в нас столь удивительную жизнь, выведя нас из тьмы в свой чудный свет, так как Он возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, так как живет в нас вечный и благословенный Дух, то значит, святая жизнь в нас никогда не умрет. Праведник держится пути своего. Второе доказательство, на которое я обращаю внимание, находится в собственных, четко сформулированных изречениях нашего Господа. Здесь мы снова обратимся к Евангелию от Иоанна, и в благословенной третьей главе, где наш Господь в доступной форме разъясняет Никодиму суть благовестия, мы видим, что Он с особой силой подчеркивает, что жизнь, полученная через веру в Него, вечна. Посмотрите на предшествующий 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому могут ли верующие в Него люди погибнуть? Разве могут они веровать в Него и принимать духовную жизнь, которая затем иссякает? Этого не может быть, потому что Бог отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Но верующий бы погиб, если бы не претерпел до конца. И поэтому он должен претерпеть до конца. Верующий имеет жизнь вечную. Как же он может умереть, если не перестанет быть верующим? Если он не пребывает во Христе, то не имеет жизни вечной, поэтому он будет пребывать во Христе до самого конца. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Некоторые на это говорят, что человек может иметь вечную жизнь и затем ее потерять. На такое мы отвечаем, что это бессмыслица. Такое утверждение содержит явное противоречие. Если жизнь утрачивается, человек мертв, как же тогда он имел жизнь вечную? Ясно, что у него была жизнь, которая продолжалась лишь какой-то отрезок времени. Это, конечно же, не была жизнь вечная. Если бы она у него была, он бы жил вечно. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Это говорит нам апостол Иоанн в 3 главе 36 стихом. «Святые на небесах имеют жизнь вечную, и никто не полагает, что они погибнут. Их жизнь вечная, и вечная жизнь есть вечная жизнь». Независимо от того, пребывает ли человек, обладающий ею на земле или на небе. Нет необходимости зачитывать все отрывки, в которых преподносится эта истина. Но вот далее в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 47 стихом, наш Господь говорит иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Не временную жизнь, а жизнь вечную. И в стихе 51 он сказал: «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Затем идет известное изречение Господа Иисуса Христа, которое даже при полном отсутствии всех других вполне хватило бы, чтобы доказать нашу точку зрения. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Что может он иметь в виду, как не то, что он взял свой народ и намерен его крепко держать в своей могучей руке? Сверху, на пронзенную руку Иисуса, опускается рука всемогущего Отца, образовав как бы двойной захват. «Мой Отец, Который дал Мне их больше всех, и никто не похитит их из руки Отца Моего».
Конечно же, это неизбежно показывает, что святые надежно защищены от всего и всякого, что могло бы погубить их, и, следовательно, им не грозит полное вероотступничество. Еще один отрывок говорит о том же. Он находится в Евангелии от Матфея, 24 глава, 24 стих, где Господь Иисус ведет речь о лжехристианах и лжепророках, которые многих ведут в заблуждение. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Из чего явствует, что им невозможно обмануть избранных. О Христовых овцах сказано: «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Но божественным инстинктом они знают голос доброго пастыря, и они следуют за ним. Таким образом, наш Спаситель с предельной ясностью заявляет, что те, кто принадлежит к его народу, имеют в себе жизнь вечную и не погибнут, но войдут в вечную радость. Но праведник держится пути своего. Очень благословенный аргумент в пользу безопасности верующего кроется в ходатайстве нашего Господа. Вам не нужно обращаться к стиху, так как вы хорошо его знаете. Он доказывает связь между ходатайством Христа и сохранением его народа. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Наш Господь не мертв. Он воскрес, Он вознесся к славе, и теперь Он перед вечным престолом указывает на заслугу Своего совершенного труда, и так как Он ходатайствует там за Свой народ, за тех, чьи имена записаны у Него в сердце, подобно тому, как были написаны имена Израиля на украшенном драгоценностями наперстнике первосвященника, Его ходатайство полностью спасает Его народ». Если хотите пример этого, обратитесь к случаю Петра, записанному в Евангелии от Луки, 22 главой, 31 стихом, где Господь сказал: «Симон, Симон, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился от тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утвердил братьев твоих». Ходатайство Христа не избавляет его народ от испытаний, от искушений, от резких ударов и потрясений, подобно тому, как бьется и сотрясается просеиваемая в сите пшеница. Ходатайство Христа даже не ограждает его людей от некоторого греха и печали, но оно обязательно хранит их от полного отпадения. Петр был храним, и хотя он отрекался от своего Господа, это, однако, было лишь исключением из великого правила его жизни. Благодаря благодати он держался пути своего, потому что, хотя он и грешил, перед отцом у него был защитник, праведник Иисус Христос.

красотою без прикрас. Скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешки

шеф, ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Мир вокруг кружится небо, скоро суд ведь злу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум

грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах, пышной музыке хорах. Лишь тихий край

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Бывает мне очень трудно, захлестывает суета, но знаю, что нужно стоять у подножья Христа. Бывает мне очень больно, до крика внутри ломота, но я не скажу «довольно», когда у подножья Христа. Бывает мне очень страшно, как будто вокруг пустота, и все же я верю, важно стоять у подножья Христа. И часто от непонимания бывает мне горько до слез, но знаю, в конце страданий меня ожидает Христос.

духовные размышления на каждый день. И построил он, Давид, себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему вовеки».

1 Паралипоменон, 15 глава, 1 и 2 стих. Новая повозка Давида. Мы находим подтверждение того, что Давид изучал Слово. Сейчас он говорил о ковчеге так, словно сделал великое открытие. Так оно и есть. Но все это было написано еще за 400 лет до того. Дух Бога, несомненно, обратил внимание Давида на соответствующее Писание, и теперь он был готов повиноваться Слову Бога. Наверняка в тот момент он подумал, что был глупцом, когда поступил подобно филистимлянам. Это картина многих христиан, которые стремятся совершать поклонение Богу или же трудиться для Него так, как считают нужным. Их религиозная жизнь похожа на ту, которую они когда-то познали или где-то увидели, причем они не обращаются к Слову Бога, чтобы узнать, дает ли оно на этот счет какие-либо указания. Нам всем следует научиться у Давида. Он получил свет в отношении того, что касается переноса ковчега, и стал действовать. И если Бог дал свет и мне, то Он ожидает, что я отвечу на это. Сегодня религия подходит этому миру и плотскому человеку, причем в христианстве прилагаются большие усилия, чтобы то, что Божие, сделать приемлемым для плотского человека. Но Бог не призывал нас к этому. И если Он дал нам небесный свет, то давайте будем осторожны, чтобы не сделать его тусклым. Этот свет дан для того, чтобы помочь другим. Порой мы не знаем, как повлиять на других, но мы должны помнить, что человек живет не для себя. Наше хождение и наши пути могут оказывать воздействие на других.

В небеса войти совсем непросто. Хоть кажется, что это так легко. О, если бы, но это все серьезно. Любить, прощать бывает тяжело. Себя отвергнуть, следовать за Богом. Да кто сказал, что так легко идти тернистою и узкою дорогой? Да, в небеса непросто так войти. Любить Христа, любить Его творение, ради которого Он жизнь отдал, и каждый день свершать свое спасение, что Бог твоею всею жизнью стал. Благословлять, хоть больно сердце ранят, идти за Богом в стужу и мороз. Благодарить, когда боль душу давит, и даже задыхаешься от слез. И темной ночью на коленях взывать, рыдать о близних ко Христу. Оставь ты сон, и в небо без сомнений, в молитве ты к небесному Отцу. А в небеса войти совсем непросто, но Иисус нас может довести, как падают на травы утром росы. Даст нам Господь живительной воды. И ты дойдешь, коль будет Бог с тобою, Он доведет, не бросит никогда. Даст мир, покой и радостью наполнит. Лишь с Ним войдешь в святые небеса.

ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти. Увидеть крест, склоненные поспешно, и, слыша Сына Божия слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный перед любовью вечной и святой. И нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных слов или рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говори. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтобы не напрасно уходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно только радостно и просто по-детски к Иисусу подойти.

0: Взывай, есть отвечающий. Взывай, если есть отвечающий, и верь, он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток к сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у изъязвленных ног, и он, преступление снимающий, простит, как прощать может Бог. Не понял ты, есть понимающий, поймет он и слово, и мысль. Пал духом, так есть поднимающий, и дух поднимающий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, он дивно тебя защитит. Ты устал, так есть укрепляющий, и если идешь ты с трудом, есть нашим шагам расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Взволнован, есть буре внимающий, тем паче взволнованный дух. Он есть, как и был ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боли снимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог — это Бог воскрешающий, будь верен, и с Ним оживешь. Тебе тяжело, есть помогающий, поможет тебе в трудный час. Что делать тебе, есть вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, есть дух утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, если есть отвечающий, и верь, он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток к сердечной мольбе.
1: Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Книга пророка Наума, глава 1. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкосиянина. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако — пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают, вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся перед Ним, и холмы тают, и земля колеблется перед лицом Его, и вселенная, и все живущие в ней. Перед негодованием Его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь, скалы распадаются пред Ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь, хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут, а тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А о тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Вторая глава книги пророка Наума. Поднимается на тебя разрушитель. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площади, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено! Она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою. А они бегут. Стойте, стойте! Но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце. колена трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои и логовище свои похищенным. Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих. Третья глава книги пророка Наума. Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящих колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются о трупы их. Это за многие блудодеяния развратницы, приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия, кто пожалеет о ней, где найду я утешителей для тебя?» Разве ты лучше Ноаммона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал был море, и море служило стеною его? Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе, но и он переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворяются ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеницы, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой расселся по горам, и некому собрать его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя, все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?

смирял, хотя я этого не сознавала, и очень часто в жизни отнимал все то, что крепко я в руках держала. Ты вынужден был делать это, Бог, поскольку не к тебе душа стремилась, и через беды в чудный свой чертог ты вел меня, и благодать рекою лилась. Благодарю за то, что ты открыл пути, что я совсем не понимала. Пусть иногда меня ты больно бил, но для того, чтобы вечность не теряла, имея намерение о мне в большое благо, не на зло, ты часто позволял побыть в огне и допускал те дни, где не везло. Ты дал мне в сердце веру и мечту, безоблачную будущность, надежду. Земные все потери я сочту за ссор, облегшись в твою белую одежду. Я с радостью тебя увижу там, забуду все страдание и горе. Ты помоги дойти мне к небесам, где наша встреча.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высокое царство его ради народа его Израиля. 1 Паралипоменон 14:2. Высокое вознесение царства Давида, само избрание его царем, произошло вовсе не ради него самого, но народа Израилева, поскольку Господь отделил себе Израиль для себя самого. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом и всех народов, которые на земле. Второзаконие 7:6. И касающийся вас касается зеницы ока его. Захарии 2:8. Смысл избрания Давида в том, чтобы служить Господу. Эта цель Божья ясно выражена в деяниях апостолов. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессея, который исполнит всю волю мою». Параллельный стих в первой книге Царств говорит о том, что Господь повелел ему быть вождем народа своего. То есть цель царствования Давида состояла не в том, чтобы ему просто наслаждаться своим царственным величием, а в том, чтобы быть вождем народа Божьего. Народа, для которого у Бога были свои особые намерения. Главное намерение Господа состояло и состоит в том, чтобы Его народ был действительно Его народом, а Он бы являлся Его Богом. Саул же царствовал для себя. Его не волновало, что желал Бог совершить для себя самого через свой народ, которым управлял Саул. Посмотрим на некоторые аспекты жизни этих двух царей — Саула и Давида. Оба они были избраны и помазаны на царство для исполнения намерений Божьих. Когда Саул предстал перед народом, то каждый сразу по одному лишь его внешнему виду мог определить, что Саул достоин быть царем, ибо не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Нечто подобное Самуил ожидал и от нового царя. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно, это перед Господом помазанник его». Но Господь смотрел не на вид его и не на высоту роста, а на сердце. Давиду же нечем было гордиться. В его внешности не было ничего выдающегося. Прежде и Саул считал себя недостойным царствовать. Но, став царем, принимая ежедневное поклонение как царь, он ожесточил сердце свое. Он стал считать данное ему Господом царство своим, а не Божьим, и царствовал для удовлетворения своих плотских желаний. Поэтому он так болезненно воспринял похвалу народа в адрес Давида. Царь-то он, а не Давид. Женщины могли бы и просто ради приличия превознести его. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». Если кто-то, как нам кажется, выглядит в своем служении гораздо успешнее, чем мы в своем, и мы начинаем относиться к этому брату, сестре с подозрительностью, то это значит, что мы идем путем Саула, что наше служение именно наше, а не Божье, не для его народа. Мы в таком случае служим себе. Это на наше царство покушаются. Мы строим вовсе не Божье царство, а свое. Так как Саул считал, что царство данное ему для его собственного удовлетворения, он как мог поддерживал свою власть своими силами. Возьмем пример момент, когда он боялся показаться несостоятельным перед народом, но не перед Богом. Именно люди представлялись ему угрозой для его царства. Он сам решил совершить жертвоприношение в Галгале, так как Самуил не приходил, и стал народ разбегаться от него. Его имидж как правителя, как служителя Божьего оказался на грани поругания. Народ разбегается. И тогда он решил взять власть из рук Божьих в свои. Это путь Саула. Если мы начинаем выхватывать с плачем, страхом и негодованием на Бога данное нам служение из-за боязни перед людьми, то мы идем путем Саула. «Согрешил я,
ибо приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их». Нам страшно обнажить свою несостоятельность. Если наша несостоятельность обнажена, то Господь одевает нас в Его состоятельность и в Его одежду. Давид же не боялся предстать с обнаженным сердцем не только перед Богом, но и перед людьми. Когда Давид повелел перенести ковчег Божий в Иерусалим, радость так переполняла его, что он плясал изо всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Я часто думала, почему здесь особо указывается, что он был одет. Оказывается, вот почему. Его жена, дочь Саула, уничижила его в сердце своем. Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь и рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Но, обнажившись перед всеми, Давид, тем не менее, был одет в льняной ефод. Значит, обнажилось его поведение, его преданность Господу, его радость перед Богом. Может быть, Мелхола высказала то, что показалось необычным и странным не только ей. Уважаемый человек, царь прыгает по городу в ликовании, как простой смертный. Но Давид не боится быть недостойным в глазах людей. «Пред Господом играть и плясать буду, и еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Прославляют не люди, а Бог. В этом путь Давида. Его задача как царя — умолиться в своих глазах и перед людьми, чтобы являть народу израильскому не себя, но Бога. Не об этом ли говорит Иоанн Креститель? «Ему должно расти, а мне умоляться». Сама суть любого служения, данного человеку Богом, в том, чтобы рос он, а не мы, чтобы наша несостоятельность обнажилась и могла быть покрыта им. Мы нужны ему нищими, знающими о своей наготе и нищете. Блаженны нищие духом. И это путь Давида. Об этом же говорил и Иисус, уча иудея в храме. «Мое учение не мое, но пославшего меня». Получив какое-то служение из рук Божьих, мы сразу же начинаем думать, что этим Господь отличил какие-то наши особенные таланты, возвысив нас перед другими. У них-то этих талантов и этой силы нет. Наше «я» превозносится, и мы, конечно же, начинаем считать, что наше служение дано нам, чтобы как-то выявить наши лучшие стороны и таланты, и что самая главная цель нашего служения — дать Господу возможность наградить нас, поставив над многим. У Бога же иная цель. Он хочет, чтобы мы шли путем Давида, и чтобы он, придя, получил бы свое с прибылью. Прибыль должна быть его, как и данная нам его же. Присваивая себе его славу, вот как здорово я служу Богу, не то что они. Мы идем путем Сауловым. Господь благоволил дать нам царство, и это царство не наше, а его. Если мы начинаем чувствовать себя пупом земли, мы идем путем Саула. Но Господу необходимо, чтобы мы ходили путем Давида. Все иудейские цари, вступившие на трон после Давида, сравнивались именно с ним. Их сердца были либо преданы Богу, как сердце Давида, либо нет. О царе Иосии прямо написано: «И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». 4 Царств, 22 глава. И дело не только в служении. Само существование, избрание, призвание и преображение христианина не для него самого, а для Бога, для исполнения его воли и его вечной цели. Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь.
Если избранные Богом, мы начинаем думать, что Ему просто хочется сделать все это ради нас самих, то мы обольщаемся, как Саул. Да, Он делит с нами царство, но это Его царство, а не наше. Он делит свое с нами, а не мы свое с Ним. Нам надо умолять Его, чтобы Он помог нам во всем ходить путем Давида, мужа по сердцу Его, не уклоняясь ни направо, ни налево.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

момент творения. Крысиный язык за гранью доступного. Ранее считалось, что язык и речь – результаты эволюции человека, возникшие на сравнительно поздних ее этапах. Сама мысль о том, что у низших животных может быть язык для общения, отвергалась как нелепая фантазия, а слова Библии о том, что все творение славит Бога, воспринимались всего лишь как образное выражение. Но современная наука доказала, что у многих существ есть собственный язык, которым, заметьте, тоже можно прославлять Творца. Человеческое ухо в состоянии улавливать звуки частотой от 20 до 20 тысяч колебаний в секунду. Оказалось, что многие животные, которые раньше считались немыми, на самом деле общаются посредством звуков на частотах, недоступных для восприятия человека. Ученые записали разные звуки, издаваемые серыми крысами, которые общаются на частоте 70 тысяч колебаний в секунду, и пришли к выводу, что у этих животных самый богатый запас звуков, имеющих конкретные значения. Крысята издают визг, который по мощности не уступает отбойному молотку, но при этом мы его не слышим. Такой высокочастотный язык – безусловное преимущество этих маленьких грызунов. Несмотря на то, что многие хищники, такие как коты, легко различают эти звуки, даже самый громкий из них не распространяется настолько далеко, чтобы выдать местоположение крысиного гнезда. Язык – это дар нашего Творца. Так разве удивительно, что все творение обладает языком, на котором может прославлять Бога? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Первое послание апостола Павла Коринфянам, 1 глава, 4 и 7 стихи. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, размышляя текстом, «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании», возникают вопросы. Если Коринфянская церковь не имела недостатка ни в каком даровании, то почему уже 3 стиха спустя говорится о разделении? Почему дальше мы читаем, что в этой церкви были больше 20 очень сложных, спорных вопросов? Именно в этой церкви люди больше всего были подвержены спорам о дарованиях, о дарах Духа Святого. И апостол Павел утверждает, что вы не имеете недостатка. И однако, можно быть церковью, где есть полнота всех даров, быть как Коринф, где много есть разных неустройств. В чем проблема? В отношениях. Как бы эту тему хотел преподнести вот в таком виде. При достатке духовных даров у нас есть недостатки, на которых говорит Библия. И о каких недостатках народа Божьего говорит Писание? Еще такой вопрос. К каким последствиям приводят недостатки в духовной жизни? Какое отношение должно быть у нас к недостаткам, на которые указывает Писание или совесть, или ближние? И как, последний вопрос, как избавиться от недостатков? Вот такие вопросы, друзья, я бы хотел бы осветить в нашей беседе. Ефесянам 5 глава 25 стиха. Апостол Павел пишет, «Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, и очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую ни пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Братья, какая разница между пятном и пороком? Какая разница между грехом и недостатком? Порок – это необратимые последствия, вот если нет руки, нет глаза. А если есть рука, но она грязная, это пятно. Чаще всего мы обращаем внимание на грехи, но очень редко обращаем внимание на пятна. Вы знаете, невеста, которая готовится к брачному пиру, она смотрит, чтобы на ее платье не было никакого пятна. И она не только сама за этим наблюдает, она еще и подругам своим говорит, «Посмотрите на меня со стороны». Может быть, вы заметите хоть какое-то пятно на моем платье. То есть, я бы хотел бы так сказать, признак духовности, или кто имеет право называться духовным человеком. Так вот, один из признаков духовности – это борьба с пятнами или с недостатками. И бывает так, что грехов у нас уже нет. А как насчет пятен? А как насчет недостатков? От больших, серьезных пороков мы с вами избавлены. Но именно недостатки, они лишают нас полноты благословения, чтобы быть церковью евангельского образца. На какие недостатки указывает нам Писание? Я нашел 8 серьезных недостатков, о котором говорит Писание. Первый – недостаток масла. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 8 стиха. «Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка». «И у нас, и у вас пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». То есть они вместе пошли, они весь вместе вышли навстречу жениху, они вместе уснули. У одних был достаток масла, а у других был недостаток масла. Вот все, что их отличало между собой. Недостаток масла. Много это или мало иметь недостаток масла? Друзья, последствия необратимые. Не знаю вас. Именно недостаток масла привел к этому необратимому последствию. Не знаю вас. Вот что интересное, вот недостаток неразумных, он обнаружился слишком поздно. Они знали, где продающие, они знали, сколько стоит масло, но они не хотели платить, не хотели вовремя платить цену. Они рассчитывали получить все даром. Они говорят: «Дайте нам вашего масла». Один благословенный служитель говорил так: «За все надо платить. В нашей жизни духовной даром ничего не бывает». И те люди, которые не хотят платить, это люди с недостатками, очень серьезными изъянами и ущербами в духовной жизни. Братья и сестры, дорогие братья, масло, ну, как я читал разные толкования, и мое сердце склоняется к тому, что это и есть исполнением Духом Святым. А вы знаете о том, что исполняться Духом Святым, друзья, за это тоже надо платить цену. Написано, что дает Духа повинующимся Ему – это цена. Если мы читаем Деяния апостолов, у нас сейчас нет времени исследовать подробно первых 10 глав Деяний святых апостолов, мы везде найдем вот это слово «исполнились Духа Святого». Это не тогда, когда они лежали на печке и ничего не делали. Это не тогда, когда они просто молились, и они исполнились Духа Святого. Это какие-то обстоятельства, когда им предстоял подвиг веры. Когда нужно было, ну, допустим, исполнившись Духа Святого, Петр сказал: «Позволительно ли вас, справедливо ли вас слушать больше, нежели Бога?» То есть на судебном заседании, когда Синедрион был собран, когда эти были люди некнижные, надо было защищать дело Божье, или когда нужно было благовествовать Слово Божье. То есть когда люди были в труде, когда они были в походе, в движении, Он избрал нас, чтобы мы шли и приносили плод. И вот те люди, которые шли этим путем, на который звал их Господь, совершали труд, не сидели в безделии, и Господь их исполнял в этом труде силой Духа Святого. То есть это исполнение Духом Святым, пойдите к продающим, друзья, это определенный образ жизни, это согласие платить цену. Второе, недостаток любви. Евангелие от Матфея, 19 глава. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще недостает мне?» Этот юноша понравился Христу, и Христос, взглянув на него, полюбил его и сказал: «И еще одного тебе недостает, пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Приходи и последуй за мной, взяв крест». Какие последствия были этого недостатка? Отошел с печалью. Он отошел с печалью от Христа, от благодати, от спасения, от своей судьбы, от ног Учителя. Он ушел навсегда. Вот недостаток. А в чем был его недостаток? Что ему недоставало? Он все соблюл от юности своей, понимая так, что это был недостаток любви к Иисусу Христу. Ему не хватило любви, которая могла бы ради Христа все почесть за сор и оставить все и пойти за Христом. Через примерно 40 лет после этих слов, когда император Тит подвел свои войска к Иерусалиму, Иерусалим был окружен, и когда все потеряли и спасали жизнь свою бегством, этот богатый юноша, который имел большую недвижимость в Иерусалиме, он, если только жизнь свою мог спасти бегством, и я так думаю, что тогда, лет 40 спустя, когда он уже состарился, он должен был вспомнить эти слова Христа. «Помнишь, я тебе говорил, чтобы ты продал, чтобы ты конвертировал это в небесную валюту, чтобы ты собрал себе сокровища на небесах, ты бы это сохранил, а теперь не сохранишь. Ты тогда не захотел сохранить то, что я тебе предлагал, и ты уклонился от этой школы ученичества. Он не состоялся как ученик Христа». То есть недостаток любви, который все оставляет ради Христа. Любовь – это дар Духа Святого, но его надо умножать. Написано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам». Не секрет, если мы так честно себе признаемся, что мы чаще внимательны друг к другу для того, чтобы кому-то что-то поставить на вид или кого-то в чем-то изобличить. А тут написано, для чего нам надо быть внимательными. Не для того, чтобы следить друг за другом, чтобы кому-то что-то поставить на вид. «Будем внимательны, поощряя к любви и к добрым делам». Вот такой внимательный взгляд, друзья, должен быть у людей, которые хотят умножать дар, который называется любовь. Заметить, чем бы я тебе еще мог послужить. Третий недостаток,

Президенты. Мы имеем дело с Богом, который называется премудрость. И чтобы избавиться от недостатка, ну, нам нужна мудрость в вопросе воспитания детей. Мы хотим быть мудрыми отцами, мы хотим быть мудрыми управителями в церкви, иметь мудрые отношения с людьми, правильно выстраивать эти взаимоскрепляющие связи, межцерковные связи. Но если этого у нас нет, то написано: «Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему». И вот здесь секрет. Как избавиться от недостатка? Оказывается, от недостатка надо избавляться точно так же, как мы избавляемся от греха. Мы исповедуем себя перед Богом: «Господи, я человек с недостатком». Мы называем свой недостаток своим именем. Мы признаем, что мы люди ущербные. Мы идем к молитве к Богу и просим, чтобы Господь компенсировал, чтобы Господь восполнил. И Господь восполняет. Самая большая проблема – признать себя человеком с недостатком. Знаете, как люди реагируют, когда им говорят о каком-то недостатке? Они говорят так: и у солнца есть пятна. Ну да, есть у меня такой недостаток. Ну подумаешь, а на себя посмотри. Понимаете, самая большая проблема – это в том, чтобы сказать: «Господи, я исповедую Тебе свой недостаток. Я признаю, я согласен исправляться. У Тебя есть достаток даров, благодати, мудрости. Дай мне, я не мудрый отец, я не мудрый, как проповедник, или диакон, или пресвитер, или еще. Мне не хватает мудрости в взаимоотношениям с людьми, и Господь дает всем просто. Он умудряет, Он делает простого человека мудрым, и дает, это Господь дает, Господь восполняет». Четвертое, друзья, недостаток попечения. Книга Иова, 10 глава, 12 стих. «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». Простите, это книга Притч, 11 глава, 14 стих. «При недостатке попечения падает народ». Иов пишет такие слова о себе: «Попечение Твое хранило дух мой». Бог печется о нас ежедневно, как Отец Небесный. Он знает, в чем мы имеем нужду. Видя тайну, Он воздает нам явно, друзья. Но вопрос о нашем попечении. «При недостатке попечения». Какие последствия этого недостатка? Катастрофически. Падает народ. Мало ли это или много? Это то, что можно, на что можно не обращать внимания? Ну, у кого чего не бывает, а покажите, где все хорошо. Часто приходится слышать: нечего слушать, нечего взять для себя. Преодолел путь 2 часа езды в один конец, побыл на собрании. Нечего, где слово? Почему слово не стало? Почему слово Божье стало редкостью? Живое слово. Не было недостатка или скудости у народа Божия в годы гонений. Что-то сегодня с нами происходит, когда у нас такие красивые, большие дома молитвы появились. Попечение, забота о Слове Божьем, вникай в себя и в Писание, забота о людях. Я, когда размышлял над этой темой, я нашел, что есть 2 подхода домостроительства церкви. Эти 2 подхода, они описаны в послании Галатам, 3 глава, 2 стих. «Через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере?» Вот один подход к домостроительству – дела закона. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Вот катехизис, 99 пунктов нельзя. Если вы это будете делать, мы вас не крестим, не сочетаем, до крещения не допустим. А если вы будете это делать, побьем камнями, отлучим, на замечание возьмем. Это дела закона. Ну, люди задают часто вопрос: а почему нельзя? А почему? Вопрос: почему задавать нельзя? И менять ничего нельзя. То есть люди не получают аргументов, убеждений, просто нельзя. Второй подход – это через наставление веры. Получили духа через наставление веры – это такой, знаете, подход домостроительства более сложный, когда нужна аргументация, нужны беседы. Это как апостол Павел: «Я умолял, я просил, я убеждал вас». Это такой подход, когда закона нет, правила нет, но есть проблема, и пока я эту проблему вижу, я буду о ней проповедовать, пока не увижу вас перемен. Я вижу о том, что ваш недостаток, но я не принимаю никакого закона, но я буду проповедовать до тех пор, пока не увижу перемен, и эти перемены должны быть через слово наставления, через обильное слово наставления. И в первом случае люди покоряются из-за страха наказания. У них нет личной убежденности. Они просто делают это в угоду
церковному началью, чтобы их допустили до крещения или до сочетания, или еще до служения. Во втором случае достигая

Это корень проблемы. Человек получает личное убеждение, и он это делает, потому что через обильное наставление вере Господь послал мысль, что так правильно на основании Евангелия. И теперь, если даже жизнь моих этих членов церкви меняется, они меняют гражданство, переезжают в другую страну, жизнь вокруг меняется, но они не меняются, у них есть убеждение, они наставлены в вере. Это люди, которые прошли очень хороший курс духовного попечения. Они не упадут в армии, в одиночестве, в тюрьме, в другой стране и так далее. От недостатка попечения, от дел закона, там, где нет наставления веры, там будет обязательно падение и там будет большой ущерб. Пятое. Недостаток ведения. Книга Оси, 4 глава, 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. Братья, было бы для нас более привычнее, если бы здесь было бы так написано, что истремлен будет за грех народ мой или за отступление. Нет, тут написано за недостаток ведения. Какие последствия? Маленькие у этого недостатка. Маленький недостаток ведения. А какие последствия? Истреблен. Вот как Бог, друзья, смотрит на эти недостатки. Братья, нет сегодня неведения, есть только желание не знать. Есть позиция «мне приятно не знать». Я на эту тему нашел очень хорошую цитату «Вестники истины» в этом году, в первом номере. Позвольте, я прочитаю небольшой отрывочек из этой статьи. «Пророк Исаия восклицал: „Настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Земля будет наполнена ведением Господа“». Старинное слово «ведение» означает знать, верно разуметь, верно видеть, верно взвешивать, верно судить, верно реагировать, верно относиться. К этому способен только духовный, бодрствующий, трезвый, внимательный, неравнодушный человек. От его проницательного взора не ускользнет ни одна деталь. Он может понять мотив того или иного поступка, он способен осмыслить причинно-следственные связи событий. Потери ведения в народе предшествуют всеобщее духовное разобщение, разрыв взаимно скрепляющих связей. Неведение позволяло людям пребывать в ложном покое. Меньше знаешь, лучше спишь. И эту мирскую мудрость стали исповедовать в Божьем народе. Трагедия заключалась в том, что люди многое могли знать. Бог ничего от них не скрывал, но они не хотели знать, полагая, что так удобнее и спокойнее жить. Фальшивый мир предпочитали истине и открытому обличению зла. В таком состоянии народ не способен увидеть скрытно подбирающиеся опасности, поэтому будущее его трагично, он будет истремлен. Итак, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Это Божья заповедь. Изучение и разумение прошедших дней позволяет понимать дни сегодняшние. Христианин, обладающий ведением, внимателен к истории. Он находит в ней героев веры, вдохновляется их подвигами, изучает опасности и обольщения, которые встречала церковь на пути, чтобы обойти их самому. То есть, если коротко сказать, то догматика и история неотделимы. Это два источника ведения – Библия и история. Вы скажете, а как это связано между собой? Как мы познали Бога, так мы и живем. А как мы живем – это наша история. Вопрос богопознания – это вопрос догматики, а вопрос, как мы живем – это вопрос истории. Поэтому история и догматика, они нераздельно вместе связаны. И те, кто говорят, а, история нам мало что дает, друзья, это от скуда умя такие слова говорят обычно. Это от как раз сознательного неведения, потому что людям приятно жить в незнании, им приятно не ведать. И, друзья, Библия, кстати, те, кто говорят, что история мало что дает, Библия содержит более чем 1/3 исторических книг. Более всех должен любить историю тот, кто держит Библию в своих руках. Историю пишет Бог. Мы не можем, друзья, предать забвению прошлое. Мы не будем знать свои корни. Нас легко будет сориентировать на другой путь, если мы не будем знать историю. Мы будем как перекати поле, куда подуют ветер харизмати, туда и поплывем. Если не будет у нас своих корней. Кто-то сказал верно, что когда нацию хотят убить, ее памяти лишают. Когда хотят повернуть курс, памяти лишают.
А вы знаете, человек без памяти – это безумец. Это уже не человек, который лишен памяти. И поэтому у нас должна очень хорошо работать историческая память. Помните весь путь, которым вел себя Господь Бог. Помни, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего. Вспоминайте жену Лотову. Друзья, больше 20 раз в повелительном значении звучит слово «помни». У нас очень хорошо должна с вами работать историческая и духовная память. Это источник ведения. «Истреблен будет народ мой из-за недостатка ведения, когда приятно не знать». Шестой недостаток – это недостаток Ладыкийской церкви. В чем он состоял, братья, этот недостаток? Книга Откровения, 3 глава, 14 стиха, написаны такие слова. «Ангелу Ладыкийской церкви напиши, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». И белую одежду, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Братья, так в чем же недостаток ангела Ладыкийской церкви? Ведение, чтобы видеть, какие последствия извергну из уст моих. Вот ангел Ладыкийской церкви, он богат общественным весом, он богат социальными проектами, он богат сотрудничеством с государством. У ангела Ладыкийской церкви есть молитвенные завтраки, общественные советы, христианские партии, кукольное служение, капелланское служение. Какое только сегодня за последние 20 лет служение не возникло, если посмотреть на официальные церкви, то, что ничего общего не имеет к служению в страхе и в трепете перед Богом. В Москве, кстати, 5-4 года тому назад появился даже пасторский клуб протестантских общин. Пасторский клуб ангела Ладыкийской церкви. Вы знаете, мы живем в этот период, когда отвергается ведение, когда отвергаются журналы «Вестник истины», когда говорят, что это старомодный путь очищения священий, когда Совет Церкви его выдумал, когда говорят нам, что не надо смотреть в прошлое, изучать историю христианства, это смотрящие вперед, отвергается ведение. И дело не в том, что люди не знают, им приятно не знать. Ты богат, разбогател, но ты слеп. Они не хотят покупать, они не хотят платить цену, они знают, где-то продаются. За все надо платить цену. Пойди, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Седьмое, друзья, недостаток веры. Вера – это тоже дар Духа, но он нуждается в умножении. И однажды Господь сказал Петру такие слова. «Видя сильный ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус в тот час простер руку, подержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Какие последствия у этого недостатка веры? Начал тонуть. И если бы не Господь протянул руку, утонул бы. Братья, Господь говорит, «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Еще написано, что они отломились неверием, а ты держишься веру, не гордись, но бойся. Оказывается, вот это вот знание, оно убивает живую веру. Живую веру убивает. И становится все меньше и меньше людей, носителей живой веры во Христе. И это серьезный недостаток. Степан Григорьевич Германюк рассказывал мне историю, как однажды к нему в Хабаровск приехала одна женщина. У нее она нуждалась в укреплении веры. Она хотела поговорить с человеком веры. У нее она ждала рождения третьего ребенка, и врачи на ультразвуке сказали ей о том, что у вас родится урод. А муж неверующий сказал, если ты не избавишься от этой беременности, я с тобой разведусь. И она в стесненных этих обстоятельствах преодолела не одну сотню километров, чтобы приехать к служителю, что в ней умножилась вера. Она полностью разбитая. Что мне делать? С одной стороны, мужа терять не хочется. С другой стороны, совесть подсказывает, что руки наложить на жизнь ребенка тоже нельзя. Прогноз врачей очень серьезный. Брат с ней провел целый день в общении, укрепил ее веру Словом Божьим, молились, читали Слово Божье. «Ты втайне образовал мне в утробе матери моей. Господь еще не образовал твоего ребенка, а врачи уже вынесли ему смертный приговор. Не верь прогнозам врачей, верь Богу. Уповающие на него не постыдятся. Не делай греха». Она уехала утешенная, успокоенная, с умноженной верой. Через время Степан Григорьевич получает от нее письмо. «Родился младенец с прекрасным видом, и муж покаялся». Братья, мы сегодня испытываем
потребность в этих людях, когда нам тяжело и опускаются руки, когда мы попадаем в кризисные обстоятельства, чтобы кто-то умножил в нас эту веру. Нужны эти люди, которые подадут руку маловерным. И хорошо, когда в церковь богата такими людьми. Авраам однажды сказал Богу такие слова: «Владыка, может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». 10 недоставало праведников, чтобы не истребить. Мы сегодня живем в условиях содомизации общества. 21 век – это век электроники, когда действует программа Антихриста «Содом в каждый дом». В Европе уже арестовывают тех проповедников правды, которые открыто обличают грех содомию. Это является по европейским законам дискриминацией прав и свобод человека. Пастор церкви сидит в тюрьме в Швеции. Если из России и Украины бегут из-за бедности, то из Германии бегут из-за развращения, а по сути бежать некуда. Весь мир превратился в Содом и Гоморру, где торжествует грех Содома. И эти люди взяты под охрану. Вы знаете, совсем недавно я встречался в Германии с одной моей ровесницей, сестрой в Господе. Она работает медработником в Кёльне. Она говорит, что в нашей клинике 26 сотрудников, и только из 26 сотрудников медработников только 6 с традиционной ориентацией. У всех остальных нетрадиционная сексуальная ориентация. И я, говорит, когда прихожу на работу, я только и слышу эти содомские разговоры между собой. Я, говорит, мучаюсь своей душе. Кёльн, оказывается, это город, где рассадник этого содомского греха, откуда этот грех берет обороты потом по всему миру. Друзья, сегодня нет безобидной культуры. Сегодня насаждается культура Содома, культура разврата, культура измены и безнравственности. Тайна беззакония в действии. Мир сберегается огню, и наши города нуждаются в праведниках. Если там не достанет 10 праведников, Господь говорит, истреблю. И наши города, друзья, держатся только потому, что в этих городах есть праведники. Сегодня мир нуждается в людях веры. Восьмое. Недостаток правосудия. Вы знаете, какие бы дары благодати в церкви не были, но если там есть недостаток правосудия, а вернее справедливости, то будьте уверены, что там не будет устройства и порядка. Книга Второзакония, 19 глава, 15 стих. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-либо вине или в каком-либо преступлении или в каком-либо грехе, которым он согрешит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Недостаточно одного свидетеля». А, друзья, вот несправедливый суд, вы знаете, он ведет человека к разочарованию в церкви. Когда человек разочаровывается в банке, куда заложил свои деньги, а потом этот банк лопнул, да? Это разочарование, но не такое большое, когда человек пришел в церковь, и вдруг через какое-то время он в церкви не разочаровался. Почему? Потому что там нет справедливости, объективности, правосудия. И вы знаете, однажды вот этот недостаток сильно подвел царя Давида. Он вынес приговор на основании одного свидетеля. Вторая книга Царств, 16 глава, 3 стих. Вы помните, когда он убегал из Иерусалима, к нему навстречу вышел Сива, он был слугой у Мемфифосфея. Царь задает ему вопрос: «А где же господин, а где же сын господина твоего?» То есть Мемфифосфей. И он отвечал царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит, что теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего. И сказал царь Сиве: вот все тебе, что у Мемфифосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Ну, и вы, братья, все помните о том, что после смерти Саула и Иенофана Давид все, что было, принадлежало Саулу, отдал сыну Иенофана, Мемфифосфею. Он был хром ногами своими, а Сива был его слугой. И вот он подсуетился, и раньше господина своего пришел и наклеветал на господина своего. А царь, ему не было времени выслушивать двух свидетелей. Он говорит: «Все поля твоего господина, все тебе отдаю». Проходит время, царь с победы возвращается в Иерусалим, и этот хромой на обе ноги Мемфифосфей выходит ему навстречу.
Он вышел навстречу царю, он не умывал ног своих, не заботился о бороде своей, не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. И когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфифосфей, не пошел со мной?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла, сяду на нем, поеду с царем. Так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего перед господином моим». И сказал ему царь: «К чему ты это все говоришь? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Вы чувствуете, он сделал шаг назад. Он почувствовал, что он попал в очень неловкую ситуацию. Что он был введен в заблуждение. Этого порядочного человека оклеветали. И если в первом случае написано «забери все поля его», то во втором случае он говорит: «разделите пополам между собой». То есть царю некрасиво выносить приговор на основании одного свидетеля. Это очень несправедливо, и это очень необъективно. И он сделал работу над своими ошибками, и сделал шаг назад, и постарался исправить эту ситуацию. Ладно, пополам поделить. Братья, это для нас хороший урок. И последнее, друзья, это недостаток разума. Притча 10 глава. 21 стих. «Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума». Какие последствия? Преждевременная смерть. Я для себя так отметил, что завидовать дарам благодати у ближних или изолировать от служения в церкви способных и успешных проповедников – это от недостатка разума. Пример – Саул. Написано, что Саул сильно огорчился и сказал: «Давиду дали 10 тысяч, десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство». И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида, и было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. И в руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав: «Приговожу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Вы чувствуете, братья, от недостатка разума ему не достает только царство. Сколько сил для войны с этим человеком предпринял? Сколько бегал за ним с копьем? Как он его унижал? 20 лет он спрятался от этого могущественного царя. И в то же время, если Господь положил свое помазание на Давиде, все равно Господь довел этот вопрос до конца. Рост церкви прекращается, взаимно скрепляющие связи в теле разрушаются там, где берет верх зависть. Патриархи предали и зависть Иосифа. Саул из зависти гонялся за Давидом, а это от недостатка разума. Это от недостатка разума. Мы должны в каждой церкви создавать все условия для роста благословенных работников. Вы знаете, одна сестра уже подошла к одному моему ровеснику, ему 48 лет, и она говорит: «Вы уже уходите». А он подумал: «Моему папе 80 лет, наверное, я думал, что это он уже уходит». И говорит: «Нет, вы уже уходите, готовьте себе замену». Вы знаете, братья, вот в ваших церквах 15-летние мальчики сегодня, через 30 лет им будет 45 лет. Вы знаете, какая история церкви, какая история нашего братства будет через 30 лет? Как вы подготовите сегодняшних 15-летних? Через 30 лет тем, кому сегодня 45, им будет 75, я думаю, что они уже не будут в должной форме, чтобы быть руководителем большинства церквей. А сегодняшние 15-летние через 30 лет, это будут руководители всех, я думаю, что церквей. И вот, знаете, вот смена поколений очень быстро произойдет. И очень важно успеть. Для меня примером вот этой преемственности является Евгений Никифорович. Он создавал какое-то служение и отдавал другим. Он создал музыкальный хоровой отдел, передал другим братьям. Он создал ансамбль, передал другим. Он создал в Харцистский церковь, избрал молодых служителей. И он создает все новые и новые форматы. Он находит себе служение, он не остается без дела. Он подтягивает молодых, и вокруг него все цветет. И мы смотрим, думаем, какой благословенный человек. Он не все так вот, я создал, и це мое до смерти, да? Нет, он находит людей, способных вынести. Вы делаете, и вокруг него все процветает, и умножается, и церкви растут, и благовестие совершается. Вот надо уметь не в духе Саула,
а в духе вот этих прекрасных, разумных праведников создавать условия для роста и благословлять, снабжать полномочиями и благословлять на служение. И у нас будет все прекрасно. Последняя, друзья, мысль. Какое отношение должно быть у нас к своим недостаткам и когда на них указывают ближние или когда обличает совесть? Братья, есть четыре позиции, но только одна из них правильная. Позиция первая, она пренебрежительная. Обычно люди, стоящие на этой позиции, говорят так: «И на солнце есть пятна, и в ангелах своих он усматривает недостатки. Что вы мне говорите на мой недостаток?» Человек, который стоит на этой позиции, он никогда не избавится от недостатков. И он никогда с исповеданием не предстанет перед Богом и не исповедует себя человеком с недостатков. Он не сможет работать над собой. Вторая позиция – наступательная. Вы помните, Саул ухватился за одежду Самуила и порвал ее. «Кто ты такой? Посмотри на себя!» Обычно говорят люди, стоящие на этой позиции. Такая наступательная. Эти люди не способны исправляться или меняться к лучшему. Третья позиция – это обидчивость. Помните, богатый юноша отошел с печали, он обиделся. А чего печалиться? Господь хотел сохранить твое богатство. Братья, люди, которые чрезмерно чувствительны к обличениям, которые замыкаются в себе и чрезмерно вот печалятся, когда им что-то кто-то ставит на вид, они не способны адекватно реагировать на происходящую ситуацию и делать работу над своими ошибками. Четвертая позиция – это аналитическая. Написано, мы читали с вами историю, когда Давид выслушал Мефифосфея, и он исправил свое решение царское. Ему было стыдно, но он это сделал. Чтобы включить заднюю передачу, нужно хотя бы на один миг остановиться. Человек не способен остановиться, он не способен исправлять свои недостатки. Друзья, это очень важно. И последняя мысль. Христос себя отдал не только за грехи, но и за недостатки. Он нас очистил, заплатил цену искупления на Голгофском кресте не только за пороки, но и за пятна. И я хочу свое слово закончить этим же стихом. «Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Господь заплатил цену за все наши недостатки и освятил нас, что мы были без пятна, без порока и без чего-либо подобного. Да благословит нас Господь!

Остановившись перед светофором, я ждал зеленый в чутком ожидании. Но вдруг увидел рядом, за забором, рабочие разваливали здание. Строители поспешно суетились, как будто мало времени им давалось. И три стены успешно завалились. Одно еще разрушить оставалось. Я прежде наблюдал, как рушат здания, но в этот раз аж сердце застонало, как только обратил свое внимание на то окно в стене, что не упало. Оно крестом высоким в ней стояло, годами возвещало о распятии, а мне, как на прощание, подсказало, что здесь вели служение наши братья. Я глянул на остатки основания и, судя по тому, что оставалось, проговорил. Большое было здание, и в нем народу много помещалось. И стало мне за город наш обидно. Неужто вы настолько огрубели, и никому за то уже не стыдно, что постепенно церкви опустели? Когда-то ваши верующие предки застраивали город наш церквями. Сегодня их наследники и детки ломают все греховными руками. Теперь забиты полностью народом. Пивбары, клубы полные разврата. Грешат безумно люди перед Богом, готовые пройти сквозь двери ада. Ломается порядок и культура, и спиртом заливается сознание. Теряется духовная структура, и опустели Божие собрания. Вам истины, Господни, надоели. И пропевая честь за барной стойкой, в духовном плане вы на самом деле наполнены разрухой, а не стройкой. Легко катиться вниз к преддвериям ада, ломать гораздо легче, чем построить. Неужто не гнетет тебя досада, что жизнь твоя гроша не будет стоить? Великий Бог не тянет за собою, Он терпеливо ждет, но, к сожалению, лукавый, переполненный злобою, ломает судьбы Божьему творению. И так несет расслабленных духовно туда, куда подули злые ветры, болтаются на удочках греховных, зато отвергли Божьи заветы. Дай Бог вам, люди, трезвое сознание. Вернитесь к Богу, вы и ваши дети, и помните, что Божие собрание – частичка рая здесь, на злой планете. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег». Ежедневная жесточайшая борьба за выживание все же не сломила молодых сестер. Вскоре они разыскали в Москве и других девушек-немок, которые, как и они, прибыли в Москву в поисках шансов выжить. Ходили слухи, что в Москве таким образом по-нищенски на воде и хлебе жили около 2000 девушек-немок. Среди них оказались и старые знакомые. Мии и Кэти часто ходили на Киевский и Казанский вокзалы Москвы, куда обычно прибывали такие девушки. Таким образом, Мия однажды встретила своих подруг, студенток из Гальпштата, Зузи Пеннер и Анну Классин. Анна позже вспоминала, с каким страхом оставляла московский поезд и как совсем неожиданно для нее попала в объятия своей подруги Мии Реймер. Тут было водительство Божье. Ей позволили поучиться после исключения Мии из института еще полгода, так же, как и Зузи Пеннер. А осенью 1929 года ее, дочь проповедника и ее подругу, дочь кулака, из института исключили. И вот теперь они опять встретились в Москве. Вскоре Мия помогла Анне найти хорошую работу. Она получила место в доме финского посланника в Москве, в семье Эрвинер. И вот четыре подруги опять были вместе, стараясь все свое свободное время проводить сообща. И поскольку вечера оставались свободными, то они заполняли их активным общением. Москва конца 20-х и начала 30-х годов была оживленным и растущим городом. Всюду шло строительство. Советское правительство прилагало все усилия, чтобы сделать столицу центром всего происходящего в державе. Все должно было выглядеть престижно. Сталин непременно хотел показать миру превосходство советской идеологии. А где, как не в Москве, можно было показать это превосходство? Следуя примеру больших городов Америки, стали возводить высотные дома, построили московское метро. Сотни тысяч заключенных часто в нечеловеческих условиях работали на этих стройках. Многие не выдерживали каторжного труда и умирали. Ежедневно перед взором девушек молча проходили по улицам живые скелеты. Естественно, экономический подъем вызвал и определенный энтузиазм. Формировался новый человек. Показная радость в жизни и неудержимый оптимизм, ожидание светлого будущего – все это проявлялось в работе и на досуге. Особенно отчетливо это можно было видеть в парках города. Менонитские девушки не были заинтересованы в развлечениях такого рода. Они открывали для себя классическую Москву. А тут столица могла предложить немало. Вечером по четвергам подруги посещали репетиции симфонического оркестра. Билет стоил тогда всего лишь 25 копеек. Они также имели возможность бывать в московских музеях, в первую очередь в Третьяковской галерее. Анна Классин позже пишет чувства, охватившие ее и подруг во время посещения выставочных залов картинной галереи. Особенно ее тронули полотна выдающегося русского художника Репина 1844-1920 года. Посещали девушки и церкви, хотя большинство из них были советами закрыты, а некоторые переоборудованы под музеи. Самая большая церковь Москвы, храм Христа Спасителя, еще действовала. Это здание вмещало в себя до 20 тысяч человек и было центром русского православия. Девушки с удовольствием приходили сюда, тихо садились на скамью и молча сидели. Тут им никто не мешал. Не надо было бояться, что их в чем-то заподозрят. Эту церковь
посещало очень много туристов. По субботам вечером и в воскресенье они посещали богослужение Русской Баптистской Церкви, одну из немногих общин в Малоусовском переулке, у которой еще не отняли молитвенный дом. Собрания очень хорошо посещались, было много молодежи, но складывалось впечатление, что люди встречаются только на богослужении, личные контакты были опасны. Поэтому отношения между девушками и общиной не углублялись. Тем не менее, эти богослужения и молитвенные часы укрепляли их веру. И подруги не оставляли собраний, хотя это было очень опасно. Религиозные мероприятия такого рода обычно посещали агенты ГПУ, поручением которых было выявить молодых людей и удалить их из церкви. А люди, подобные Мии, лишенные права голоса, могли подвергнуться аресту и высылке из Москвы, но Бог держал свою руку над ними. Зимой 1923-30 года подруги часто бывали на московских вокзалах, надеясь встретить знакомых. На вокзалах властвовала неописуемая нужда. Сюда съезжались люди со всей страны, часто прямо к месту их ссылки. Некоторые были в бегах, другие же пытались скрыться в Москве или другом большом городе. Изголодавшись и похудев, они походили на тени. Их лица почернели и онемели от страданий. Тяжко видеть вокруг себя столь много горя, и всюду толпы беспризорных детей. В большинстве случаев их родители были расстреляны или умерли от голода. Предоставленные сами себе, дети с горем пополам перебивались с хлеба на воду. Их можно было встретить повсюду в городе, но здесь, на вокзалах, было особенно много. Большое число таких детей примкнуло к бандитам, поэтому приходилось остерегаться, чтобы не быть ограбленным. Девушки постоянно встречали кого-нибудь из знакомых. Так однажды они узнали о ссылке на север родителей Анны Классин. Отец Анны был проповедником. Ситуация в этой семье сложилась трагическая. Анна тяжело переживала за своих родителей, и подруги пытались хоть как-то утешить ее. Они прекрасно понимали, что такая участь может постигнуть и их семьи. Да и сами они ежедневно, как дочери кулаков и проповедников, подвергались опасности быть арестованными и высланными в Сибирь. Такие явления были в порядке вещей. Девушки довольно часто слышали подобные печальные новости от приезжающих. Со временем вести становились все ужаснее. В Москве тоже начались аресты. В воскресенье девушки слышали об этом в Московской Баптистской Церкви. Складывалось впечатление, что никто не избежит жерновов советской системы. Помощники Сталина не знали пощады ни к женщинам, ни к детям. Кто однажды был назван врагом, рано или поздно попадался. Мия и Кэти чувствовали это все явственнее. Их положение было безнадежным. День ареста и высылки неумолимо приближался, хотя пока еще они чувствовали в Москве довольно сносно. У них даже оставалось немного денег, которые сестры регулярно отправляли родителям. Но как долго продлится такое спокойствие? Анна лишь один раз попыталась отправить своим бедным родителям посылку. Она рассказала консулу и его супруге, очень добросердечным людям, историю своих родителей и попросила их содействовать получению разрешения на отправление посылки. Но когда Анна пришла на почту и почтовый служитель прочитал адрес, он свирепо посмотрел на девушку и в прямом смысле слова прорычал: «Ты кто такая, чтобы поддерживать буржуазных идиотов?» Анна сильно испугалась, схватила посылку и бросилась вон из почтового отделения. Вскоре девушки услышали, что органы ГПУ в Москве заинтересовались Анной.
Пока лишь сравнительно безопасное место в финском посольстве спасало ее от ареста. Было ясно, что она должна как можно скорее исчезнуть из столицы. В Москве много говорили о людях, пытавшихся нелегально бежать за границу. Мия узнала, что два ее двоюродных брата Корман бежали в Германию, но один из них из-за чрезмерного напряжения при побеге до того ослаб, что, прибыв в Германию, вскоре умер от истощения. Их добрые старые друзья из Кальфштата тоже бежали из советской страны. В Персии их арестовали, и в тюрьме они заболели тифом. Там их и нашел лютеранский пастор, с помощью которого их освободили и отправили дальше в Германию. Истории об удавшихся побегах питали теперь фантазию девушек в Москве. Ведь и им нужно было как-то покинуть страну. Единственное спасение было вне этой враждебной страны. Но неужели действительно придется бежать? Кто им поможет? И смогут ли они вообще выбраться на волю? Ведь было немало примеров неудачных побегов, которые заканчивались тюрьмой или даже смертью. Об этом девушки часто говорили в своих длительных прогулках по городу. А еще чаще говорили об этом с Богом. Подтверждение правильности данного решения они ждали от Господа. Обстановка в Москве становилась для четырех подруг все более опасной. Время работало против них. Но куда им податься? Вследствие их происхождения практически любой уголок советской державы мог стать для них местом возможного ареста. Поступить так, как поступили их родители, переезжать с места на место? Яков и Эмилия Реймер таким образом уже некоторое время скрывались от властей, которые разыскивали Якова по всей стране. Его старания помочь меннонитам выехать из России не оставались незамеченными ГПУ, и теперь Якова разыскивали как врага народа. Что ему грозило сразу же после ареста, можно было себе легко представить.

Алтай, Приамурье. С 1858 года принадлежал России, но еще долго оставался малонаселенным. Уже в 1860 году менониты осмотрели эту местность с целью вероятного переселения туда. Но до этого не дошло, вероятно, из-за большого удаления от их колоний. Революционная заваруха, а затем гражданская война и прежде всего неудавшийся выезд в Канаду пробудили в менонитах воспоминания об этом отдаленном крае. Для многих Амур казался теперь местом спасения во время нужды. Местная советская власть проявляла интересы в таком заселении, предоставляя даже определенные льготы. Каждой семье выделяли для начала 400 рублей. К тому же переселенцам были предоставлены железнодорожные льготы для перевозки имущества на Дальний Восток. Дальневосточная республика предоставляла переселенцам землю практически безвозмездно. Так, в 1926 году сибирские менониты из Славгорода направились в Благовещенск, краевой центр Приамурья. Уже через год первая группа менонитов двинулась на Дальний Восток, чтобы примерно в 80 километрах от Благовещенска основать поселение Усмань. Оно расположилось у реки Топкошна и состояло из 5 деревень. Здесь нашли приют около 600 менонитов. Вскоре возникли еще два поселения. Шумановка, состоявшая из 8 сел численностью 867 человек, и Завитая, 5 деревень, 520 жителей. Основание еще одного поселения Невзоровки – запланировали на 1928 год. Там должны были возникнуть еще 4 деревни. Но планы нарушила нарастающая коллективизация. Большинство переселенцев прибыло из Славгородской колонии, но среди них были и семьи с юга России, вынужденные оставить свою родину по политическим причинам. Плодородные земли давали хорошие урожаи. Вскоре новопоселенцы достигли сравнительно хорошего благосостояния. Левин вспоминает: «По истечении года всюду можно было увидеть вновь выстроенные добротные деревянные дома. Строительство многих уже подходило к концу. Поселенцы были действительно рады, и казалось, долгожданный покой наконец найден. Новое поселение ожидает счастливое будущее и процветание». Но в 1929 году процесс коллективизации достиг и Приамурья. Обещание советского правительства, данное переселенцам, в том, что они на 3 года освобождаются от налогов, было взято обратно. Менонитов и здесь, на Амуре, настигла судьба, уготованная всем гражданам советской державы. Выселение, аресты, раскулачивание стали обычным явлением. Неописуемое отчаяние распространилось среди переселенцев. Все больше и больше людей приходили к решению бежать из страны. Амур, начиная с верхнего течения до слияния с Шилкой и Аргунью и восточнее до впадения в Уссури, образует широкий участок границы с Китаем. При хорошей погоде можно было невооруженным глазом видеть отроги Малого Хингана, с любовью называемого местными жителями Комни-горы, ответвление большого хинганского горного массива, простирающегося параллельно Амуру. Поселенцы называли этот горный массив «Голубыми горами», прежде всего из-за его прекрасного вида. А где-то там, у Сунгари, притока Амура, находился город Харбин, в котором жило много русских и немцев. Ворота в свободный мир. Мия с подругами слышала, что целые деревни в зимние месяцы по льду замерзшего Амура переходили в Китай. Так за одну ночь из деревни Шумановка бежали 217 человек.
а с прибрежного 87 человек.

человек. Как порыв ветра распространилась по всей стране весть об этом удавшемся побеге. Особенным признанием в данном случае отметили дальновидность представителя власти из Шумановки Якова Зименца. В начале 1929 года власти принудили жителей Шумановки и близлежащих сел организовать коллективное хозяйство под названием «Гигант». Зименца избрали председателем кооператива. Урожай в том году был сверх ожидания хорош. Кооператив без труда смог рассчитаться с государственными налогами, оставив в закормах достаточно и для себя. Зименц, уже давно задумавший побег, обратился к властям с предложением о постройке мельницы и попросил разрешения кооперативу приобрести лошадей и сани, чтобы его люди якобы не сидели зимой без дела. Чтобы подтвердить свой патриотизм, он, кроме того, предложил разрешить кооперативу выполнять определенные лесные работы вблизи Хабаровска, удаленного от Шумановки на 800 километров. А это как раз подтверждало противоположное всякой попытке к бедству. Его план понравился властям, и они дали свое разрешение. Таким образом, начались приготовления к побегу. Лишь немногие жители знали об этом конкретно. По ту сторону Амура посланцы Шумановки Исаак Винц и Вильгельм Федерей приготовили все для приема жителей села. Естественно, сначала нужно было перебраться за Амур, и лишь темной ночью 16 декабря 1929 года все село на новых, закупленных кооперативом санях по крепкому льду Амура переехали в Китай. Даже два сельских агента ГПУ решили бежать с жителями села. Жители Шумановки оставили почти все. Практически с пустыми руками, не перегружая саней, пересекли они могучий Амур, чтобы достигнуть свободы. Остальные последовали за ними позже, группами поменьше. «Может быть, и нам стоит поступить точно так же, как поступили эти люди?» – ободряли себя девушки в Москве. У Анны были родственники на Амуре, а это существенно облегчало дело. А у Мии и Кэти было устное благословение родителей на побег из страны террора. Подруги начали конкретно продумывать план задуманного побега. Они решили, накопив достаточно денег на проезд по железной дороге на Дальний Восток, добраться до меннонитских сел на Амуре, а уже затем, осмотревшись на месте, избрать возможность побега. Теперь недоставало только денег и хотя бы короткой встречи с родителями. Но и то, и другое казалось почти невозможным. Но девушки с полным доверием обратились к Богу, и чудо произошло. Через несколько недель они получили и то, и другое. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Господи, все мы люди, все мы сплошная немощь. Как же ты всех нас любишь, грешным ты даришь небо. Людям и злым, и добрым ты посылаешь дождик. Мы же себе подобным часто простить не можем. Ищем сучки у ближних, бревен своих не видя. Часто строгие излишне носим в сердцах обиды. Смотрим мы через призму узких своих понятий, твой забывая призыв ближних любить, как братьев. Судим без сожаления, делая сами то же. Как же еще мы слепы? Очи открой нам, Боже! Ждешь ты от нас, как прежде, веру, любовь и милость. Хочешь, чтоб наша нежность к ближнему проявилась? Братьев прощать сердечно мы до сих пор не можем, а на пороге вечность будь милостив к нам, Боже! Чистой своею кровью наши омой сосуды, их наполняй любовью, в душах свершая чудо.

Радость пред Господом – подкрепление для вас. Неемия 8.10. Это радость следствия библейской проповеди и истинного покаяния. Она приносит истинную силу Божьему народу, привлекая грешников в Божий дом. У многих христиан радость часто никак не ассоциируется с покаянием, но без истинного покаяния не может быть и настоящей радости. Невозможно получить небесную радость, пока утешитель не придет, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Иоанна 16:7-8. Ломая всякую гордость, предубеждение и ложное чувство собственного достоинства. Давид проявил непослушание и потерял радость в Господе. И эту радость он вновь обрел только благодаря истинному покаянию, когда умолял его вернуть ему то, что он потерял. «Возврати мне радость спасения твоего» Псалом 50:14. Пытаясь жить по-своему, люди сами лишают себя чистой и светлой радости жить и ходить во свете лица Божьего. Да будет же в сердцах наших то же желание, что и у апостола Павла. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Деяния 20:24. Слава Богу, что верные могут спокойно и радостно следовать за Ним в неизвестное будущее.

Служение Радио МВИ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В своем первом послании к Коринфянам апостол Павел упоминает об одной основной истине, которой мы должны никогда не забывать. Если дети Божии, служители Его, поняли, надели эту истину, то не было тех недоразумений, распри, разделения и зависти, которые, к сожалению, встречаются в средах верующих. В 12 главе 1 послания к Коринфянам, начиная с 4 стиха, сказаны такие слова: «Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же». Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Господь Иисус Христос учил той же истине, передав ее притчей о талантах. Из этой притчи Христовой мы, однако, узнаем, что каждому без исключения дается талант. Господь тут приводит три разряда людей. Одним Он дает 5 талантов, другому 2 таланта, и затем третьим по 1 таланту. Заметьте, что все они без исключения получили талант. Правда, третий слуга в этой притче получил только 1, но тем не менее талант он получил. Мне кажется, что большинство из нас принадлежат именно к этой категории, то есть к тому рабу, который получил 1 талант. Если вы припомните эту притчу, находящуюся в 25 главе Евангелия от Матфея, то вспомните, что имевший 1 талант поступил с ним вероломно. Он его закопал, и хозяин по возвращению своему, потребовав отчета у него и узнав, что он его закопал в землю, сказал ему: «Лукавый раб и ленивый». И отнят был у него талант его, и дан был имеющему много талантов. Почему имеющий 1 талант поступил так коварно и нехорошо? Потому ли, что ему дан был только 1 талант? Если мы внимательно прочтем эту притчу, то обнаружим, что это вовсе не было причиной его неверного поступка. Вся беда заключалась в том, что он неправильно понял своего господина. У него было ложное мнение о нем. Он не знал его. Слушайте, что он говорит: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в землю. Вот тебе твое». Из этого ясно, что причиной его поступка был не факт, что он получил только 1 талант, но сердце его было не в правильном отношении к своему господину. Такая опасность грозила не менее тем 2 слугам, получившим по 5 и по 2 таланта. Так что дело не в количестве даров, которые мы имеем, но все зависит от того, каково наше отношение к Господу. Заметьте, что в Библии упомянут целый ряд людей, которых мы должны включить в этот разряд людей с 1 талантом. Возьмите, например, Андрея, брата Симона Петра. Всем известно имя Петр. Это человек с 5 талантами. А младший брат его Андрей, кто он? Нигде мы не слышим, чтобы он проповедовал или совершал какие-либо чудеса, или написал бы хотя 1 послание. Он всегда, однако, делает 1. Он приводит поодиночке людей ко Христу. В этом заключался его дар. И вместо того, чтобы его закопать, он его употребил для славы Божьей. Он привел Симона Петра ко Христу. Тот же Андрей обнаружил мальчика с 5 хлебами и 2 рыбками и не посчитал слишком унизительным его привести к Христу. И тот же Андрей привел эллинов, ищущих Иисуса, к нему, когда остальные апостолы этого не осмеливались сделать. Человек с 1 талантом, 1 даром, но который его не закопал. В эту же группу мы должны включить Ананию, который привел Павла к познанию Христа. Он упомянут в Священном Писании только 2 раза. Все же, употребив данный ему талант, он сыграл огромнейшую роль в истории церкви. Он не был ни апостолом, ни большим проповедником, и нигде не указано, что он занимал какую-нибудь официальную должность в церкви. Все, что о нем сказано, это то, что он был учеником, человек с одним талантом, которому Господь мог доверить столь важное служение, указать будущему первому из апостолов план и волю Божию для его жизни. И сколько мы находим таких женщин, которые употребили свой талант для Господа? Возьмите хотя бы женщину, помазавшую голову Иисуса драгоценным миром. Как Матфей, так и Марк, которые упоминают этот случай, не называют ее даже по имени. Только в связи с воскресением Лазаря мы узнаем, что это была Мария. Но послушайте, какое чудное свидетельство Христос дает об этой женщине, которая возлила чистого драгоценного мира на его голову. Она сделала, что могла. Можете ли вы себе представить более чудные слова, которые Господь мог бы сказать о чаде своем? Она или он сделал, что мог. Она имела один талант, и она его излила для славы Господней. Этот один, как будто незначительный поступок, оказался пророческим актом, говорящим о смерти и погребении нашего Господа. И до того был он значителен в очах Господних, что Христос сказал: «Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Не без значения то, что сразу после притчи о талантах Христос говорит о последнем суде, когда соберутся перед Ним все народы, и Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Прошу отметить, возлюбленные, что обнаружил Он в тех, которых поставит на правую сторону, какую похвалу дает Он им. «Потому что вы организовали столько-то общины, совершили целый ряд великих чудес и проповедовали к столь большим толпам, то считаю вас моими верными овцами. Наследуйте царство, благословенные Отца моего, уготованное вам от создания мира». Ничего подобного он не сказал. Не на это обратил Спаситель внимание, дорогие мои, но вот что Он им скажет: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Иначе говоря, все это способно сделать каждое чадо Божие. Для этого не нужно 5 или даже 2 таланта, один хватит. Каждое чадо Божие, да, если оно воистину познало Господина своего, может его отразить как в словах, так и в поступках. У Господа не обойдет без внимания одна чашка холодной воды, данной жаждущему во имя Его. А чтобы это сделать, то больше одного таланта не требуется. Сможет ли Господь сказать о нас: «Он или она сделала, что могла»? В сегодняшнем разборе книги «Деяния» мы познакомимся с 3 лицами, имевшими не одинаково

к разряду людей с одним талантом – Акилла и Прескилла. Они были рядовые люди, их ремесло было изделывание палаток. Насколько нам известно, ни Акилла, ни Прескилла не проповедовали, не пророчествовали, не совершали чудес, и тем не менее Господь мог их употребить для весьма важного дела – привести талантливого, сведущего в Писаниях, красноречивого оратора Аполлоса к полному и точному познанию Иисуса Христа. Посмотрим немножко ближе, кем был этот Аполлос. Во-первых, он был весьма одаренным человеком, и притом с большим образованием, которое, по всей вероятности, он получил в университете известного египетского города, основанного Александром Великим. Этот город Александрия, родом которого был Аполлос, известен был как центр учения. Известный философ того времени Фило жил во время Аполлоса. Но Аполлос не только имел богатое светское образование, но Лука говорит, что он был сведущий в Писаниях, и что он, горя духом, говорил и учил о Господе. Притом он учил правильно, точно, не вмешивая в свое учение человеческие мнения и философии, но аккуратно, согласно Писанию. И вот перед нами весьма одаренный и талантливый человек, который мог влиять на сотни и тысячи людей своей красноречивостью и богатейшей юридицией. Немногие из нас способны это делать, по той простой причине, что нам не даны такие таланты. И кому не дано, скажем, способность проповедовать, Господь от него не ожидает этого дара слова. Притом не все имеют доступ к высшему образованию. Однако в Аполлосе мы находим качества, которые доступны и нам. Он был сведущ в Писаниях. К сожалению, в наш прогрессивный век не все могут иметь даже свою Библию. Но вы заметили, что Аполлос не имел столько духовного знания, сколько имеют многие, не имеющие своей Библии. Сказано, что он наставлен был в начатках пути Господне, зная только крещение Иоанна. Он только знал учение Иоанна Крестителя, который призывал людей к покаянию и указывал на грядущего Агнца Божия. И это все, что Аполлос знал. Он не знал о смерти и воскресении Христа, например. Не знал он о сошествии и служении Духа Святого. И тем не менее, что говорил он и учил о Господе, говорил он правильно, то есть он проповедовал, сколько он знал о Христе, и все, что он говорил, было точно и аккуратно. Иначе говоря, то знание, которое он имел, он полностью возвещал, и притом не вяло, мертво и монотонно, но, помимо своего ораторского искусства, он вложил всего себя в это служение. Слово говорит, что он горел духом, а в подлиннике, что он кипел духом. О нем воистину можно сказать, что он делал то, что мог. И вот чтобы объяснить такому гиганту, мощному и влиятельному проповеднику, точнее путь Господень, кого же Дух Святой назначил для столь важного служения. Я боюсь, многим Господь не мог бы доверить такую чувствительную обязанность. Да, Господь нашел как раз таких незаметных, но людей, исполненных Духа Святого, который делает человека чувствительным, нежным и тактичным. И эти качества Господь обнаружил в этой чете. Они не подошли к нему придирчиво и критически, считая нужным в первую же очередь обратить его внимание на его недостатки. Сколько людей на пороге Царствия Божия были навсегда оттолкнуты от Господа такими ревнителями, которые почли нужным в первую же очередь показать человеку его недостатки. Или мы слышим, например, молодой брат сказал проповедь, и нам казалось, что он ограничен в познании Господа, и желая навести его на правильный путь, грубо, резко и нетактично излагаем перед ним все его недостатки. И вместо того, чтобы ему помочь, мы его так обескуражили, что он бросил вообще проповедовать. О, как мы должны просить у Господа Духа благодати, чтобы подход наш к людям, которым мы желаем помочь, был бы привлекательным, а не отталкивающим.

Я помню один случай в мои юные годы, во время моего первого служения при общине. Был у нас один брат, который согрешил. Грех его был серьезный, и я, как пастор общины, считал моим долгом обличить брата. Но, увы, подход мой был не по духу Христова, и вместо того, чтобы привести брата к покаянию, я моей нетактичностью его совсем оттолкнул. Он пал еще глубже в грех и начал сильно пить, таким образом добавив грех ко греху. Господь наедине в молитве показал мне, как неправильно я поступил, и указал мне, что я должен просить у отпавшего брата прощения. Поверьте, это было нелегко, пресвитеру общины просить прощения у отступника. Но когда я это сделал, Господь совершил чудо. Согрешивший брат покаялся, оставил свой грех, а я получил полезный урок и притом большую радость в моем сердце. Господь привел Аполлоса в Эфес, потому что тут Господь имел двоих, которым Он мог доверить это важное служение. По-видимому, главную роль в этом сыграла Прискилла. Когда мы их впервые встречаем, то на первом месте назван был муж, то есть Акилла. Это в начале главы. А тут Прискилла на первом месте. Так в подлиннике. Господь в данном случае употребил женщину. Мне кажется, что когда эти добрые люди услышали проповедь Аполлоса и, будучи глубоко ею тронуты, они подошли к нему после собрания и, во-первых, поблагодарили его за слово. Некоторые думают, это лишнее. Вовсе нет. Поблагодарив за слово и познакомившись с ним, они пригласили его к себе на дом на чашку чая. И мне думается, что Прискилла спекла на этот раз самые лучшие пироги. И вот за стаканом чая началась беседа. «Вы действительно сказали чудную проповедь?» «Да, мы тоже уверовали в Иисуса, но, брат Аполлос, вы не слышали, что Иисуса распяли и что Он воскрес и послал обетованного Духа Святого?» И так зашел разговор, наверное, аж до рассвета дня. И в результате Аполлос сделался еще сильнее и более эффективным орудием в руках Божьих. «Мой друг, не говори, что ты без талантов. Если ты чадо Божие, то Господь дал тебе талант, если не 5 или даже 2, но 1-то Он дал. Вручи себя и свой талант в Его руки, и Он тебя употребит, даже если бы только подачи чашки холодной воды какой-нибудь жаждущей спасения душе». Не закапывай свой талант. Проси Господа, чтобы Он тебе показал, как ты можешь его употребить для наибольшей пользы и славы Божьей. Но перед тем, как закончить, я хотел бы указать на самое главное, на наиважнейшую истину, которую дал бы Господь, чтобы мы хорошенько запомнили. В конце 27 стиха сказано, что Аполлос много содействовал уверовавшим благодатью. Если взять эти слова в подлиннике, то правильно было бы перевести так, как у нас в русском переводе. Или можно также перевести, что Аполлос много содействовал благодатью уверовавшим. Так или иначе, текст не нарушается. Многие библейские ученые предпочитают последний перевод, то есть, что Аполлос много содействовал благодатью уверовавшим. Что это говорит нам, возлюбленные? Самое главное, а именно, что все, что мы имеем, будь то 1 талант, или 2, или 5, дается нам по благодати Божией. Нет нам чем хвалиться. Поэтому Христос говорит, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Что соделали Аполлос, или Прискилла, или Акилла, или апостол Павел, или мы, то сделали это только по данной нам благодати Божией. Хвалиться не может ни Аполлос, ни Прискилла, ни Акилла, ни ты, ни я. Но как чудно будет звучать слова Спасителя в онный день: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». И если ты еще не спасен, мой дорогой друг, то знай,
что та же благодать тебя сегодня готова спасти. Она готова тебя простить и сделала тебя чадом Божьим, если придешь к Иисусу Христу с простой детской веры. Он сам сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон. Приди сейчас и немедли, да поможет тебе Господь».

Дорогие друзья, во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, мы находим такие слова: «Буква убивает, а Дух животворит». Посетив конференцию по евангелизму, группа служителей засвидетельствовала свое обращение ко Христу. Большинство говорили о разных драматических событиях в своей жизни. Но один пастор из этой группы родился в семье верующих и вырос при церкви. «Кажется, что я с пеленок знал и любил Господа», — сказал он. Другие же братья твердо помнили тот момент, когда они уверовали во Христа. Тогда первый пастор сказал: «Но я хорошо помню, когда мое «должен» превратилось в «желаю». Да, только так можно узнать, действительно ли мы веруем. Дух Святой наполняет нас любовью к Богу, что вызывает стремление исполнять Его заповеди в христианском поведении, подчиняющимся не принуждению, а намерениям сердца возрожденного. Именно это Павел имел в виду, говоря: «Буква убивает, а Дух животворит». Если наше служение состоит из одних только «должен», то мы, наверное, пребываем в законничестве, руководствуясь более правилами, придуманными людьми, чем полным любви, кротким исполнением заповедей Господних. Нам стоит еще раз подумать о той великой цене, которую уплатил Христос ради нашего искупления. Бог открыл нам свое исполненное любви сердце. Он возложил на своего Сына возлюбленного то наказание, которое мы должны были понести, и потому мы прощены. Если мы исповедуем грехи наши и просим, чтобы Святой Дух вошел в жизнь нашу, то мы вновь испытываем Его непостижимую любовь. И это обратит нас в состояние, когда «должен» сменится на «желаю».

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

дорога в небо начинается с тревоги, что в жизни что-то делаем не так, что ничего на жизненной дороге не может быть, что звалось бы пустяк. Дорога в небо начинается с прощения всех тех обид, что нам нанесены, и с чувства незнакомого мучения от тяжести пред Господом вины. Дорога в небо начинается с признания ошибок многих, что совершены, с того, что в изменившемся сознании все в прошлое мосты сожжены. Дорога в небо начинается с искания единственного верного пути и с искреннего в сердце покаяния, с которым Господу решили мы прийти. Дорога в небо начинается с желания освободиться от своих оков, когда к тебе приходит понимание того, что преисполнен ты грехом. Дорога в небо начинается с молитвы, у которой мы признаемся во всем самим собою трудной первой битвы и с благодарности, что Богу вознесем. Дорога в небо начинается за дверью земных забот и вечной суеты, и с радости принятия той веры, которую даруешь, Боже, Ты. Дорога в небо начинается с надежды, что можешь быть оправдан и спасен, когда ты, словно ветхие одежды, свое сомнение отбросишь все. Дорога в небо начинается с Голгофы, где ждет всех искупления благодать. Ее величие не вмещает строфы, ее сознание трудно передать. Дорога в небо началась для всех однажды с Христа, всепобеждающей любви. На ту дорогу выйти может каждый, очистившись в Его святой крови. Дорога в небо начинается со встречи с прощающим и любящим Христом, который раны сердца все излечит и будет рядом каждый день потом. Слава Богу!

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Среди ночи, а на утро снялись, все на юг улетели далеко.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Деяния апостолов, глава 5. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши, похоронили возле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же, и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную тюрьму. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и, ставши в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью, и стражей, стоящими перед дверями, но отворивши, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и другие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведши же их поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему в этом мы и Дух Святой,
которого Бог дал повинующимся ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе некто, фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народу, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его». «Берегите, чтобы вам не оказаться и Бога противниками!» Они послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Деяния апостолов, глава 6. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии, вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда они научили некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшины книжников, и напавши, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Деяния апостолов, глава 7. Тогда сказал священник: «Так ли это?» Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харран, и сказал ему: „Выйди из земли твоей
и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в эту землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, как

Но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. И когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, 75 душ. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал: поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От этих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, удивился видению, и когда подходил рассмотреть, был к нему голос Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, и я пошлю тебя в Египет». Того Моисея, которого они отвергли, сказавши: «Кто тебя поставил начальником и судьею?» Его Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам,
которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону: «Сделай нам богов».

которые предшествовали бы нам. Ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. «Дом Израилев, приносили ли вы мне за коления и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел, говоривший Моисею, сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взявшие ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него, и, выведши за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав это, почил. Деяния апостолов, глава 8. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божья». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями.
Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, чтобы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовавши и проповедовавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех ее сокровищ, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Понимаешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от этого Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и оба сошли в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же вышли они из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Сегодня Бог желает донести до нашего сознания одну важную и весьма актуальную истину, которую Он много столетий назад открыл пророку Иезекиилю, сыну человеческому. Бог говорит, что, освободившись от египетского рабства, народ Израиля начал восставать против него и не желает общаться и поныне. Вожди вместе с народом поклоняются идолам из дерева, камня и глины. Они беспечно приобретают прибыль, обманывают и порочат имя Господне. Бог хотел бы найти человека, который встал бы пред Ним в проломе за свою землю, но не нашел ни одного, ни одного. И вот Он сказал Иезекиилю, находящемуся в плену у халдеев: «Поведение их обращу им на голову». О, те немногие, которые остались верными! Сегодня многие религиозные деятели порочат имя Господне. Очень часто, когда в церквях обнаруживается грех, его не спешат искоренять. Некоторые церкви одобряют развод и повторный брак, который является прелюбодеянием. Они утверждают, что об этом говорит сам Бог. Многие христиане ценят деньги так же и даже больше, как Царство Божье, и участвуют в судебных процессах. И во времена Израиля израильтяне совершали эти грехи, которые отделяли народ от Бога. Сегодня происходит то же самое. Бог ищет верных людей, которые смогут поставить стены праведности для охраны земли. Он ищет людей, способных встать в проломе и молиться, чтобы Бог явил не суд, а милость. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Матфея 5:13.

Когда-то семя в твое сердце Бог посеял, и это семя всходы принесло. Ты принял верой через Христа спасение, и Богу жизнь свою вручил давно. Рожденным стал от Бога ты духовно, и Божье Слово в сердце ты слагал. Через это Слово ты свой дух и тело от грязи и греха освобождал. Ты знал, что тот, кто был рожден от Бога, везде хранит себя от пут греха. Куда б ни привела его дорога, он был храним от замысла врага. Сказал Давид однажды в своем псалме: «Я вымыслы людские не люблю, а твой закон мне душу оживляет, мой Бог. За это я его люблю». Идти в Дом Божий для Давида было великой радостью. Он Господа любил, искал его всем сердцем и душою, и по закону Бога жизнь прожил. Пророк Исаия предсказал когда-то, что Иисуса люди не поймут, что ни во что они его поставят, потом, распяв, на древо вознесут. А что же значит «ни во что поставить»? Того, кто нам спасение даровал. Иисуса, Он страдал, чтобы нас избавить от вечных мук, за нас Себя отдал. Когда мы равнодушно пропускаем возможность Церковь Божью посетить, притом собрание на пустоту меняем, как можно, друг мой, это объяснить? Общение друг с другом — это жертва, благоугодная для Господа всегда. И в этой жертве сила есть от Бога, освобождение от грехов в крови Христа. Когда без страха церковь мы поносим, как будто нам на это власть дана, себя перед другими превозносим, во что мы ставим Господа Христа? Ведь эту церковь дорогой ценою Он на Голгофе в муках приобрел. Его любовь над каждою душою. Он знает то, чего мы не поймем. Давайте же подумаем серьезно, ведь жизнь дана нам на земле одна. Не будем отвергать любовь Господню. Она, как жемчуг, Богом нам дана. И если мы Господню Церковь любим, и дорог нам и брат наш, и сестра, то значит, Господа мы всей душою любим и твердо знаем, ждут нас небеса.

Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5, 22-23.

По мере того, как наступал рассвет, осторожные краснокожие отходили все дальше и дальше в безопасное убежище близлежащего леса. Не заметив никаких признаков жизни в комнатушке, они, наконец, убедились в том, что жители дома погибли. Они тихо развернулись и пошли по нехоженным тропам через пустынную местность к себе домой в Вигвамы. Именно в тот момент они услышали крик и приостановились. Один мальчик-индеец задержался сзади, чтобы набрать персиков из сада хостлеров, который раскинулся прямо на холме. С удовольствием поедая плоды белого человека, он был поражен, когда увидел всю семью, появившуюся из сгоревшего дома, живую и невредимую. Требовался лишь один единственный выкрик, чтобы позвать своих удаляющихся соплеменников. Для семьи хокстеров, которая только что спаслась из пекла, пронзительный крик парня-индейца означал беду. Маленькая семья моментально была окружена. Когда индейцы сомкнули свой круг, Джозеф рванулся и прорвался сквозь них, убегая с невероятной быстротой. Два индейца побежали за ним, упорно преследуя его. Но Джозеф был отличным бегуном, и в конце концов ему удалось оторваться от них. Потом он прилег за большим бревном, прячась и стараясь восстановить прерывистое дыхание, так как его сердце разрывалось от страха. Отец и двое его крепких сыновей не оказали никакого сопротивления, когда разъяренные дикари убили троих из их семьи — мать, юного Джейка и единственную дочь. Один решительный храбрец замахнулся своим смертоносным томагавком над крестьяном, но затем передумал и взял его в плен вместе с отцом. Два шокированных убитых горем человека были уведены. Спустя некоторое время к ним присоединили и Джозефа. Индейцы наткнулись на то место, где он прятался, и как он ни старался убежать, его схватили. Перспективы у несчастных пленников были очень мрачными. Их постоянно охраняли, поэтому у них не было никакой возможности сбежать. «Почему я не погиб вместо моей жены?» — горестно думал опечаленный отец, когда они брели по пустынной местности. Он вспоминал, как она рассказывала ему в начале лета о том, как однажды группа голодных индейцев пришла к их дому, когда он и ребята отсутствовали. Они попросили еды, но по какой-то причине его жена отказала им. Они ушли разочарованные, хмурясь и гневно что-то бормоча. Не был ли тот случай связан с этим кошмаром, случившимся несколько часов назад? Джейкоб мог только что-то предполагать, молча шагая все дальше и дальше. После многих миль изнуряющей ходьбы уставшая процессия достигла, наконец, индейского поселения. Первой пыткой, которой подверглись пленники, было прохождение сквозь строй. Так назывался жестокий вид мучения, который часто применяли индейцы по отношению к своим пленным. Индейцы, вооруженные дубинками и кнутами, становились в два длинных ряда, а их несчастные жертвы должны были пробегать между этими рядами. Это было ужасное испытание. Многие не выдерживали жестоких ударов и умирали, не добежав до конца строя. Джейкоб и его сыновья с ужасом наблюдали, как люди этого племени суетились вокруг, подбирая кнуты и крепкие дубинки для того, чтобы их избивать. «Боже мой!» — наполовину молился, наполовину стонал измученный отец. «Разве мы мало страдали?» Его руки безвольно опустились. Вдруг он вспомнил о персиках, которые они так бережно хранили с тех пор, как их схватили. «Персики!» — прошептал он хриплым голосом своим сыновьям. Индейцы уже начинали выстраиваться. Можно было видеть, как все селение с любопытством собирается посмотреть на то, как поведут себя слабые бледнолицые.
немного в стороне, с торжественно скрещенными руками на груди, возвышалась величественная фигура вождя. Джозеф протянул два персика, которые у него остались. «Джейкоб, посмотри на них!» «Едва ли на что-то годятся!» — пробормотал отец. Джозеф раздавил их, когда лежал за бревном, прячась от своих преследователей. Засунув руку в карман, Кристиан вынул три персика. Они были в гораздо лучшем состоянии. Быстро взяв их у сына, Джейкоб пошел по направлению фигуры великого вождя. Вождь с темным, красивым и непроницаемым лицом уставился немигающими глазами на человека, стоящего перед ним. «Вот дар для тебя», — сказал, улыбаясь Джейкоб, и протянул персики. Для великого вождя Джейкоб снова улыбнулся. Лицо вождя изменилось. В его глазах мелькнуло удовольствие. Видно было, что ему очень угодили. Что-то гортанно крикнув своим соплеменникам, он запретил им продолжать подготовку к пытке. Джейкоб со вздохом облегчения повернулся и пошел к своим сыновьям, стоявшим поодаль. Через несколько дней они узнали о некоторых необычных приготовлениях в лагере. «Я боюсь, что они разделят нас», — сказал Джейкоб своим мальчикам. Его полные любви глаза наполнились вдруг слезами, когда он с болью подумал о том, что его разлучат с двумя оставшимися сыновьями. Он чувствовал, что разговаривать им осталось недолго. «Независимо от того, что случится», — наставлял он их, — «будьте добрыми с индейцами, не пытайтесь сопротивляться им, ведь они хорошо обращались с нами с тех пор, как мы в лагере. Ведите себя так, как будто вы всем довольны, но не теряйте надежды на побег. Даже если вы забудете обо всем на свете, постарайтесь не забыть свое имя и молитву «Отче наш». Обеспокоенный отец был прав. Его страдающего увели в другое селение. Братьев тоже разлучили, однако им разрешили часто встречаться друг с другом. Они были молоды и вскоре привыкли к индейскому образу жизни. Прошла холодная зима. Ранней весной, в один из теплых дней, ребята вновь встретились после долгой разлуки. «Что происходит?» — спросил Кристиан, глядя на своего брата, стоящего перед ним, одетого как индеец. «Я не знаю, что», — ответил Джозеф, — «но что-то действительно происходит». Индейцы уставились на них, возбужденно переговариваясь. В конце концов, казалось, они приняли какое-то решение. И, приблизившись к братьям, один из индейцев, который лучше всех мог разговаривать по-английски, сказал: «Бледнолицый, стать братом индейцу!» Все индейцы окружили ребят, радостно улыбаясь им. «Вы нам нравитесь», — продолжал индеец. «Мы братья, но краснокожий не иметь это». Он показал на бороду Джозефа, а затем Кристиана. «Не иметь это!» Он потер свой собственный гладкий подбородок. Ребята поняли, чего от них хотят. Они должны были стать членами племени. Выщипывать свои бороды волосок за волоском было довольно-таки болезненной процедурой, и большая часть волос на их головах подвергалась точно такой же обработке. Единственное, что индейцы разрешили оставить, это маленький пучок волос на макушке. Выщипывание волос было не единственным условием при принятии в члены племени. Существовало множество церемоний и индейских обрядов, которые нужно было соблюсти. Однажды их привели к реке и начали тереть жесткой щеткой, чтобы вымыть белую кровь из их жил. Каждый день Джейкоб думал о том, как убежать. Но, казалось, это было невозможно. Одинокий отец спрашивал себя: «Увижу ли я когда-нибудь двух своих сыновей?»
Индейцы, захватившие его, были очень осторожны. Они никогда не говорили ему, где он находится, и это делало его побег еще более невозможным. Если бы у него появилась возможность убежать, то в каком направлении ему надо было бежать? Положение становилось отчаянным. Дни складывались в недели, а недели — в месяцы. Так прошел один год. Затем наступил следующий и тоже прошел. Три длинных утомительных года Джейкоб Хокстер ждал, молился, следил и надеялся. «Что делает этот старик возле своего вигвама?» — заинтересовался Джейкоб, когда однажды утром делал свою обычную работу. Он должен был готовить еду для лагеря, в то время как остальные мужчины были на тропе войны. Стараясь не привлекать к себе внимания, Джейкоб потихоньку приблизился к старику. Несколько рослых воинов окружили старика, который короткой палочкой чертил что-то на земле. «Карта!» — вдруг понял взволнованный Джейкоб. «Если бы я только мог подойти поближе, чтобы рассмотреть ее, может быть, я смог бы определить, где мы находимся». «С Божьей помощью я, может, все-таки убегу», — подумал он. Делая вид, что очень занят работой, Джейкоб подходил все ближе и ближе. Все подробно рассмотреть было очень трудно. Но на пыльной земле старик, казалось, изображал горы, реки, лесные тропы. Джейкоб уловил слова «Лагерь бледнолицых здесь». И увидел, куда он показал палочкой. В конце концов, у него сложилось туманное представление о том, что он так давно хотел знать. Теперь он еще сильнее, чем когда-либо, ждал момента убежать. Однажды темной ночью он решился бежать, потому что в это время большинство мужчин где-то воевали. Он знал, что индейцы будут изо всех сил догонять его, чтобы привести обратно. Поэтому он старательно заметал все свои следы, надеясь, что его никто не найдет. Он постоянно боялся, что встретит кого-то из воинов, возвращающихся с войны. Он прошел много миль пешком, стараясь определять направление по звездам. Ему приходилось добывать пищу, не стреляя, потому что он боялся, что его выдаст звук выстрела. Когда он переходил ручей, то, чтобы уничтожить свой запах, доходил до его середины, потом поднимался вверх по течению и только тогда выбирался на другой берег. Годы, проведенные с индейцами, научили его понимать лес, и теперь ему пригодилось все, что он знал. Подойдя к реке, он голыми руками смастерил плот, скрепив бревна виноградной лозой. День за днем он плыл вниз по течению на плоту. Его терзали неуверенность и сомнения. «Действительно ли я плыву к своим друзьям и возлюбленным?» — думал с беспокойством он. Часто в его взгляде появлялось сомнение, и он начинал говорить.

постройки. Он попытался поднять голову. «Неужели я наконец добрался до форта?» — прошептал он почти в бреду. «Или это у меня жар?» Джейкоб отчаянно попытался подняться на ноги, чтобы прокричать или дать какой-то знак. Теперь он убедился, что это был форт. Неужели надо было столько добираться, чтобы проплыть незамеченным? Собрав все свои силы, он попытался встать, но только смог поднять вверх тонкую руку. Медленно умирающий человек проплывал мимо форта. Маленькое, одинокое пятнышко на широкой реке. Его надежды были напрасны. Никто не кричал, что его заметили. Сразу же за фортом, вниз по течению реки, наотмели стоял человек и поил свою лошадь. Он повернулся и увидел слабый плод. «Ого!» — воскликнул он удивленно. «Что я вижу?» Он стоял, прищурив глаза, с любопытством наблюдая за плывущим плотом. «Похоже на плот», — пробормотал он лениво. «Но, скорее всего, это не плот. Я не вижу, чтобы что-то двигалось. Наверное, просто бревно странной формы». Как раз в этот момент рука Джейкоба устала и обессиленная упала. Однако наблюдавший человек заметил это слабое движение. «Это вещь живая», — сообщил он своей лошади, — «и похоже на человека». Взобравшись на лошадь, он галопом поскакал к форту, чтобы сообщить о том, что он видел. Джейкоба спасли, дали пищу и окружили теплой заботой. Этой ночью в форте, лежа в мягкой постели, благодарный Джейкоб заснул крепким сном. Другие же люди молча стояли вокруг, потрясенные трудностями, выпавшими на долю этого человека. А он тихо отдыхал, истощенный, но одновременно уверенный в том, что его вернула обратно только вера в Бога. Дул прохладный летний ветерок, когда однажды Джейкоб обедая сидел в своей комнатушке. Он поднял голову, слегка удивленный тем, что какая-то тень упала на дверной проем. Прямо там молча стоял высокий индеец. Взгляд индейца обежал всю комнату, ненадолго остановившись на Джейкобе. Затем, повернувшись, он пошел к пню на расчищенном от леса месте и сел. Он терпеливо ждал, пока Джейкоб поест. «Интересно, что он хочет?» — думал Джейкоб, заканчивая есть и поднимаясь из-за стола. «Наверное, нужно выйти и посмотреть». Высокий индеец поднялся, когда Джейкоб приблизился к нему. Он долго стоял и внимательно смотрел на него. Он шагнул ближе, всматриваясь в каждую черточку на морщинистом лице Джейкоба. Затем он сделал шаг назад и медленно произнес на ломаном немецком языке: «Я Кристиан Хофслер». Когда война между французами и индейцами закончилась, всех пленных освободили. Кристиан и Джозеф вернулись к своему народу, но всю свою оставшуюся жизнь они навещали своих друзей-индейцев, которых хорошо знали и любили.

Момент творения. И динозаврам нужны друзья. Почти всякое живое существо, сотворенное Богом, ищет общение с себе подобными. Эта универсальная основополагающая потребность помогает нам лучше понять замысел Творца. Сторонники теории эволюции всегда полагали, что только теплокровные животные ценят общение. Поэтому на протяжении многих поколений считалось, что динозавры, которые согласно теории эволюции находятся в самом низу эволюционной шкалы, были примитивными, ограниченными, неспособными проявлять заботу существами, которым даже было все равно, выживет или умрет их потомство. Но теперь открылось немало фактов, показывающих, что даже динозавры стремились к общению и дружбе. В наши дни ученые узнают новые факты. Динозавры нередко вели общинный образ жизни, вместе строили гнезда, заботились о потомстве и мигрировали, даже когда не было необходимости защищать друг друга. В некоторых местностях были обнаружены огромные тропы динозавров, свидетельствующие, что различные роды этих существ жили группами по соседству друг с другом. И динозавры каждого из родов в основном придерживались своих троп. Эти находки, обнаруженные в разных местах и относящиеся к разным родам динозавров, убедили ученых, что динозавры по своим социальным привычкам ничем не отличаются от современных животных. Иными словами, и динозаврам были нужны друзья. Почти все творения Божьи ценят дружбу, и это кое-что говорит нам о самом Творце. Из Священного Писания мы узнаем, что Бог создал человека, потому что ему было необходимо кого-то любить. Испытали ли вы его любовь к вам в Иисусе Христе? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Короткое, двусложное «прости» бывает тяжелей подъемов горных. Как тяжело его произнести, как часто застревает оно в горле. Но с ним связал прощение свое Отец Небесный и Творец прощения. Прощает прегрешение твое, когда другим прощаешь прегрешение. Еще в раю, где согрешил Адам, приняв жены пустые заверения, Отец любви «прости» за них сказал, принесший жертву умилостивления. А на кресте кровавое «прости» сказал собой Отцу за нас Спаситель. Весь грешный мир в Иисусе Бог простил, а вы принять прощение не хотите? Не давит грех, еще не надоел? Или на себя надежду возложили, на шаткую опору добрых дел, на временное, что сгниет в могиле? Но если тяжело тебе в пути, и со грехом бороться нету силы, приди к Христу, скажи Ему «прости». Его любовь тебя уже простила. Скажи «прости», перебори себя. Всем обижающим скажи «прощаю». Спаситель ждет, Он умер за тебя. Скажешь Ему «прости», я умоляю.

Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5, 22-23.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим жизненно важную тему текущей недели – выносливость или терпение. В наших двух предыдущих беседах на эту тему мы объяснили некоторые основополагающие моменты этой темы. Прежде всего, выносливость – это основной элемент успешного христианского характера. Без выносливости мы не сможем достигнуть успеха в нашей христианской жизни. Второе. Чтобы достичь выносливости, следует пройти через испытания, через опыт. По этой причине, когда мы встречаемся с искушениями, испытаниями, Священное Писание советует нам принимать их с чистой радостью, видя в них руку Божью, разрешающую нам пройти через эти испытания, потому что они формируют в нас выносливость, терпение, которые так важны для достижения успеха в нашей христианской жизни. Глядя на картину из послания к евреям вчера, мы видели, что христианская жизнь – это марафонский бег, а не забег на дистанцию 100 метров, и что мы должны совершать свой бег с выносливостью. Это и есть фундаментальные требования совершения нашего бега. Сегодня я буду беседовать о видах испытания, которые мы встречаем в нашей христианской жизни и которые нужны нам для формирования выносливости. Испытания, которые встречаем мы, как христиане, имеют различные формы и приходят многими различными путями. Но в основном они, то есть эти испытания, группируются в двух главных категориях, противоположных друг другу. Именно эти две категории мы и рассмотрим сегодня. Первая категория – когда обстоятельства тяжелые, и вторая, когда они чересчур легки. Многие люди понимают, что первая категория испытаний – это проблема, потому что обстоятельства ее тяжелые. Но Священное Писание говорит, что опыт учит нас противоположному. Многие люди, устоявшие в испытании с трудными обстоятельствами, не могли устоять в испытании с чересчур легкими обстоятельствами. Я желаю проиллюстрировать эти два противоположные вида испытаний при помощи одной из наиболее известных притч Иисуса Христа – притчи о сеятеле. Эта притча записана в 8 главе Евангелия от Луки, в стихах от 4 до 8. Мы прочтем эту притчу, а потом займемся интерпретацией этой притчи, данной самим Христом. Но прежде всего сама притча. Читаю. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Немного ниже, в той же главе, в стихах от 11 до 15, Иисус Христос дает нам свою интерпретацию этой притчи. Читаю. «Вот что значит притча сия. Семья есть Слово Божье, а упадшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя,
заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Я знаю, что в объяснении этой притчи Христом вы обратили внимание на слово «терпение». Мы придем к этому слову немного позже. Эта притча рисует четыре вида, четыре рода людей. Различный ответ, реакция на слушание Слова Божьего. Первый род людей – это семья, упавшие при дороге. Это те люди, к которым никогда не попадает Слово Божье, которые никогда этим словом не интересуются. Второй тип людей – это те, почва которых представляет собой камень. Это те люди, которые получают Слово Божье, но не переносят, не выдерживают испытания. Третий вид – их почва тернистая. Семья, попавшая в тернии, представляет тех, которые поглощены заботами, богатством и наслаждениями житейскими. И четвертый тип – это тип почвы, к которой мы все стремимся. Это те, кто приносит плод в терпении. Как я уже сказал, мы не будем тратить времени на первую группу, на первый тип людей, так как семья никогда не попадает в их сердце, и результата от сеяния никакого нет. Птицы небесные уносят эту семя. Мы обратим наше внимание вкратце на вторую и третью почву. Вторая группа людей – это те люди, которые получили семя, но не вынесли испытания. Это те, у которых каменистая почва. Третья группа – это люди, у которых семя попало в тернии, так что растение росло в терниях, но эти тернии заглушили его рост. Эти тернии – заботы, богатство и наслаждения житейские. Дальше относительно тех, у которых почва каменистая, которые не переносят искушения. В параллельном месте в Евангелии от Матфея, 13 главе, 21 стихе, Иисус говорит в своей интерпретации притчи следующее: «Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Я хочу подчеркнуть здесь только одно слово. Это слово «когда». Когда настанет скорбь или гонение. Иисус Христос не говорит, если настанет скорбь или гонение, а говорит, когда настанет скорбь или гонение. Другими словами, мы обязательно встретимся со скорбями или преследованиями в той или иной форме. Проблема этих людей состояла в том, что семя или корешок не мог углубиться в землю, потому что под ним был камень. Он остановил углубление корня. И поэтому, когда взошло жаркое солнце, хотя это растение и проросло быстро, оно увяло, потому что его корень не имел возможности углубиться. Я должен сказать с великой скорбью, что я видел множество таких людей. Я видел многих людей с чудесным опытом обращения к Богу. Они начали расти скоро, но не углублялись достаточно в почву. Они были поверхностными верующими. В их посвящении Господу не было глубины. И когда приходило искушение, они увядали. Несколько лет спустя вы удивляетесь, глядя на них, кем они теперь являются и где находятся. Они быстро отпадают, уходят со сцены. Давайте посмотрим теперь на третий вид почвы или людей. Это люди, у которых почва характеризуется терниями, а некоторые семя упало в тернии. Проблема этих людей состоит в том, что их обстоятельства чересчур легкие. Обратите внимание на них. Заботы, богатство и наслаждения житейские. Богатство и наслаждения говорят о легких условиях жизни. Здесь нет много преследований. Здесь нет много оппозиции. Здесь нет много давления. Дела здесь идут неплохо. В 17 главе Евангелия от Луки Иисус говорит, как будет выглядеть конец века, и сравнивает его с эпохой Ноя и временами Лота. Вот что он говорит. Стихи 26 до 29.
Читаю. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех». В чем была проблема этих людей? Они были поглощены временными вещами. Они ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали и так дальше. Обратите внимание, что ни одна из этих вещей не является грехом. Грехом этих людей не было совершение этих вещей, но то, что они были ими поглощены, они овладели ими целиком, так что они потеряли из виду вечные ценности. Иисус Христос предупреждает нас в Евангелии от Луки, 21 главе, 34 стихе. Вот что Он говорит. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Когда ваша жизнь легка, когда у вас есть богатство, удовольствие, помните, что все это временное. Есть нечто более важное в жизни. Не сводите ни в коем случае своих глаз с вечных ценностей». В Евангелии от Луки, 8 главе, 15 стихе, Христос говорит о людях, сердце которых хорошая почва. Они приносят вторичный плод, но обратите внимание, приносят его в терпении. Не может быть плода без терпения, без выносливости, без устойчивости. Выносливость – очень важный элемент характера христианина. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями.

Еще вчера. Еще вчера он с нами жил в уютной городской квартире. О чем-то сообщить спешил, что суете мы упустили. А с наступившим новым днем примчался всадник бледноокий и метко брошенным копьем нанес семье удар жестокий. Все закрутилось, как во сне, врачи, уколы то и дело, и вот лежит на простыне уже безжизненное тело. Конечно, знали мы о том, что неизбежна эта дата, и дух уйдет в небесный дом, но нет, не завтра, а когда-то. Что он хотел вчера сказать? Поймем лишь в новом измерении. Ах, как бы надо уважать нам близких.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут надменны. 2 Тимофею 3 глава 1, 2 и 4 стих. Гордость затмевает разум. Мы все чаще замечаем подобное в нашем обществе, даже среди тех, кто называет себя христианами. И никого это по-настоящему не волнует, если только чья-то гордость не задевает их. Но это неудивительно для детей Бога, так как такое положение вещей предсказывает процитированный выше отрывок. Мы знаем, что в конечном итоге это приведет к появлению человека греха, когда тот, кто удерживает, будет забран. Гордость опасна. Тот, кто епископство желает, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Здесь употреблено то же самое греческое слово, что и для слова «надменный». Оно означает «наполненный дымом». Гордость создает густой туман, который затмевает так, что человек не способен правильно оценивать. Она искажает и путает мысли, не позволяя видеть вещи такими, какими они являются. Именно она затмила разум мудрейшего ангела и перевела его на путь греха. Именно она сделала его виновным перед Богом, что навлечет на него Божие осуждение. Как много тех, кому грозит вечное суждение из-за того, что они попали в эту ловушку. Давайте будем молиться о том, чтобы не спровергнуть замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, дабы это затмение было устранено, и они могли покаяться и обрести жизнь вечную в Иисусе Христе. Что же касается нас, то давайте будем помнить слова Павла, который сказал: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». Это не только наша безопасность, но и наше истинное место перед Богом.

Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5, 22-23.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег». В поисках денег на поездку Мия и Кэти вспомнили, что отец летом 1929 года, подав заявление о выезде в Канаду, должен был заплатить в ГПУ за каждого члена семьи по 300 рублей. А теперь девушкам стало известно, что всем, кому отказано в выезде, могли эти деньги получить обратно. Им оставалось только пойти в соответствующее управление ГПУ в Москве и подать заявление о получении денег. Однако все это было сопряжено с большой опасностью для жизни. Не арестует ли их секретная служба на месте? Ведь у них до сих пор отсутствовало разрешение на прописку, не было собственно и настоящих документов, не говоря уже о гражданском статусе. К тому же их родители находились в бегах. Девушки долго размышляли и молились, но другого выхода не находили. Они вынуждены были решиться. В один прекрасный день, предоставив все Господу, Мия и Кэти направились в ГПУ. Большое здание ГПУ находилось на знаменитой Лубянке. У входной красивой двери стоял часовой. Сестры договорились пройти в здание, не спрашивая разрешения. Они давно приметили, что советские служащие почти никогда не останавливали людей, которые со всей самоуверенностью входили в помещение. Мия сделала интересное открытие, наблюдая за поведением часовых у большого комплекса, где жили в Москве иностранцы. Поскольку девушки говорили друг с другом по-немецки, и их появление было на этом дворе само собой разумеющимся, то у них почти никогда не спрашивали документы. Может быть, этот маневр пройдет и у здания ГПУ. И точно, часовые и здесь дали провести себя таким образом. Без затруднения попали девушки в большое фойе здания. Помещение было прекрасно отделано. Пол заслан коврами. На стенах висели зеркала. Богатое убранство фойе заставило девушек на миг удивиться. Они остановились у входа и невольно осмотрелись. Тут же к ним подошел офицер и спросил их, что им здесь надо и как они вообще попали в здание. «Вы должны немедленно покинуть здание», — приказал им офицер. Он нагнал на девушек страху. Несмотря на страх, Мия все же объяснила ему, что им, собственно, нужно. Тогда офицер велел им разыскать окошко с другой стороны здания, где им должны были помочь. Быстро покинули сестры здание ГПУ, и через несколько минут они стояли у соответствующего окошка. И чудо случилось. Служащий даже не спросил у них документов, а ограничился лишь фамилией внесшего когда-то деньги. Он проверил свой список, и действительно, Яков Реймер внес эти деньги. Без дальнейших расспросов он выплатил девушкам по 300 рублей каждой. Они еще долго не могли объяснить себе случившегося. Бог услышал их молитвы. Теперь у них было достаточно денег для предстоящего побега. Поездку можно было предпринимать. Они с умыслом купили билеты на 1 мая, большой советский праздник. В этот день можно было положиться, что ГПУ не будет столь строго контролировать на вокзалах отъезжающих. Поезд отходил в полночь, и к этому времени большинство советских мужчин от усердного празднования будут уже не в состоянии произнести слово. Теперь подруги были заняты дальнейшей подготовкой к отъезду. Все нужно было обдумать. Неосторожное поведение могло привести к аресту, поэтому планы обсуждались в парке, чтобы вблизи не было нежелательных свидетелей. Все шло хорошо, пока однажды Кэти не заявила, что она не поедет. Кэти хотела еще на время остаться в Москве. Она была уверена, что найдет работу и в дальнейшем сможет поддержать родителей. А позже она их догонит. Решение Кэти стало для Мии громом среди бела дня.
Естественно, она запротестовала. Но спорить с Кэти невозможно. Если она себе что-нибудь вбила в голову, то стоило огромных усилий выбить это ей из головы. Кэти все тщательно обдумала. «Мои 300 рублей, Анна, ты можешь взять. А я еще немного поработаю в Москве и затем приеду», — сказала она. Далее последовал ряд неопровержимых аргументов. Ведь они не могли бы ехать вместе, так как группа девушек быстро обратила бы на себя внимание. Кроме того, именно Кэти была лучше всех устроена в Москве и подвергалась наименьшей опасности. Все это было верно, но Мия не хотела ехать без младшей сестры. Она просто боялась оставить ее одну, чувствуя в какой-то мере ответственность за Кэти. Но Кэти вскоре удалось отстранить сомнения сестры и вселить в нее столько мужества, что она согласилась ехать с Анной Классен. Девушки решили дождаться весны, так как ехать холодной зимой было затруднительно. Среди зимы в Москве вдруг объявилось двое друзей – Петр Вибе и Петр Гальдебранд. Они тоже задались целью покинуть страну через Амур. Сразу по прибытии в столицу они попросили девушек насушить им сухарей. Подруги попросили их подождать с отъездом до весны, чтобы потом ехать вместе. Но ждать весеннего потепления юноши не хотели. Не согласились они и взять с собой девчат. «Девчата в такой поездке только помеха», – рассуждали они. Прожив несколько дней в Москве, молодые люди покинули город, взяв курс на Амур. Но смогут ли они осуществить побег? Наступила весна. И однажды, вернувшись домой, Мия была ошарашена сюрпризом. На старом сундуке сидела мама. Дочке даже пришлось протереть глаза, чтобы действительно убедиться, что это не сон. Но нет, мама была рядом. Эмилия постарела, похудела, но за морщинами можно было увидеть некогда красивую женщину. Ее лицо стало еще миловидней. Мать с дочерью крепко обнялись, затем последовали несколько незабываемых дней тесного общения. Эмилия убедилась, что дочери пребывают в прекрасном духовном состоянии. Затем она рассказала им, как решилась на эту дальнюю поездку. Однажды ночью ей приснился сон, в котором обе ее дочери, протянув к ней руки, не переставали звать мать к себе. «Сон не давал мне покоя. Мы с отцом часто говорили об этом. И, наконец, он разрешил мне поехать к вам». «Что тут у вас стряслось?» – спросила Эмилия. «Мама, мы решили бежать из России», – призналась Кэти. «Бежать из России? Но как?» – засомневалась Эмилия. И лишь теперь девушки сообщили ей план побега. Рассказали о том, как Бог услышал их молитву, ответом на которую была история с деньгами. Да и сам приезд Эмилии. Кэти призналась матери, что решила ехать позже, желая до конца использовать все возможности в Москве. Эмилия внимательно слушала дочерей и была вполне согласна с их намерением. Она хорошо понимала, что будущего у них в Советском Союзе не будет. Как мать, она им помочь уже не могла. «Единственное, что я могу вам еще дать, это мою молитву. Я молюсь каждый день и буду молиться до тех пор, пока я еще на земле», — сказала Эмилия. Однако она не могла согласиться с тем, что Кэти остается в Москве. Мать попыталась уговорить свою младшую дочь ехать с Мией, но Кэти была бы не Кэти, если бы ей не удалось убедить и мать в правоте собственного плана. Мия к этому времени оставила свою работу и могла показать матери столицу. Таким образом, они провели вместе много часов. Воспоминания минувших дней наполняли их беседы.
не угасала искорка надежды, что ситуация меннонитов в стране все же когда-нибудь изменится к лучшему. А если нет, то дал бы Бог дочерям и затем и родителям возможность покинуть страну. Они много говорили об отце, о его положении, вместе молились. Еще никогда в жизни они не имели столько времени, чтобы выразить свои мысли в молитве. Для Мии эти дни станут решающим источником силы в трудностях ближайших дней. Бог побеспокоился о них и через сон матери дал им встречу в Москве. К сожалению, дни, проведенные вместе, пролетели быстро. Вскоре Эмилии нужно было покинуть столицу, и Мия и Анна Классин тоже были готовы отправиться в путь. «Мы, по всей вероятности, вскоре встретимся в Канаде», — сказала Эмилия своим дочерям при отъезде. С этой надеждой сестры попрощались с матерью. Для Мии это была последняя встреча с нею. За день до отъезда на квартире финского посла вдруг зазвонил телефон. Анна Классин подошла к аппарату и услышала слабый, едва различимый голос на другом конце провода. «Это твоя сестра Нета. Я с Лизой только что прибыли на вокзал. Приезжай и забери нас». Анна тут же бросилась на Казанский вокзал. Она долго

тихо. «Незаметно следуйте за мной». Слезы душили Анну, когда она вышла из здания вокзала и направилась в сторону финского посольства. И лишь когда сестры были в безопасности на территории финского посольства, они бросились друг к другу в объятия. Сестры поведали Анне свою почти неправдоподобную историю. Спустя 2 месяца после прибытия в ссылку их навестил Абрам Вибе, врач и дальний родственник. Он был уполномочен лагерным управлением инспектировать лагеря на севере, чтобы при необходимости оказывать медицинскую помощь. В одном из таких лагерей он встретил 2 своих свояченец. Абрам Вибе оставил им немного продуктов и предпринял все, чтобы освободить их из заключения. Через своего брата, который занимал относительно высокий пост в коммунистическом руководстве, он достал документ, подтверждающий, что они арестованы незаконно. Вскоре из Москвы пришло уведомление об освобождении Неты и Лизы. Их вывели через лагерные ворота с насмешкой, сказав, что они свободны и должны теперь сами заботиться о себе. Что это значило, было всем ясно. На свободе девушки долго не протянули бы. Вскоре попали бы в руки солдат из других лагерей, приняв мучения, позор, насилие. И в конце концов их уделом была бы смерть. Таковы законы советского ГУЛАГа. Если кому и удавалось выбраться из лагеря, то очень скоро он сам желал вернуться в примитивные бараки. Болотистая таежная местность давала мало шансов на выживание, а на дорогах всюду поджидали охранники и солдаты. Бывший заключенный всегда вызывал подозрения и таким образом становился жертвой охраны. Да и как могли сопротивляться 2 обессиленные женщины? Нета и Лиза знали все опасности, которые их ожидали. Вероятно, еще в лагере их подготовили к этому. Многие заключенные уже бывали в бегах и знали эти уловки, поэтому девушки решили идти на вокзал лесом. Неописуемое путешествие. Чудом они добрались до вокзала. Проводник в вагоне спросил у них документы и билеты. Девушки показали ему справки об освобождении. Большего у них не было. И тогда этот добрый человек разрешил им ехать без билета. Таким образом, они добрались до Москвы, оборванные, голодные, но живые. Это было еще одно Божье чудо. За день до отъезда Анны они оказались в столице. Анна и ее подруги приняли их, нашли им в городе работу. День отъезда. 1 мая 1930 года. Навсегда останется в памяти девушек. Это был праздник, в который правительство уже несколько лет подряд устраивало военные парады, за которыми следовали тщательно спланированные демонстрации трудящихся. Школьные классы и трудовые коллективы заранее готовились к этому событию на Красной площади. Сталин лично принимал парад. Девушки захотели увидеть это запоминающееся зрелище, попрощаться с веселой Москвой. Подруги пробрались в первые ряды зрителей. Военные подразделения проходили как раз мимо них. И вот уже первые колонны рабочих ступили на площадь. И тут Зузи Пеннер осенила идея. «Давайте смешаемся с колоннами демонстрантов, и тогда мы пройдем мимо Сталина. Так мы сможем увидеть его лицо», — предложила она и тут же добавила. «Если же нам удастся пройти мимо Сталина, то это будет хорошим предзнаменованием того, что мы наверняка сбежим из его державы». Но это было опасным предприятием. Случись так, что милиция их сейчас арестует, тогда арест, высылка из Москвы, возможно, даже ссылка в Сибирь им обеспечат.

Анны. Старшая по возрасту Анна, все еще не сумевшая побороть эмоциональные чувства после внезапной встречи с вернувшимися из ссылки сестрами, запротестовала против плана Зузи. Мия же нашла эту идею превосходной, и таким образом они вдвоем уже тронулись, не дав Анне даже возможности аргументировать свой протест. Сама того не желая, Анна пошла следом за подругами, чтобы не упустить их из виду. Они смешались с демонстрантами, что было не так уж и просто. Рабочие были выстроены в колонны по 8 человек, и поэтому проникнуть незамеченными в колонну было невозможно. Тут же появилась милиция, требуя от девушек покинуть колонну. Да и сами демонстранты сердились на них, ругались, некоторые даже нецензурно. Но и вернуться было уже невозможно. Колонна вступила на Красную площадь, и теперь не оставалось ничего иного, как позволить девушкам пройти по площади. Прежде всего, никто не должен был выглядеть недовольным. Ничто не должно ранить товарища Сталина сильнее, чем недовольство рабочих. Вот так Мия, Зузи и Анна пошли мимо грозного диктатора Сталина. Анна вспоминала: «Он стоял, как статуя. В тот момент, когда я проходила мимо, мне в голову пришла мысль: если бы у меня сейчас было оружие, я могла бы стать знаменитой на весь мир». В полной безопасности прошли девушки по площади, а в конце незамедлительно смешались с людским потоком. Затем они спустились к Москве-реке, наняли лодку и скрылись из виду вездесущей милиции. И так удалось безнаказанно пройти мимо Сталина. Но значило ли это, что они также смогут покинуть страну, как думала Зузи? Несомненно, этот случай заставил девушек более конкретно задуматься над планом побега. Незамеченные сидели они в пустой лодке, рассуждая о предстоящей поездке Мии и Анны, о побеге через Амур. Это был исполнительный надежды прощальный круг по Москве, который вызвал особое праздничное настроение. Дорогие радиослушатели, продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» слушайте завтра в это же самое время.

0: Пришел Иерусалим однажды, Иисус нам храм их посетил. То был тогда великий праздник, и он народу возгласил. Иди ко мне, кто сердцем страждет, и воду пей мою, кто жаждет. Кто будет ревновать и пить, тот духа сможет получить. Из уст его вода живая польется пламенной струей, сердца людские зажигая, неся им радость и покой. Просите духа у Отца, и он пошлет его в сердца. На день другой опять был в храме, Господь их снова поучал и проповедовал делами, больных, кто были, исцелял. Все радовались, ликовали, а книжники негодовали. Он их публично обличал и все дела их умножал. Но они, горды по чину, искали, как бы отомстить, найти б какую-то причину и всенародно обвидеть. Владела ими зависть, месть, а перед Синедроном лесть. Пока беседа в храме длилась, и каялись-то там, то тут, как вдруг в дверях толпа сгустилась, зачем-то женщину ведут. Какой-то шум и крик несется, убить и только раздается. Такую блудницу убить, зачем ее и в храм водить? И фарисеи усмиряют, да, по закону мы убьем, толпе пытливо разъясняют и больше страсти разжигают, камнем мы ее побьем, но прежде приведем на суд к Иисусу Назарею. Посмотрим, будет ли судить и что предпримет, пусть посмеет преступницу освободить. Мы тут припомним Моисея и все законы, что имеем. А если скажет, что судить и за грехи ее убить? Тогда какой же он спаситель и милосердный избавитель? Мы так и без него б смогли. Вошли и блудницу вели. И говорят ему, учитель, мы эту женщину нашли. Она при любодействе взята. Мы здесь должны ее убить. Она пред Богом виновата. А ты что скажешь? Как тут быть? Но он как будто и не слышит, лишь наклонившись, что-то пишет. А женщина как тень стоит, и страхи трепетно дрожит. Сейчас он только слово скажет, вину мою при всех докажет, и приговор уже готов. На Моисея лишь укажет, о жребии смерти ты каков, ужасный результат грехов. Зачем я слепо жить спешила, чтоб так себя вот уронить? Так легкомысленно шутила, как хочется еще пожить. Зачем я глупость допустила и так безрадостно грешила? О, если б снова жизнь вернуть, кто мог бы сердцем не взглянуть, чтоб видеть горечь раскаяния и дать мне новый жизни путь. Но поздно, все, возврата нет. Никто не примет мой обет. Сейчас посыплются здесь камни, и я оставлю этот свет. Пришел конец и неизменно, то смерть под грудою камней. О, ужас! Будь же хоть мгновенным, чтоб муки кончились скорей. Надежду нет, я не имею. Прощай же, храм, ты стал светлее, но поздно оценила я, прошла вся мимо жизнь моя. Тебя еще с детства знала, когда водила мать сюда. Как жаль, что редко посещала, закон твой мало исполняла. Все думала, что молода, прости теперь и навсегда. А фарисеи ликовали, вот мы его поймали в сеть. Учителю задачу дали, не зная даже, как смотреть. Он и не думал, как попался. Господь же все еще склонялся. Им хорошо других судить, чужую дочь легко убить, тем паче грех свой прикрывая. А каково отцу людей? Понятно, что она больная, но как дать исцеление ей? Как душу бы не погубить? А грех твердит одно – убить. Борьба за душу, посмотрите, возлюбленная Богом дочь, на миг представьте и поймите, как хочет он, чтоб ей помочь. Ведь Бог пришел за нею с неба, и каков бы грех тяжелым не был, он сам за всех людей умрет, и кровью приговор сотрет. Но то потом, другой годиной, для жертвы время подойдет, сейчас живот, судьба души, да участь дочери единой. Отец, на помощь поспеши, люби, победу соверши. Ударит камень и убита, последний раз сомкнет глаза, и на нее немых ланитах застынет мертвая слеза. На то и есть она причина, сказать лишь «стойте!» Да, повинна. Но как сказать о дочке сей, как слышать стон из-под камней? «Простите, больше я не буду!» А дверь жизни заперта, над ней увидят камня груду и лужу крови изо рта. Сошлись, как шпаги, жертвы кровь и воплощенная любовь. При том, кто бросит в жертву камень, как требует о том закон, зажжет кто жертвенника пламень, кто есть тут праведник? Где он?» Все ждут, что скажет сей учитель. Действительно ли он спаситель? Господь спокойно, кротко встал и, посмотрев кругом, сказал: «Пусть камень первый тот бросает, кто без греха, а сам опять склонившись, также продолжает о чем-то на земле чертать, молиться и перстом писать, чтоб всех людей вину списать». Тут все как будто захлебнулись и могут только лишь молчать, а позже будто бы очнулись и не поймут, с чего ж начать. Своей совестью судимы и всем грехом своим гонимы скорее стали уходить. Им стыдно стало рядом быть с такой же, как были сами. Так усадила их она. Ушли, сраженные грехами. Осталась только лишь она одна. Легко нам бить чужую плоть, а к нам будь милостив Господь. Так воскресенье совершилось, и женщина как вновь живет. Да может быть, то только снилось, а смерть опять за мной придет. «Ну, где же те, что обвиняли?» — спросил Господь. «Куда сбежали?» «И я тебя не обвинил, и все грехи твои простил. Спасти тебя Отцу угодно, живи и жизнью дорожи. Ты можешь быть теперь свободна, иди, но только не греши. Бог есть любовь перевести, взыскать погибшие, спасти. Так смерть и пасть не поживилась, душа изъята, спасена. Она воскресла, возродилась, как дорога Христу она. А сколько Господа не зная, живут в пороках, умирая, и ждут ведь участи своей под грудой роковых камней. Спасай на смерть приговоренных, не откажись, не позабудь, на убиение обреченных, проводником для них ты будь. Свои ж они, сестра земная, или дочь и сын, Христа не зная, или просто человек, но свой идет над бездной роковой. Окликни, ставши на колени, с Иисусом рядом напиши: родной, приди к Творцу Вселенной, воспрань, покайся, не греши, ведь грех, как черт твоей души, поточить насмерть не греши. Христос есть древо жизни рая, в нем животворные плоды. Вкушай вовек не умирая, и пей из рук его воды. Святого Духа утешения, а после смерти нет прощения. Под камнем гробовой плитой бесповоротен жребий твой. Отверни грех, пока ты властен, коль бьется сердце, пульс в груди. Твое в Христе сокрыто счастье, воспользуйся, не проходи. Сегодня светит благодать, а завтра можно опоздать. Аминь.
1: Жизнь обретает аромат, исполнившись любви. И я молюсь, чтоб востократ

кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего. Иеремия 9.1. Когда мы в последний раз со слезами на глазах просили Бога спасти погибающие души? Ясно ли мы представляем себе все ужасы ада? А как давно мы горько сожалели о своих грехах? Наступит ли время, когда плача уже не будет? Плач и скорбь у нас обычно ассоциируются с похоронами, что, конечно, естественно и понятно. Однако это не должно быть единственной причиной слез христиан. В прочитанном стихе Иеремия оплакивал свой народ. В Марка 14:72 апостол Петр плакал от того, что отрекся от Христа. Иисус Христос оплакивал предавшийся злу Иерусалим, зная, каким будет его конец. Господь оставил нам хороший пример. Чтобы искренне оплакивать грешников, мы должны ясно представлять, что такое ад и его муки. Когда Иисуса вели на Голгофу, за ним шли три женщины и плакали. Он же, обернувшись к ним, сказал: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Луки 23:28. Я верю, что Христос и сегодня сказал бы нам эти слова. Верующие должны печалиться при мысли о своих согрешениях. Переставая это делать, мы зачастую забываем, что сделал для нас Господь. В Откровении 7.17 приведено чудесное обетование, в котором говорится, что на небесах отрет Бог всякую слезу с очей наших. Какие это радость и счастье! В Матфея 5.4 написано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Слезы души от рада. Прятать не нужно слез. Плачут Господни чада. Плакал Иисус Христос.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5, 22-23.

0: Откроем наши Библии, Евангелие от Луки, 5 глава, с 27 текста. Евангелие Луки, 5 глава, с 27 текста. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ И Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Здесь сидят очень много водителей, люди, которые имеют driver license. Могу я вас спросить, почему одни люди ездят всю жизнь, и у них не случается ни одной аварии, а у некоторых так не бывает? Почему одни люди попадают в аварию, а другие нет? Что эти сделали неправильно? Ну вот он ехал по спид-лимиту. Вот он был пристегнут ремнем. Он остановился на стоп. И случилась авария. Что этот водитель сделал неправильно? Друзья, он все сделал правильно. Но почему он попал в аварию? Некоторые люди, например, мы сегодня с вами, живы. И Бог нам дал здоровье, мы говорим, да, здоровы. Некоторые люди болеют. Скажите, пожалуйста, те люди, которые болеют, что они сделали неправильно? Они грешнее нас? Может, они не мыли руки? Может, они на соседней лавке, а не через лавку сидели? Почему некоторые люди остаются здоровы, а некоторые люди болеют? Что они сделали неправильно, что они заболели? Поэтому мы должны очень четко понимать, друзья, что если мы здоровы сегодня, то мы здоровы по Божьей милости. Аминь? Аминь. И если ты как водитель ездишь за рулем автомобиля и все делаешь правильно, и не попал в аварию за свою жизнь ни одного раза, то это лишь только не потому, что ты такой опытный. Не потому, что ты профессионал. Не потому, что ты делал все правильно. Это нужно было делать. Но потому, что по Божьей милости ты был им храним. И если Бог допускает определенные вещи в жизни людей, нас, меня, вас, их, то Бог ошибок не делает. Бог не ошибается. Если он допускает определенные испытания в жизни человека, это безошибочно. Это допускаемая воля Божия в жизни человека, тем более христианина. Поэтому благодарите за то, что живы. Благодарите за то, что здоровы. Благодарите за то, что есть хлеб на столе. И, как я говорил, было чем заплатить за билы и все остальное. Благодарите Господа, что его милость каждое утро обновляется к нам. И благодаря этой милости мы живем. Когда у проповедника не будет никогда никаких проблем? Я вам скажу. Когда этот проповедник не будет проповедовать на актуальные темы сегодняшнего дня. Проповедь на нейтральные темы. Она оберегает его от проблем. И любой человек, пастырь он, благовестник он, диакон, проповедник, когда он будет проповедовать Библию, но он будет проповедовать нейтральные темы, он будет брать любую библейскую историю, красиво будет, хорошо ее пересказывать, и не касаясь сегодняшнего дня, не касаясь обстановки этого мира, он никогда не будет иметь проблем. Никогда. Но как только ты открыто, безбоязненно озвучишь позицию Писания,
1: Как только ты открыто озвучишь, что на этой позиции Писания ты стоишь, ты немедленно становишься объектом нападок, ты немедленно становишься объектом критики, более того, в сегодняшнем мире ты становишься объектом угроз. Почему? Потому что ты пытался не только заявить о своей вере, но ты пытался поступить так, как тебе эта вера предписывает. Ты пытался веру свою не на словах, а на практике проявить. И это выбор. Братья и сестры, это выбор. Есть выбор просидеть всю жизнь вот так, тихо, в тени, не задевая острых углов никаких, ни тем, ни троит никаких, и так тихонько доплыть до вечности. Всем хорош, всеми любим. Это одна сторона. Но вторая сторона, друзья, как только Божий человек начинает открыто говорить о том, что происходит сегодня с позиции Писания, он берет на себя некое дерзновение перед Богом и смелость от Бога. Что делать? Заграждать рты, написано, невежеству безумных людей, те, которые являются противниками Евангелия. Мы говорили о том, что произошло с человеком по имени Левий, который повстречал Христа в своей жизни и которого Иисус позвал идти за собой. Мы говорили в прошлый раз с вами о том, что чтобы пойти за Иисусом Христом, это тоже выбор. И некоторые условия ставит Христос человеку, который хочет идти за Ним. И это мы читали с вами в 16 главе Евангелия от Матфея. «Если кто хочет идти за Мной», здесь нет никакого принуждения, здесь нет никакого насилия, здесь есть решение доброй воли, если кто хочет идти за Мной. И я спрашивал, заставил ли кто тебя пойти за Христом, принудил ли тебя кто-то в жизни твоей сделать, или это был добровольный шаг, добровольное решение. То же самое, женился ли ты потому, что тебя заставили, потому что в мешке привезли, сказали, вот она, или ты хотел этого, и ты понимал, что тебя ждет, и ты рисовал себе картину твоей жизни с твоей будущей возлюбленной. Человек, который становится на путь следования за Христом, он должен сразу четко нарисовать картину того, что его ожидает на этом пути. И мы говорили, что есть условия, этих условий было у нас 5. Иисус озвучивает эти условия, Он говорит, первое, отвергни себя. Поменяй хозяина в твоем сердце. И место Христу дай. Следующий момент был, возьми твой крест. И этот крест начинается с самой первой секунды принятого тобой решения пойти за Христом. И Он будет сопровождать тебя через всю твою жизнь. Мы будем сегодня об этом говорить. Третий момент – это послушание, которое должно быть у человека. Когда Иисус призывает Левия, он встает и идет за Христом. Это послушание. Это то, что так близко детям, взрослым, каждый день в семье. Это то, что так близко работникам и начальникам, каждый день на работе. Это то, что близко нам каждый день, друзья, оно наше или не наше послушание. Это так дорого Христу. Потому что он был таким послушным своему отцу до смерти на кресте. Четвертый момент, о котором мы говорили, это было доверие. Если у тебя нет доверия Христу, о том, что ситуация под контролем у него, то ты не можешь пойти за ним. Иначе недоверие, друзья, будет сопровождать тебя всю твою жизнь. Оно будет с каким-то таким, знаете, подозрениями, с каким-то таким лукавством, с какой-то неуверенностью всегда будет соседствовать. Недоверие. Но положиться на Христа, зная, что Он контролирует ситуацию, зная, что Он контролирует твою жизнь, те потери, которые у тебя происходят, те болезни, которые тебя посещают, искушения, которые приходят в твою жизнь, зная, что Иисус контролирует все это. Как нам хочется часто взять все в свои руки? Как нам часто хочется взять все в свои руки и управлять самим? Но мы должны понять, что Христос управляет нашей жизнью, если Он живет в нас.
0: если он хозяин, господин. И последний момент, мы говорили, пятый, очень важный пункт, это преданность Господу, посвящение наше Господу, наша верность Господу, и притом до конца. Поэтому следование за Иисусом Христом, братья и сестры, оно очень условно, очень условно. И Иисус говорит, если вы любите меня, что сделайте? Соблюдите мои заповеди, это условие. Это условие, чтобы ты был плодоносным для Христа. Это условие для того, чтобы радость Божия наполняла твое сердце. Если любишь Иисуса, если любишь папу и маму, слушайся их. Делай то, что они тебе говорят. Если любишь, Иисус говорит, исполни то, что я оставил тебе на этой земле, мои заповеди. Поэтому это выполнимо. И он сказал, что эти заповеди, они не тяжкие. Если мы это будем делать, то это то, что будет определять нас как учеников Иисуса Христа. Если кто хочет идти за мной, за кем? Я учитель, Христос, все вы за мной идете, вы мои ученики. Если ты хочешь идти за мной, следовать за мной, идти след по моим следам, делай то, что я говорю. Все наши проблемы от того, что мы не делаем то, что Бог говорит, а это называется своеволие. Когда мы живем параллельной жизнью с Богом. У Него своя жизнь, а у меня своя жизнь. И я живу каждый день без Него. Да, где-то Он есть, там мелькнет в моем сознании. Где-то я там вспомню, что надо иногда Библию открыть. Может быть, там на колени встать или не встать, помолиться, что... Но я решаю свою жизнь, я живу. Я живу просто себе, решаю свою жизнь. Живу по плоти, живу как хочу. А Бог где-то есть. Друзья, послушание и доверие, посвященность – это неразрывный контакт и общение из жизни с Христом. И поэтому тот, кто решил пойти за Христом, это выражено будет в послушании Его воле, Его заповедям. И это выражение моей любви к Богу. Мы говорили о том, что нужно за Иисусом следовать всегда, нужно за Иисусом следовать везде и нужно следовать за Христом до конца. Сегодня я хочу продолжить эту мысль. Я сегодня хочу говорить, друзья, о цене следования за Христом. Что тебе или мне может это стоить? Все в этом мире имеет цену. Абсолютно все. Я не помню, вроде бы кто-то рассказывал эту историю, когда Виталия дедушке, старому дедушке предоставили счет за то, что там его несколько дней, там, или я не знаю сколько времени его держали в госпитале, подключили его к аппарату вентиляции легких и добавляли ему, так сказать, кислород в его организм, которого не хватало этому дедушке. И когда этот дедушка выжив, получил чек, он заплакал. Он заплакал. Его спросили, почему ты, старик, плачешь? У тебя нечем заплатить? Он говорит, вопрос не в цене или не в том, что есть или нечем заплатить. Я думаю сегодня о том, сколько же я должен Богу, который позволил мне до самой глубокой старости бесплатно дышать Его воздухом. Люди сегодня кислород продают. Поэтому я говорю, что сегодня все имеет свою цену. Если бы они могли бы солнечные лучи в кулечек запаковать, они бы и сегодня на Амазоне это уже продавали, расфасовали. Солнечное тепло и все другое. Люди пытаются на всем сделать, мы говорим, бабки. Бизнес. На всем, абсолютно на всем. И потому законы меняются, переменяются, видоизменяются. Что бы еще такого придумать, что, где мы еще не имели прибыли? Друзья, все имеет свою цену. Для нас подарки, которые нам дарят, нам ничего не стоят. Но кто-то за них оплатил. Однажды после собрания мы заехали с нашей семьей пообедать в одну из ванкуверских забегаловок Sweet Tomatoes.

И если это сделано было из любви, оно имеет огромную цену в глазах Бога. Жертва, сделанная из любви, по доброте, из сострадания, сожаления, что угодно, оно имеет огромную цену в глазах Бога. Поэтому наша вера, она должна подвергнуться испытаниям. Наша вера, о которой мы заявляем, поем, рассказываем, она должна быть тестирована. А как она должна быть тестирована? Как она может умножаться? Как наша вера может расти? Как? Скажите, когда народ израильский размножался? Больше всего. Когда? Когда их притеснял и сжал фараон. И написано, они умножались, и он не понимал. Он им усиливает нагрузки, он им усиливает давление, он причиняет им страдания, они размножаются. Друзья, точно так с верой. Вера, которая подвергнута испытаниям, она умножается, она растет, она тестирована. Это настоящее. Поэтому золото, мы говорим, его можно расплавить только в огне. Золото можно очистить только в огне. Поэтому вера, которая не подвергнута испытаниям, эта вера всегда будет на словах. Итак, я хочу сегодня озвучить двоякое понимание слова «цена». Что я готов платить ради Христа? Я пошел за Ним. Я последовал за Ним. Я иду какое-то время за Ним. Что я готов платить ради Христа? Что сделал Левий? Мы прочитали с вами. Левий сделал следующее. И он, оставив все, встал и последовал за ним. Как мало написано, но как много сделано. Левий ради Христа оставил все то, чем он занимался раньше. Оставил старый образ жизни. Оставил старых друзей. Оставил старое мышление. Оставил старое поведение. Левий ради Христа оставляет все, оставляет ту кошелку с деньгами и встает и идет за Христом. Это доверие. Друзья, это доверие, потому что, когда Бог позвал Авраама, он написано о нем, что не зная, куда идет. Это полное, абсолютное доверие. Что делают ученики? Вот на этой же странице, если у кого-то открыта Библия, 5 глава, посмотрите, 11 текст. 5 глава, Луки, 11 текст. «И вытащив обе лодки на берег». Оставили все и последовали за ним. Неразумный поступок по-человечески. Неразумный поступок по-человечески. Мы бы на этой рыбе заработали. Правильно? Я не знаю, что там было. И на рыбе, и на икре, и на всем бы заработали. Мы бы заработали две лодки. Неразумно, по-человечески безумно. Но ради Христа они оставляют все и уходят. Им не нужно это. Иисус говорит, я вас сделаю ловцами человека. Что намного важнее и ценнее, и дороже. Человеческая душа Бога и не его тело. Душа, но которая живет в этом теле. Интересно, друзья, что нет никого и ничего дороже Христа в этой жизни. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 текста. Еще подобно Царству Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царству Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил. Друзья, здесь есть одно слово, которое повторяется дважды в этих стихах. Он расстался со всем, что он имел. Он продал, он выменял. Почему? Потому что он понимал то, что он нашел. Оно несравненно больше всего того, что он имел. И все то, что он имел, когда он на него посмотрел в сравнении, он увидел, это ничего, zero. И потому он так спокойно и легко отдает. Другими словами, друзья, он платит цену. Он расстается, он платит определенную цену. Для чего? Для того, чтобы обладать чем-то большим, каким-то сокровищем, что предоставляет для него огромной ценностью. Он понимал это. И потому апостол Петр говорит в своем послании
Первое послание апостола Петра говорит

0: второй главе, 6-7 текст. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». Посмотрите на жизнь апостола Павла. Это текст, который очень известен, 3 глава послания филиппийцам. 7-8 текст. «Но что для меня было преимуществом, Павел говорит, то ради Христа. Ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Друзья, о чем говорят эти тексты Писания? Что в сравнении с Иисусом все в этом мире ничего не стоит и ничего не значит. И для того, чтобы обладать Христом, для того, чтобы соединиться со Христом и познавать Его, и жить для Него, стоит все отдать. Все то, что было ценно до Христа, все отдать, совсем расстаться ради того, этой жемчужины, ради этой драгоценности. Поэтому Он для нас драгоценность. Друзья, есть вещи, которые несовместимы с Божьей святостью, с Его природой, с Его сущностью. Поэтому, когда происходит смена хозяина, происходит смена ценностей в нашей жизни. И я говорил, что у Левия поменялся его образ жизни. У Левия поменялись его обычаи. У Левия поменялось его мышление, которое у него было раньше. У Левия поменялись его старые привычки. У Левия поменялись друзья, которых он имел до Христа. У него появились новые друзья. У Левия поменялись старые увлечения. У Левия поменялась, возможно, музыка, возможно, и одежда, и все другое. У Левия все поменялось. Друзья, это у Левия, как у нас. О чем апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, 3 глава, 8 текст, посмотрите, он говорит: «А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с его делами». Друзья, это старое, это прошлое, это до Христа. Это то, что ценно было для нас, когда мы были без Христа. Это то, чем люди так дорожат, то, что люди выставляют на пьедестал сегодня, то, что люди называют своим характером. Это все то, что до Христа. И Павел говорит, если ты хочешь иметь дело с Божьей природой, с Божьей святостью, сбрасывай эту одежду старую. Это не Божья одежда. Это не соответствует Его природе. Потому что если ты со Христом соединяешься и решаешь идти за Ним, Бог говорит тебе, что ты должен взять другое одеяние. И увесь он чистый, белый и светлый праведности Христа одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Иисус говорит: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Как далеко я готов идти сегодня за Христом? Чем я готов сегодня платить ради Христа? Посмотрите, у Моисея было все необходимое для того, чтобы он рос, развивался, становился известным, становился властным, возможно, перенял трон, не знаю. Но Моисей обладал абсолютно всем, чем можно было, о чем мечтать в Египте. Что говорит Писание о Моисее? Писание говорит о том, что ради Христа он отказался называться сыном дочери фараона. Скажите, это цена? Это цена. Это огромная цена. На что ты поменял мои? По-человечески безумие. По-человечески неразумно. Но он с верою смотрел. Куда смотрел? На воздаяние. То, чего он еще не видел физическими глазами, но глазами веры. Он видел небо, он видел вечность, и он видел наследство, он видел Христа распятого. Это глазами веры он смотрел и видел это, и поменял, не задумываясь. Отказался. Он заплатил цену. Он отказался.
1: своим положением.
0: Сидрах, Месах и Авденаго стоят около печи. У них огромное положение в царстве Вавилонском. Уважаемые люди, почитаемые люди, люди при власти. Но когда стал вопрос верности Богу и доказать эту верность, они меняют, жертвуют то, что дорого в глазах людей, на верность Божью. И они идут в печь. Они платят цену. И Бог, благословляя их, оставляет их в живых. Бог видит решение сердца. На что ты готов, и я сегодня пойти как далеко? И чем жертвовать ради Христа?
1: Некоторые люди так и захотели быть в положении, иметь в этом мире. Иметь уважение, иметь признание, иметь почет. Сохранить какой-то пост начальника, чтобы никто и не знал, что ты христианин.
0: Некоторые люди, они платили своей свободой. Как наши отцы, наши дедушки. Они ради Христа, они платили своей свободой. Они отдельно были от семьи десятилетиями. Они не видели, как выросли их дети. Они не принимали участия прямого в воспитании своих детей, в создании и возрастании своей семьи. Но верность Христу они сохранили. Тупость, если кто хочет идти за мной, возьми свой крест. Они готовы были десятками лет находиться в лагерях, но сохранить верность Богу не все. Но у нас есть прекрасные примеры. Некоторые люди оттуда не вернулись. Они заплатили не только свободой. Они заплатили ценой своей собственной жизни. Дети сегодня это слушают и думают, ну, мэн, ты сказки рассказываешь нам. А это не сказки, дети. И то ли еще будет. Это реальность жизни. Это были наши отцы. Это были наши дедушки. Это так близко. Это так, как будто вчера. И это было. И они шли и платили. Друзья, мы говорим о ближайшей истории. Но эта история началась от Христа. История, которая продолжается на протяжении 2000 лет. Почему? Потому что это жизнь. Жизнь в перспективе неба. И мы видим праведников Ветхого Завета. Жизнь, которая была полна разочарований, полна изгнаний, полна непониманий. Они были убиваемы, и читайте 11 главу, что с ними делали. Но они оставались верными Богу. Можно было по-другому, да. Я вспоминаю историю брата. Он закончил юридический университет на адвоката. И, казалось бы, вложив столько денег, потратив столько времени, всего 12 лет Бог дал свободы. И в 29-м году прошлого столетия его одного из первых посадила власть советская. Ему очень часто предлагали склониться на сторону властей, чтобы сотрудничать с ними, чтобы отказаться от Бога. И что власти сделали? Они переодели одну женщину в одежду его жены и 3 дня на его глазах таскали эту женщину по земле и сказали, она мертва, это твоя жена. Подпиши бумаги, откажись от Христа. Знаете, он сказал, что хорошо, приходите завтра, я подпишу все то, что вы хотите. И когда они пришли завтра, он сказал, я ничего не подпишу. Они, естественно, знаете, взбешенные такие, в таком состоянии истерики. Что случилось? Он сказал, Дух Святой открыл мне, что моя жена и моя семья живы, и я слышал их голос. Естественно, никто не знает до сих пор, где его могила. Человек заплатил цену, и так и не вернувшись домой. Я себе думаю, оно тебе надо было. Выучился на адвоката, Почему бы тебе не работать дальше? Не иметь признания, по карьерной лестнице расти вверх, зарабатывать деньги. Себе будь христианином, веруй себе в душе, никого не трогай. Зачем тебе это надо? Нет, друзья, настоящие люди Божьи, они понимают, на что они идут. Почему? Потому что мы приходим сейчас к самой центральной личности. И самой центральной личностью является Господь Иисус Христос. Потому что за спасение моей и твоей бессмертной души Он жертвует собой. 3 дня назад в одном молодежном кемпе мне молодежь задала вопрос. Дядя Веня, написано, что вы куплены дорогой ценою. Кому платил Бог? Друзья, пусть это будет вам домашним заданием. Кому платил Бог? Если все стоит, если все надо, за все надо платить, и если сказано, что мы куплены, кому платил Бог? Но интересно, я знаю следующее, что любая жертва, как и любой подарок, он стоит кому-то. И если нам спасение досталось бесплатно, то Иисусу Христу это стоило Его жизни, Его крови. Посмотрите на Христа. Он пришел к Своим, в свое Отечество. И в Его родном городе выводят Его туда на обрыв скалы, хотят сбросить оттуда, там, где Он вырос и был воспитан. Посмотрите, Писание говорит о том, что Иисус испытывает на себе предательство друзей. Это не только Иуда. Там написано, другие, которые подходили от Христа и больше не ходили с Ним, это тоже было предательство. Это неверность и непреданность и непосвященность. Иисус испытывает насмешки. Иисус испытывает плевки, побои, унижения, терновый венец и сопричисление к злодеям. И Иисус испытывает смерть, переносит все это. И это все ради. Мы сегодня читали с вами много раз это слово. Ради. Иисус, тебе это надо было? Вот эту цену, которую ты платил, тебе надо было? Неужели тебе не довольствовало положение в небесных обителях, в царстве твоего Отца? Чего тебе не хватало? Исаия говорит в 53 главе, на подвиг души своей. Он будет, смотрите, это перспектива, он будет. Он понимал, что тот подвиг, который он совершает ради, оно даст прекрасный плод и результат там. И как раз церковь Иисуса, это ученики, которые последовали за Ним, Его дети, это плод той цены, которую заплатил Христос на кресте. За желание вести благочестивый образ жизни, братья и сестры, надо платить цену. Потому Павел говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Не тихонько молчите. Павел говорит, не участвуйте и обличайте. Два действия, которые мы должны делать. Мы избираем сегодня путь толерантности, мы говорим, путь терпимости, путь молчаливого согласия. За открытое исповедание своей веры в Господа Иисуса Христа сегодня надо быть готовым платить цену. За открытое исповедание твоей веры в Господа Иисуса Христа. Не за принадлежность какой-то партии республиканцев или демократов платить цену, а за принадлежность Христу и Его идеалам, Его ценностям и сохраняя верность Писанию. Вот почему, друзья, я читаю снова и снова, возвращаясь, притча о сеятеле, вторая почва. Это каменистая почва, и о них написано, что она была очень неглубока, поверхностная. Это поверхностное христианство, неглубокое, не укоренившееся во Христе, не как дерево с корнями, которое пустило их туда и держится, держится, мощно держится, укоренилось, утвердилось во Христе. Эти люди не хотели. Почему? Потому что написано, что как только началось гонение за Слово, они тотчас соблазнились, они уверовали, да, они были среди верующих, да. А почва была неглубокая. Вот и не отпали. Это то, что хочет дьявол всегда достичь. А выбор всегда остается. И Павел говорит, и так выйдем к нему за стан, нося его поругание. Что это значит? А это значит, верующие, друзья, легкого христианства не бывает. Легкого христианства не бывает. В принципе, не бывает. Желающие жить благочестиво, они будут гонимы в среде своих, тоже сделали со Христом. Что сделал Иисус неправильно? Почему Он так подвергся нападкам? Почему Его хотели столько раз убить? За что? Что Иисус сказал неправильно? Что Иисус сделал неправильно? Почему Его хотели убить? Потому что Он обличал делающих беззаконие. Потому что Он вскрывал сердце фарисеев. Потому и Он платил эту цену ради нас. Для мира этого мы мусор. И мир хочет от этого мусора побыстрее избавиться. Но Писание говорит, Иисус говорит, что вы не мусор, а вы соль земли. Вы свет в этом мире. Павел говорит, вы письмо, которое люди читают и должны узнавать. Это мы. Это я, это вы. Если ты только начнешь так жить, начнешь так поступать, ты сразу должен будешь платить цену. Абсолютно сразу. Попробуй сегодня в любом обществе, там, где ты работаешь, там, где ты учишься, там, где ты с людьми встречаешься, у тебя есть возможность поговорить с человеком в самолете и так далее. Попробуй открыто сегодня сказать о грехе. Попробуй сегодня осудить гомосексуализм, лесбиянство, трансгендеров, однополые браки. Попробуй сегодня сказать, что для Бога все жизни важны, не только блэк. Попробуй. А зачем нам проблемы, правда? Их так хватает. А зачем? Как-то тихонько, так спокойнее. Ну, не надо стрессов таких в жизни. Ну, можно же как-то по-другому в небо. Павел говорит, нет, нельзя. Почему? Потому что или ты христианин, или нет. Друзья, очень просто. Или ты христианин, или нет. Или ты идешь за Христом, или нет. Или ты служишь Богу, или нет. Или ты соленый или нет? Или ты свет, или ты тьма. Поэтому человек должен быть готов в своей жизни, друзья, платить цену. Я вспоминал один раз об одной женщине в середине Америки, которая работала в государственных учреждениях. И в ее обязанности входило регистрировать однополые браки. Эту женщину звали Ким Дэвис. Она отказалась это делать, ей пригрозили судом и увольнением с работы. Она не жила в прошлом столетии. Это женщина, которая живет сейчас вместе с нами, в этой же стране, ходит на работу, как и мы. Послушайте, что она сказала. «Я все взвесила, и я готова идти в тюрьму. Дело не в геях или в лесбиянках. Дело в том, что нужно соблюдать закон Божий. Легко говорить о своей вере. А вы попробуйте делать так, как ваша вера предписывает вам. Я очень тверда в своей вере. Я не оставляю свою совесть и душу в автомобиле, прежде чем начать работу. И не делаю вид, что я не такая, как есть. Мне не нужна слава. Я не хочу неким быть символом страданий за веру. Просто так вышло, что Господь выбрал меня быть в это время, в этом месте. Я ничем не отличаюсь от других христиан. Сейчас пришло время для меня отстаивать веру. Придет оно и для других. Они предлагали суду, чтобы адвокаты отпустить Ким Дэвис, если она перестанет нарушать человеческий закон и будет регистрировать однополые браки. Судья согласился на такой компромисс, но Дэвис от него отказалась. Друзья, этот выбор каждому стоит из нас сегодня. свидетельствовать о своей вере и о принадлежности, за кем ты идешь. И чем ты готов платить ради Христа. Ты знаешь, чем заплатил Христос? Он говорит, вы призваны, чтобы вы шли по моим следам. Иисус говорит, гнали меня, гнали пророков, бывших прежде вас. Будут. Не может быть. Будут делать то же самое с вами. Второе значение, друзья. Если первое значение слова «цена», что я готов или чем я готов платить ради Христа. Второе значение этого слова, я хотел бы немножко перевести его в другую плоскость. Цена – это награда. Это то, чем хочет почтить тебя, Небесный Отец, или того человека, который оценил, что сделал Он через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, в 12 главе, известный текст, 26. «Кто мне служит? Мне, другими словами, за мной, пусть пойдет. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Вот это наследство, о котором говорит Петр, что оно хранится чистое, неувядаемое, славное на небесах для тех, кто оценил то, что сделал Иисус. И ради Христа в этой жизни готов от всего отказаться, чтобы, так как Павел, все почитая за ссор, чтобы только иметь Иисуса Христа. Второе послание Тимофея, в 4 главе апостол Павел пишет о том, что для него, 8 текст, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Друзья, это то, чем готов почтить Небесный Отец людей, которые верные оказались Ему на этой земле. Мы не знаем всей панорамы истории сейчас мира, что происходит в каждой взятой отдельной стране, в каждой взятой поместной церкви, с каждой взятой христианской семьей, с христианином или христианкой, которые, возможно, жертвуют жизнью сегодня ради того, чтобы остаться верными Христу. И когда тот, который расстреливал людей или студентов в Розенбурге, в Орегоне, заходил в это помещение и спрашивал, ты христианин? И когда он в ответ слышал, что да, человек получал пулю в лоб. Друзья, это не было 100 лет назад. Это не было 10 лет назад. Это было несколько лет назад. Это было в нашей стране. Это было в соседнем с нами штате. Скажите, эти люди принимали решение тогда, когда на них смотрело дуло пистолета? Вот тогда они перед страхом смерти, о, да, я христианин, о, верующий, верую в Господа. Скажите, эти люди тогда принимали решение? Нет. Эти люди приняли для себя решение намного раньше, и тогда, когда посмотрело дуло пистолета на них, они были спокойны. Почему? Выбор был сделан правильный давно, ранее этого. А это пришло испытание, тест, проверка на правильность твоего выбора. И эту цену, которую они платили, она была высокая цена. Это стоило их земной жизни. Но наследство, которое ожидает их на небесах, оно несравненно выше. Поэтому я всегда обращаюсь к этому тексту Писания. Мы должны его уже выучить наизусть. Послание римлянам. Апостол Павел пишет, послание римлянам, 8 глава. Посмотрите, 18 текст. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят». Друзья, мы сегодня говорили об этом. Ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Мы готовы поменять, разменять, отдать, пожертвовать всем мирским, всем земным в этой жизни ради Христа, ради верности Христу. А Он верен, и Он ожидает от нас этого. А это не автоматически, друзья. Награда придет не автоматически. Она не какой-то пакетч, там, бонус, all inclusive, все, тебе на небесах. Нет. Это не всем, это верным, это послушным, это побеждающим до конца, это пожертвовавшим всем в этой земной жизни ради Господа. А вот это итог, и это финал, это развязка. Поэтому, как мы говорим, что стоит потерпеть, стоит побороться, стоит ради этого жизнь отдать? Стоит. Потому что все, что мы имеем в этой жизни, оно ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас после временных земных страданий. Беда, если мы только делали вид на этой земле. Это очень страшно. Это очень страшно. Итак, что значит слова «следуй за мной»? Они означают просто и понятно и прямо. Значит, за мной, не за кем-то другим. Не за другим пастырем, не за другим учителем, не за какой-то идеей, не за какой-то философией. Иисус говорит, иди за мною, и ты не промахнешься. Я доведу тебя к цели, к вечности. Следующее. Слова «следуй за мной», они означают, что четко и внимательно слушай мои инструкции и команды. Это заповеди. Слушай внимательно, четко мои инструкции и команды. Это заповеди. Следующее. Делай то, что я говорю тебе. Что это? Дети, что это? Это послушание. Отдай мне твои заботы. Отдай. И Евангелие нас призывает к этому. Все заботы ваши, проблемы, болячки, неустройства, неудобства. Отдайте все мне. Почему? Я забочусь о вас. Что это такое, друзья? Это доверие. Отдай Богу это. Это доверие. Не сходи с дистанции. Иди по этому пути до конца. Что это такое? Это посвященность. Это преданность. Это верность. До конца. Каждый день учись у меня. Это ученичество. Если кто хочет идти за мной. И постоянно имею в виду конечный пункт назначения. Что это такое? Это слава, о которой мы сегодня говорили. Которая откроется в нас. Но после верности в земной жизни. Могу ли я сегодня спросить вас нечто? Был ли у тебя день в твоей жизни, когда Господь Иисус звал тебя идти за Ним? Смог ли ты, как Левий, вот в этом тексте, который мы прочитали, как Саул и как многие другие, оставить абсолютно все прошлое, от всего отказаться ради Христа? Или сегодня эта двойственность присутствует в твоей жизни? Старые друзья, старые увлечения, старое мышление, старый образ жизни, старые привычки, но и одновременно по совместительству членство в церкви. Друзья, так не бывает. И Бог это знает, и вы знаете. А где Иисус находится в твоей жизни? Впереди, сбоку, сзади. Или, может быть, Его вообще нет, о том, о чем я говорил. Я живу себе, и Он себе живет. У нас параллельные линии, параллельные жизни, они не пересекаются. Но я продолжаю называться христианином. Как часто я падаю, идя за Господом? Или как апостол Петр начинает тонуть, когда приходят искушения, испытания в жизни? Что думает Бог о мне? Волнует ли этот вопрос меня сегодня? Не люди, что думают обо мне, в конце концов. Бог, что думает о тебе. На весах Божьих, что ты весишь? Что думает Бог о тебе? Смотрит ли Он на твою жизнь с довольством или с печалью и сожалением? А ведь Его оценка самая важная. Не людей. Оценка Божья твоего пути за Ним самая важная. Что дорого для меня или для тебя сегодня? Если кто-то сидит здесь и, будучи называясь верующим человеком, не следует за Христом, мой вопрос, что реально тебя держит от Христа сегодня? Я недавно задал этот вопрос одному молодому человеку. Ему 37 лет. Я спросил его, можешь ли ты мне сказать, что тебя сегодня реально держит от Христа? Ведь ты же это знаешь. Что тебе сегодня дороже Христа, что ты не можешь это оставить, с этим расстаться и соединиться со Христом? Твоя жизнь ни Богу, ни людям. Друзья, Бог зовет сегодня встать, оставить все ради Христа и пойти за Ним. И это выбор с самым благословенным и счастливым концом. Я вспоминаю одну историю, мы сейчас будем молиться. В Средней Азии, говорят, был этот случай. Потом вроде бы немножко поменялось, но на то время, когда молодой человек, будучи неверующим, полюбил одну девушку, христианку, и очень хотел на ней жениться, и очень домогался ее. Один прекрасный день он получил от нее эти слова. «Даже если всю землю ты сложишь к моим ногам, даже если за слово не верю, ты построишь мне звездный храм, если звезды с луною заставишь мне днем светить, и на льду для меня зимою будешь розы растить, и тогда все равно я пойду за Ним, за Христом и Иисусом моим. Буду тихой рабой Его, буду смелой слугой Его, и послушно пойду вслед за Ним по шипам и по склонам крутым. Пусть изранена буду в суровом бою, пусть мне будет труднее, чем людям в любом краю. Пусть я слезы порой не смогу сдержать, со Христом буду путь свершать». Дорогая церковь, для каждого из нас есть возможность проверить наш путь за Господом. Насколько верно, без предательства, мы идем за Ним. Насколько мы послушны Христу. Насколько мы согласны взять крест свой. Насколько мы готовы жертвовать в этом мире всем ради Господа. И насколько Христос является самой большой драгоценностью в нашей жизни. Пусть Бог это сделает в вашем и моем сердце. А у нас время сейчас помолиться Богу, поблагодарить Его, попросить прощения и дальше, поднявшись, увидеть небо. Аминь. Помолимся.

Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5, 22-23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

что ценнее. Какой он страшный и лохматый, на потолке в углу висит. И папа громко крикнет маме: «Поймай, убей, ведь убежит!» А у меня на сердце жалость, люблю я этих паучков. Хотя бы мама не поймала, ей плохо видно без очков. И в созерцании картины я тихо-тихо прошептал: «Пускай он маме некрасивый, его же тоже Бог создал. Остав живых, пускай гуляет, за то, что муху он поймал, работу нужную проводит», — с улыбкой папа вдруг сказал. «Поймите, это в жизни дети, не красота всего важней, в глазах Господне то ценнее. Добро, кто сеет средь людей, не у пауки нужны в квартирах, не паутины, как капкан, пускай средь нас побольше будет святых и добрых христиан».

0: Так, спички я взял, свитер тоже. Ну и нож положил. Нужно чашку, тарелку, ложку, вилку. Может, вилку не брать? Ложкой обойдусь.
1: Вань, а что ты делаешь?
0: Не видишь? Я в поход собираюсь. Мы с Максом в поход пойдем.
1: Здорово.
0: Как ты думаешь, вилку брать или я ложкой обойдусь?
1: Не знаю. Я в поход ни разу не ходила. А можно я с вами пойду?
0: А ты отставать не будешь? А то мы быстро ходим.
1: Я не буду отставать. Я буду стараться изо всех сил.
0: Ладно. Тогда ты иди и собирай рюкзак.
1: Ура! Я быстро!
0: Так, теперь нужно собрать провизию.
1: Вань, а что такое провизия?
0: Провизия – это еда. Возьмем хлеба. Положим сюда. Возьмем рыбных консервов. Ну и этого как-то мало. Возьму-ка я еще колбасы. Положу ее сюда. Еще бутылочку кваса. Еле влезает. Так, проверим. Ой, какой тяжелый рюкзак получился. И от провизии много весит. Эх, как жалко, нельзя наесться одним кусочком хлеба и одной рыбкой. Приходится такую тяжесть с собой таскать. Может, вилку с собой не брать? А может, вилку взять, а ложку оставить?
2: Вань, привет! Ну что, идем в поход?
0: О, Макс, ну наконец-то ты пришел! Я как раз рюкзак собрал. А где твой?
2: А я так, налегке решил идти.
0: Как это налегке? Я, получается, потащу тяжесть жизненно необходимых в походе вещей. А ты просто пойдешь как на прогулку.
2: Вань, доставь ты этот рюкзак. Давай так пойдем.
1: Ребята, я готова.
0: Вон, Макс, даже Василиса собралась. Ну-ка покажи, что у тебя там.
1: Я взяла своих любимых кукол.
0: Понятно. Никто здесь не понимает, что такое поход.
1: А что, что-то не так?
0: Василиса, скажи, зачем тебе в походе куклы?
1: Незачем. Просто я подумала, им без меня будет дома одиноко.
0: Да все ясно. Поход отменяется.
3: Почему?
0: Да потому что, если кто-то уходит из дома в дальний путь, то обязательно берет с собой вещи, которые ему в этом пути будут нужны. Никто не отправляется в путь, не собрав рюкзак. Ты, Макс, рюкзак не собрал, а ты, Вася, собрала не то. Значит, вы не готовы к дальнему пути.
1: Интересно, Иисус тоже носил с собой рюкзак?
0: Зачем?
1: Ну, он же все время ходил из города в город.
0: Ну, не знаю.
4: Что вы тут делаете, ребята?
2: Здравствуйте, тетя Оля.
4: Привет, Максим.
0: Уже ничего не делаем.
4: Ну, раз так, то я думаю, нам самое время почитать Евангелие.
2: Точно, самое время.
4: А на чем мы остановились в прошлый раз?
0: На том, как Иисус изгнал легион бесов из человека, а те вселились в свиней, и все стадо спрыгнуло с обрыва.
2: А люди, увидев это, испугались, что лишатся и другого имущества, и просили Иисуса уйти из их города. И он на лодке поплыл обратно в Галилею.
4: Верно. Вы готовы слушать дальше?
0: Готовы.
1: Готовы.
4: Тогда слушайте. При возвращении встретил Иисуса человек по имени Иаир.
5: Иаир был начальником синагоги. Он упал к ногам Иисуса и стал просить его.
6: «Я знаю, что недостоин просить тебя, но будь милостив ко мне. Приди в мой дом, помоги мне. Я слышал, ты исцелил многих. Исцели мою дочь. Ей только 12 лет, и она умирает».
7: «Пойдем».
5: Господь пошел, и народ стал теснить его. И вот одна женщина, страдавшая кровотечением 12 лет и впустую потратившая на врачей все свои средства, подойдя сзади к Иисусу, прикоснулась к краю его одежды и тотчас выздоровела.
7: «Кто прикоснулся ко мне?»
5: Петр и прочие апостолы сказали:
8: «Народ окружает тебя, и десятки людей теснят тебя, а ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?»
7: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня».
5: Женщина, увидев, что обнаружено, подошла дрожа и, припав к ногам Господа, объявила:
9: «Я
4: Я страдала кровотечением 12 лет. И все свое имущество потратила на врачей. Но они не смогли мне помочь. А здесь я только прикоснулась к его одежде и почувствовала, что здорова.
3: Хвала Господу!
9: Великий пророк посетил наш народ.
3: Слава Богу!
7: Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди с миром.
5: В этот момент сквозь толпу к Иисусу пробирались некие люди. Они звали начальника синагоги Иаир.
3: Иаир! Иаир!
6: Я здесь.

0: мечте. Она не умерла, но спит.
1: Что он говорит?
2: Она уже больше часа без дыхания и начала коченеть.
3: Христос же, взяв ее за руку, возгласил:
0: «Дитя, встань!»
3: И душа ее возвратилась обратно в тело, и тотчас девочка встала.
2: Не может быть! Я же сам видел, что она мертва!
4: Она жива и, кажется, здорова. Учитель, ты спас нашу дочь. Что нам сделать?
0: Накормите ее.
3: Изумились родители ребенка и все присутствовавшие увиденному чуду. Иисус же повелел никому не говорить о происшедшем.
5: Я знала, что Иисус оживит ее.
6: Давайте слушать дальше.
3: Однажды в Иерусалиме во время праздника Пасхи Иисус проходил мимо овечьих ворот, сделанных в городской стене. Под ними всегда находилось множество больных людей, страдающих самыми разными болезнями. Дело в том, что неподалеку от ворот находился водоем, называемый «Дом милосердия». И время от времени ангел Господень сходил в него и возмущал воду. И первый, кто входил в нее, выздоравливал, каким бы недугом ни страдал. Среди прочих несчастных находился человек, который был парализован в течение 38 лет. Узнав, что он уже много времени болен, Христос спросил его:
0: «Хочешь ли стать здоровым?»
7: «Господин, нет у меня своего человека, который спустил бы меня в водоем, когда возмутится вода. А пока я иду, другой раньше меня спускается».
3: Тогда обратился к нему Иисус со словами:
0: «Встань, возьми постель твою и ходи».
3: И тотчас больной стал здоровым и взял постель свою и начал ходить. Господь же сказал этому человеку:
0: «Вот ты стал здоровым, больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего худшего».
5: Мам, а что? Все, кто сидел около этого водоема, видели ангела, который входил в воду?
6: Думаю, ангела они не видели, но видели, как ангел возмущал воду.
5: Как это возмущал?
6: Делал на ней волны.
5: А давайте слушать дальше.
6: Давайте.
3: В один из дней поднялся Иисус на гору и призвал к себе своих учеников. Он избрал из них 12 апостолов, то есть посланников, чтобы посылать их проповедовать о Царстве Божьем, дав им власть исцелять людей от болезней и изгонять бесов. Имена этих апостолов следующие: Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Фадей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и оказался предателем Иисуса. Этим 12 Христос дал такие повеления:
0: «Отправляясь на проповедь, не берите с собой ни денег, ни сумы на дорогу, ни запасной одежды, ни обуви, ибо сам Бог будет оберегать вас во время путешествий ваших ради спасения людей. Вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Будьте разумны и бесхитростны. Знайте, что люди, любящие грех, из-за веры вашей в меня будут ненавидеть вас и предавать на смерть, и бить в своих судилищах. Вы же не бойтесь тех, кто убивает тело, а души не может убить. Бойтесь лучше того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. Верьте, что все в этой жизни ниспосылается Богом».

0: И если не будет на то его святой воли, и волос с головы вашей не упадет. Бесстрашно проповедуйте людям спасение через веру в Меня, Сына Божия, и получите награду в Царстве Небесном.
1: Благодаря проповеди апостолов стало известно во всей Палестине об Иисусе Христе как об одном из величайших пророков. Так что люди начали говорить о том, что это или Иоанн Креститель воскрес из мертвых, или пророк Илия вернулся с неба. Многие начали задумываться о том, что наступают времена нового царства Мессии.
2: А что значит это новое царство Мессии?
3: Если помните, мы говорили о том, что в Ветхом Завете есть множество пророчеств о пришествии Мессии, который спасет народ иудейский. Эти пророчества говорили о Христе, спасителе всех людей от власти греха и смерти. Большинство же иудеев думали, что Мессия должен освободить народ израильский от власти завоевателей, ведь Иудея в то время находилась под властью римлян, и они начали думать, что Иисус – это великий пророк и царь иудейский, который поднимет восстание против Рима и принесет независимость Израилю, и что наступит новое царство Мессии на земле.
2: Да как же они не могли понять, что Иисус – Сын Бога, и речь идет о Царстве Небесном?
4: Давайте слушать дальше.
3: Мы обязательно почитаем дальше, но только в следующий раз. –

Отьмо маленькие дети, но служить Христу хотим. Мы его сердечно любим и на небе будем с ним. Может, в жизни встретим много нехороших, злых людей, что нам скажут, нету Бога. Вера, мол, не для детей, но мы твердо будем верить тем словам, что Бог сказал. В небеса открыл он двери и к себе детей позвал.

Слегка поведя своими могучими плечами, доктор Шрифтман завершил свою последнюю в этом году лекцию для выпускного медицинского класса.

Какое-то мгновение он сурово смотрел на этих молодых людей. Своей лохматой белой бородой, вьющимися седыми волосами и массивным телом он больше походил на добродушного Деда Мороза, чем на хирурга, известного на двух континентах своим стоицизмом и мастерством. По традиции, он должен был сказать то, что намеревался сказать каждому выпускнику. «Шентльмены!» – начал он грубым глубоким голосом, в котором звучали следы акцента. «Шентльмены, вы собираетесь посвятить себя профессии, которая очень ревнива. Она потребует всего, абсолютно всего. Вас будут искушать многие ложные боги, семья, деньги. Будьте на страже. Пусть ваша работа станет вашей женой и вашей наградой. Тогда вы будете хорошими хирургами. Шентльмены, я желаю вам успеха». Когда он повернулся, чтобы покинуть платформу, его приветствовали шумными и сердечными аплодисментами. Кто-то выкрикнул: «До свидания, любимый профессор!» Крик живо был подхвачен, но когда другой голос прорвался: «Да здравствует Шрифтман!», 100 глоток напряглись до предела в последней попытке выразить свою искреннюю признательность этому человеку. Но Шрифтман, одинаково равнодушный к их словам и аплодисментам, уже надвинул свою шляпу на макушку и поспешил вниз по лестнице, где его ждала машина, чтобы ехать в больницу. Он рассчитывал свой день почти по секундомеру. Доктор вставал в 7, к 8 заканчивал свой одинокий завтрак, торопливо шел в медицинскую школу и оставался там до 11. С половины 12 до 3 он был в больнице. С 3:10 до 5 он вел прием больных. После этого он ужинал в своих апартаментах и посвящал вечера консультациям, подготовке документов и учебе. Вечер был долгим, потому что он редко ложился спать раньше 2. Чаще всего после этого его вызывали в больницу, и там он заканчивал свой сон. Врачебный кабинет был для него таким же домом, как и 3 заставленные книгами комнаты, выходившие из его кабинета. И все же были люди, молодые специалисты, которые завидовали Шрифтману. Соблазняясь яркими глазами и прелестными личиками, они цитировали про себя его знаменитую эпиграмму: «Любовь стоит слишком дорого». Когда его машина остановилась перед большим серым зданием, молодой практикант поспешил наружу, открыл дверь, а затем почтительно отступил, чтобы уступить своему старшему почетное место рядом со Шрифтманом. Отвечая на вопросы, которые как стрелы летели в цель, Боррелл рассказал о состоянии каждого пациента со вчерашнего дня и перешел к новому пациенту в палате 27. «Девочка 8 лет. Мать – актриса. Умерла от пневмонии. Отец – велосипедист. Погиб в результате несчастного случая. Семейная история отрицательная.

0: С дюжиной других медицинских подробностей Боррелл поведал о результате своего предварительного обследования и лабораторных анализах. Он не установил никакого диагноза, кроме как заметил о ее слабом сердце. Но для Шифтмана существенным было не состояние сердца, а хроническая боль в спине. Снимая шляпу и перчатки перед тем, как войти в палату, он углубил перекрестный допрос. Доктору Бореллу было очевидно, что этой 8-летней девочке выпала редкая удача заинтересовать Шифтмана как редкий случай. Тем временем девочка, о которой шла речь, лежала на спине, с лихорадочным интересом наблюдая за торопливыми движениями старшей медсестры. От Грицель почти ничего не осталось. Только усохшее тело, тонкий рот, прямой чувствительный нос, пара голубых глаз и копна светлых волос. Но глаза были изумительными. Они были такими глубокими и ясными, такими робкими и в то же время такими мудрыми, что, выглядывая из изможденного тела, они производили впечатление существа внутри оболочки. Как будто какая-то другая душа, не связанная с этим измученным болью телом, смотрела сквозь маску ее изможденных черт. Глаза были живее, свежее и сильнее, чем все остальное. В настоящее время они были необычайно бдительны. В отличие от изолированной комнаты в пансионе, из которой ее привезли, жизнь здесь бурлила. Слышались жалобы и стоны ее коллег-пациентов. Движения медсестер были похожи на тени. Постоянные приходы и уходы молодых врачей с их неизвестными поручениями. Кошачья поступь жизни в ночи, скрытое напряжение и ее собственная беспомощность среди всего этого держали ее начеку. Медсестры, сразу же подтянувшиеся к ней, пытались успокоить, но безрезультатно. Грицель не верила ничему из того, что они шептали. Всю ее жизнь все ее обманывали. Отец лгал, что она скоро поправится, и тогда он увезет ее далеко за город. Когда отец погиб, мать солгала ей, сказав, что папа уехал надолго, чтобы подготовить для них обоих дом. Потом умерла ее мать, и все скрывали от нее это. Они говорили, что она уехала к папе и что когда-нибудь пошлет за Грицель. В конце концов, хозяйка солгала, когда ее поспешно унесли в скорую помощь. Эта женщина заверила девочку, что, возможно, она найдет свою мать в больнице. Там она не нашла свою мать. Медсестры никогда не слышали о ее матери. Поэтому сейчас, плотно сжав тонкие губы, она слушала, ничему не веря, но держала глаза широко открытыми, готовая к тому, что может произойти дальше. Доктор Шифтман приближался к ней все ближе и ближе. Молчаливый доктор своим скальпелем мог задеть край самой души. Его продвижение по отделению сопровождалось большим благоговением, чем продвижение государя по двору. Для сгрудившихся за его спиной практикантов он стоял за высшее достижение в их профессии. Для пациентов, которые знали его, он был буквальным арбитром жизни и смерти. Когда эти ясные глаза, такие же блестящие и твердые, как прозрачный лед, смотрели на них, его быстрые подвижные пальцы порхали над их израненными телами, они задерживали дыхание и молились. Они знали, что ему дано делать то, что не под силу никому другому. Но хотя многие глаза теплели при виде его, хотя многие руки были протянуты к нему, и многие губы дрожали благодарностью при его приближении, он твердо сохранял свою безличность. Он не улыбался и не шутил. Его глаза никогда не отдавали теплом, они только светились. Грицель увидела его, когда он вошел в палату напротив нее. Она спряталась под одеялом до самых глаз и изучала доктора. Прежде всего, ей понравились его габариты. У нее было глубокое уважение к физической силе. Ей нравились его широкие плечи и большие сильные руки. Потом ей понравилась его борода и усы. Они напоминали ей картинку Деда Мороза. Его глубокий бас тоже приятен был ее слуху. Ей казалось, что человек с таким голосом должен говорить правду. В этом, однако, она не совсем была уверена. Но чем дольше она слушала его, и чем ближе он подходил, тем меньше девочка его боялась. Потихоньку она высунула из-под одеяла кончик носа, затем рот и, наконец, подбородок. К тому времени, когда группа подошла к ее кровати, она встретила их с открытым личиком. Шрифтман остановился над ней и на мгновение встретился с ней взглядом. Он никогда не чувствовал, чтоб его душу так исследовали, как в течение следующих нескольких секунд. И все же безмолвный вопрос, который ему задавали, был простым. Грецель хотела только знать, говорит ли правду этот человек, и может ли она доверить ему свое больное, чувствительное тело. Она с самого начала боролась с доктором пансиона, пуская в ход и зубы, и ногти. Он не только солгал ей, но и причинил ей жестокую боль. Теперь она хотела знать, должна ли она быть настороже с этим другим. Поэтому ее настороженные большие глаза на мгновение остановились на его глазах, которые были похожи на свечи, горящие в морозной комнате. Затем, совершенно просто и без страха, она откинула одеяло и, перевернувшись на живот, показала спину. Доктор Боррелл поймал взгляд медсестры. Она удивленно улыбнулась и отвернулась. Шрифтман с ворчанием склонился над хрупким тельцем. Его пальцы, которые временами казались наделенными пятым чувством, пробегали вверх и вниз по ее позвоночнику, вправо, влево, затем снова вверх и вниз. Хотя временами он останавливался, чтобы надавить поглубже, он не причинял ей большой боли. Девочке казалось, что часть могучей силы его широкой спины передавалась через кончики пальцев и на мгновение останавливала жгучую боль, которая грызла ее целый год. Однажды, коснувшись определенного места, он заставил ее съежиться, но она поняла, что это было сделано ненамеренно. Шрифтман нахмурил брови, потребовал стетоскоп Боррелла. Он приложил его к судорожно бьющемуся сердцу Грецель и прислушался. Одна из его больших рук лежала на покрывале. Внезапно он почувствовал, как его большой палец оказался в теплой крепкой хватке. После этого ему было трудно слушать, потому что сильный стук его собственного сердца странно смешивался с этим другим прерывистым биением. Высвободив свой палец, он посмотрел на Боррелла. «Переведите этого пациента в отдельную палату», – приказал он. Девочка оказалась в роскошном уединении палаты, совсем, что жаждал ее непостоянный вкус. У нее были яркие немецкие книжки с картинками, которые она могла смотреть. Рядом сидела медсестра, единственной обязанностью которой было ухаживать за ней одной. Грицель чувствовала себя больной принцессой. Но все это было ничего по сравнению с радостью частых визитов большого доктора. Если бы не он, Грицель с подозрением смотрела бы на это все. Она всю ночь лежала без сна, беспокоясь о том, что из этого может вырасти. Она узнала, что каждая сладость была всего лишь маской чего-то горького, как и ее таблетки. Всякий раз, когда кто-то был особенно добр к ней дома, за этим обязательно следовало что-то ужасное. Когда умер ее отец, мать принесла ей куклу. А когда умерла мать, хозяйка принесла ей яблоко. Но сейчас все было по-другому. Когда она почувствовала, как рука Шрифтмана взяла ее руку, она поняла, что теперь ей больше не причинят вреда. Следствием этого было расслабление ее напряженных нервов, которое принесло даже некоторое облегчение боли. По ночам она теперь часто спала по 2-3 часа за раз. Но самым лучшим после этого сна было пробуждение. Она просыпалась и обнаруживала рядом со своей кроватью Деда Мороза с его лохматой бородой. Он мог приходить в 11 вечера, в 2 часа ночи или в 4 утра, но всегда появлялся между закатом и рассветом. Его приветствие всегда было одинаковым. «Как дела, малышка?» А она отвечала.
1: Мне довольно удобно, Дедушка Мороз».
0: Потом он садился у кровати, она крепко сжимала его большой палец, и они во мгновение ока отправлялись в какую-нибудь сказочную страну. Удивительно, где господин доктор находил эти истории. Их, конечно, не было ни в одном из его научных трудов, а в течение 40 лет он больше ничего не читал. Если он выдумывал их на ходу, то у него, должно быть, было большее воображение, чем кто-либо когда-либо подозревал. Следует, однако, отметить, что в этих историях героиня могла приобрести свою красоту, очарование, а также успех всех своих приключений тем, что она очень старалась есть как можно больше того, что ей приносили. «И поэтому», — сказал он ей однажды ночью, «если ты хочешь стать принцессой, ты должна есть и спать». «Ах, и тогда ты будешь большой и розовой и красивой».
1: «Я?» – с сомнением спросила Грицель. Она никогда не задумывалась об этом.
0: «Ты уже прекрасна внутри», – ответил Шрифтман. «После этого уже много не нужно, чтобы стать красивой снаружи. Выбирай то, что пожирнее и побольше белков».
1: «То, что пожирнее и побольше белков», – пробормотала Грицель, словно запоминая. Возможность быть красивой была для нее новой идеей. Для себя ей было все равно. Но если Дедушка Мороз этого хочет, то стоит попытаться.
0: Она стала немного завидовать принцессам, но тут возникла новая мысль.
1: «Трудно быть красивой, когда у тебя болит спина», – вздохнула она.
0: «Ах!» – нахмурившись, согласился доктор. «Это правда. Но когда ты станешь большой и розовой, возможно, боль пройдет». Грицель быстро посмотрела ему в глаза. Ей и раньше говорили, что эта боль может пройти. Это всегда было ложью. Теперь сам Дед Мороз сказал ей то же самое. Она даже сожалела о том, что он сказал ей это. При всем своем доверии к нему она не могла поверить, что такое возможно. А если это было невозможно, тогда он должен быть такой же, как и все другие. Он встал и, прежде чем уйти, склонился над ней с отцовской нежностью. Она подняла свою тонкую ручку и потянула его лохматую голову вниз.
1: «Мне довольно удобно», – с тревогой заверила она. «Пусть боль остается».
0: «Моя маленькая девочка», – с дрожью в голосе произнес он. «Ах, моя малышка». Когда доктор покинул ее, было 3 часа ночи. Он поднял Барелла с постели и заставил его сидеть до 5:30, пока обсуждал с ним все на свете, кроме того, что его беспокоило. Барелл, уставший до полусмерти, терпеливо слушал. Когда же Шрифтман наконец объяснился, он вздрогнул. «Операцию пациентки в палате А», – заключил Шрифтман, переходя на свой диалект, как он всегда делал, когда был глубоко тронут. «Я думаю, будет делать Ричард».
1: «Операцию? Грицель?» – воскликнул Барелл.
0: Шрифтман кивнул, глядя на Барелла из-под лохматых бровей.
1: «Доктор!» – воскликнул Барелл. «В мире есть только один человек, который может сделать эту операцию. И это вы!»
0: Голова Шрифтмана поникла.
1: «Ричард – отличный хирург!» – признал Барелл. «Но у него нет ваших нервов! И, Боже милостивый, потребуется железный человек, чтобы проделать эту операцию без общего наркоза!»
0: Шрифтман поморщился. Барелл возмущенно вскочил.
1: «Ну, вы же сами сказали, что у нее нет шансов из 10, но без вас ведь у нее не будет шанса из 100».
0: Барелл умолял. В эту просьбу он вкладывал все свое сердце. Он умолял сохранить жизнь Грицель. В больнице уже 3 недели говорили об этой операции. Сердце девочки было слишком слабым, чтобы выдержать анестезию. С местным применением кокаина операция должна быть жестокой. Все знали, что сделать это мог только Шрифтман. Только один человек с мозгами, руками и нервами мог это сделать. Это была задача не для обычного хирурга, а для хирургической машины. В последнее время Боррелл просыпался в холодном поту, пытаясь придумать, как ему избежать должности ассистента. Без наркоза, Господи, был только один Шрифтман, только один человек, который мог спокойно держать руку, когда бедное тело Грицель будет под ней корчиться. Более того, не было другого мужчины, у которого хватило бы умения показать девочке предстоящие страдания. Быстрота. Вот что имело значение. И в мире не было таких искусных пальцев, как у Шрифтмана. Боррелл нервно ходил взад и вперед. «Жизнь Грицель в буквальном смысле в ваших руках, доктор!» – импульсивно воскликнул он. «Дай Бог ей сил выдержать это испытание!» «Аминь», – пробормотал Шрифтман. В течение следующих нескольких недель Грицель, казалось, действительно немного поправилась и порозовела. Но почти в той же пропорции Шрифтман стал бледным и похудел. Он понял, что Боррелл сказал правду. Если у ребенка есть шанс выжить, операцию делать должен он сам. Но можно ли было заставить малышку понять, что то, что он сделает ради нее самой? Сможет ли он убедить ее, что рука, которую она так доверчиво сжимала, не причинит ей жестокой боли добровольно? Ах, честное доверие этих голубых глаз! Наступило утро, когда Грицель не разрешили завтракать. Она пожаловалась старшей медсестре.
1: «Дедушка Мороз будет очень недоволен мной, если я не съем яичко», – заявила она.
0: «Думаю, на этот раз он простит тебя, дорогая», – ответила няня.
1: «Почему?» – подозрительно спросила Грицель. «Потому что...»
0: «Я еще не красавица», – перебила ее Грицель, взглянув на свою тонкую руку. Медсестра опустилась на колени рядом с девочкой. Она целовала эту тонкую ручку снова и снова. «Да, ты красивая и замечательная», – почти всхлипывала она. «Не задавай мне вопросов, Грицель! Пожалуйста, не задавай мне вопросов!»
2: Грицель положила руку на голову медсестры. Ей не нравилось, когда кто-то волновался. Поскольку здесь она сама всегда была причиной беспокойства, то ободряюще произнесла единственно утешительные слова, которые могла придумать.
1: «Мне довольно удобно».
2: После чего медсестра быстро встала и поспешила из палаты. В то же утро Дед Мороз неожиданно навестил Грицель. Он пришел вскоре после ухода медсестры, и Грицель сразу же объяснила ему, что она не ела яйцо.
1: «В самом деле?» – нервно спросил Шрифтман.
2: Доктор присел на край ее кровати и положил руку ей на плечо.
1: «Малышка!» Запинаясь, произнес он. «Если бы ты была моей собственной маленькой девочкой, я не мог бы любить тебя больше».
2: Она обняла его.
1: «Милый, милый Дедушка Мороз!» прошептала она.
2: «Поэтому, — сказал он,
1: — поэтому ты никогда не должна забывать это».
2: Он немного отстранился. То, что он хотел сказать, он выразил взглядом, глядя прямо в ее голубые глаза.
1: «Сегодня, — сказал он, — мы должны заставить боль исчезнуть навсегда».
2: Он щелкнул пальцами.
1: «Боль? — взволнованно спросила она. «Навсегда, — заверил он ее. И если тебе будет очень больно, когда она будет уходить...»
2: Она улыбнулась, глядя на него, и взяла его за большой палец.
1: «Я думаю, что не буду бояться, что мне будет больно, ведь я буду с вами».
2: На мгновение у него перехватило дыхание. После этого он ничего не мог сказать.
0: Таким образом, Боррелл был вынужден подготовить девочку к тому, что должно было быть сделано. Он старался изо всех сил, как умел, но только все испортил. Он оставил ее задыхающейся, с прежним страхом в глазах.
2: Девочка никак не могла понять, что случилось с Дедом Морозом. Она звала его снова и снова. Лучшее, что Боррелл мог придумать, чтобы сказать ей, это то, что доктор отправился спасать маленькую девочку от смерти и что он вернется, как только сможет. Шрифтман полагался на маскировку своей рабочей одежды, чтобы Грицель не узнала его. Но он забыл принять во внимание тот факт, что она может удивиться его очевидному уходу от нее в этот самый серьезный кризис в ее жизни. Объяснение Боррелла не очень помогло. Когда ее осторожно переложили на носилки и понесли по коридорам в операционную с высокими сводами, ее друга нигде не было видно. Бледная, безмолвная, ошеломленная, Грицель оглядывалась вокруг, но тщетно. Боррелл в ординаторской помог Шрифтману надеть стерилизованный халат. Он поправил маску на бороде хирурга и белую шапочку на его волосах, оставив открытыми только глаза. Затем он помог ему надеть резиновые перчатки. Сам он был бледен и еле держался на ногах. Но Шрифтман, хотя и был бледным, походил на мраморную статую. Он был суровым и нечеловечески холодным. Двигался он с быстрой уверенностью автомата. Он отдавал приказы голосом, который звучал как звон инструмента. Боррелл не мог не восхищаться таким самообладанием, но в то же время это заставляло его содрогаться. Когда все было готово, Шрифтман бесшумно вошел в операционную. Грицель лежала лицом вниз. По обе стороны от ее головы стояли практиканты. Медсестра стояла наготове возле сверкающего набора инструментов. Приближаясь к ней, Шрифтман едва дышал. Не успел он подойти к девочке, как она неимоверным усилием подняла голову. Какое-то мгновение она дико смотрела на закутанную фигуру, затем издала радостный, уверенный крик. «Дедушка! Дедушка Мороз!» Шрифтман, не отвечая, кивнул, и стажеры мягко опять уложили Грицель. Но Боррелл рухнул на пол, как пустой мешок из-под зерна, и больше ни к чему не был пригоден. В течение 24 часов после операции Шрифтман сидел у двери Грицель и получал 5-минутные отчеты о ее состоянии. Затем, когда он понял, что она оправилась от первого ужасного потрясения, он вернулся в свою одинокую комнату и уснул. Он был измучен, как никогда раньше. И когда проснулся, все еще был изможден. Казалось, что-то ушло из него. В больнице он сделал свой утренний обход всем, кроме Грицель. Но его мысли были рассеяны и туманны. Так прошла неделя. Ему докладывали, что пациентка была свободна от боли и хорошо поправлялась, но боялась всех, кто к ней приближался.
1: «И она никогда не спрашивала обо мне?» – спросил он медсестру.
2: Медсестра опустила глаза. «Нет», – как можно мягче призналась она. Он подождал еще неделю, и успех его замечательной операции был единственным утешением. Теперь не оставалось сомнений, что со временем Грицель станет такой же большой и румяной, как любая из принцесс, которых он ей описывал. Конечно, ему еще долго придется наблюдать за этим слабым сердцем, но с осторожностью и терпением многое можно было сделать даже с этим. Если бы только она позволила ему, он сделал бы это своей жизнью. Он хотел удочерить ее, купить маленький домик в деревне и взять ее туда. Он хотел сделать ее настоящей принцессой волшебной страны.
1: «И она никогда не спрашивала вас о Деде Морозе?»
2: «Нет», — отвечала медсестра.
1: «Значит», — пробормотал он, глядя в сторону.
2: Затем помолчал минутку и спросил.
1: «Вы говорили что-нибудь обо мне?»
2: «Да», — ответила медсестра. Он больше не настаивал. И поэтому она была спасена от того, чтобы сказать ему, что при одном упоминании его имени девочка в ужасе сжимается. Шрифтман подождал, пока температура Грицель не нормализуется, пока впервые в жизни она не проспит всю ночь крепким сном. Сам он каждые сутки спал не больше часа. Его одежда болталась на его некогда крепком.

деле. Как подметил Боррелл, он доказывал истинность своей собственной эпиграммы. Его любовь стоила ему многого, слишком многого. Настал день, когда Шрифтман больше не мог этого выносить и больше не мог бороться с собой. Он прокрался к двери палаты Грицель, когда она завтракала. Медсестра заметила его приближение и побежала по коридору так быстро, как только могла. Она услышала крик ужаса, вырвавшийся из груди девочки, и зажала уши обеими руками. Шрифтман схватился за сердце. Увидев, как девочка отпрянула, он за минуту постарел лет на 10. Она больше не кричала, но прятала голову под одеялом. «Малышка», — дрожащим голосом произнес он, — «не делай этого! Я уйду и никогда больше не буду тебя пугать!» Она не шевелилась. «Прощай, маленькая девочка!» Он весь дрожал. «Прощай, маленькая принцесса!» Когда он попятился к двери, что-то в его голосе заставило Грицель выглянуть из-под одеяла. Его истощенная фигура приковала ее внимание. Он смотрел на нее так, словно страдал от боли. Это напомнило ей все страдания ее собственной долгой болезни. Всю боль тех долгих ночей, которые теперь ушли навсегда. В его глазах она увидела боль, неописуемую боль. Девочка, которая так хорошо знала весь ужас боли, внезапно забыла все свои личные страхи перед этим человеком. Ее маленькое сердце наполнилось состраданием. Теперь, когда ее собственная боль прошла, а его боль стала такой явной, она почувствовала себя сильнее из них двоих. У нее больше не было причин бояться его. Теперь он смотрел на нее со страхом. Она села в постели и некоторое время изучала его, пока он удалялся. Затем потянулась за яйцом. «Дедушка», — сказала она, — «иди сюда». Как слепой, он послушно подошел. «А теперь», — твердо сказала она, — «ты должен съесть это яйцо, чтобы быть большим и розовым». Операции Шрифтман больше не делал. Он слишком занят, выполняя приказы своей дочери, но продолжает читать лекции. В прошлом году он закончил свою речь перед выпускниками медицинского курса такими словами: «Любовь стоит многого. Ах, так многого! И все же не слишком многого».